0: На русском радио Артём Сорокин.
1: Ну а сегодня, 14 мая, праздник у людей, которые тоже в некотором смысле чувствуют себя каждый день как на гондоле, в смысле в одиночестве. Ежегодно 14 мая в России отмечается День фрилансера, друзья. Кто такие фрилансеры? Это люди, которые знают, что удаленная работа — это не только приятно, но и круглосуточно. Наверняка какие-то фрилансеры вот сейчас в ночи сидят, работают. Вам большой привет, дорогие. Как обычно думаешь, работа из дома — это когда любимая музыка, солнышко, какао, прогулки со вкусностями в перерывах, а в реальности в час дня почистил зубы, потому что с утра работал без остановки, в 5 вечера позавтракал, ну и так далее. Говорю, как в прошлом фрилансер. Ну и в целом это профессиональный праздник дизайнеров, программистов, менеджеров, оптимизаторов, маркетологов, копирайтеров, репетиторов, видеомонтажеров, SMM-специалистов, журналистов и так далее. В общем, всех тех, кто трудится и созидает вне стен определенного офиса. Дорогие фрилансеры, я желаю вам много заказов, адекватных заказчиков и хороших зарплат.

0: едят лимоны в Портофино, это не просто фрукты, а целый культурный символ, друзья. Лимоны там повсюду, от лимонных деревьев на склонах до лимонного мыла, ликера и керамики. Местные жители гордятся тем, что их лимоны обладают особым ароматом. Ну, в общем, сразу захотелось, конечно, туда поехать, однако есть некоторая... Ну, так сказать, особенность. Запрещено, например, в Портофино ходить босиком, устраивать пикники на тротуарах и употреблять алкоголь вне специальных зон. Ну, какая-то такая сложность не для нашего человека. Мне кажется, нам бы чего попроще. Хотя при этом, конечно, когда куда-то едешь, стараешься уважать культурные традиции. И здорово, если этим летом все-таки куда-то удастся поехать. Ну, хотя бы в ближайший город, в ближайший район. Уж все зависит от финансов, так сказать, от финансовых возможностей. В любом случае, куда бы ни приезжали, обязательно включайте Русское радио. И как здорово, что Русское радио слушает во многих странах мира. Всем большой привет! В том числе и Италии, и Германии, и всем-всем-всем.
1: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

0: Новая песня на русском.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек.
2: Всем привет, это Татьяна Куртукова. И вы слушаете мою новую песню «Алёшенька» на русском.
0: Русское радио.

Помните, как там Асадов написал: «Не надо отдавать любимых ни тех, кто рядом, и ни тех, кто далеко, почти незримых, но зачастую ближе всех. Когда все превосходно строится и жизнь пылает словно стяг, к чему о счастье беспокоиться, ведь все сбывается и так? Когда ж от злых или колких слов душа порой болит и рвется, не хмурьте в раздражении бровь, крепитесь, скажем, вновь и вновь! За счастье следует бороться». Вот кто еще стихи вам почитает на русском радио, друзья, как не Сорокин? Ну да, почитал немножко. Но, кстати, мысль-то действительно здравая. Когда все хорошо, то все хорошо. А вот ты попробуй себя вести хорошо, когда все плохо. Вот это сложно. 3:40 в столице. Русское радио с вами. У нас в продолжении «Корни» с Эгдиана. Прямо сейчас «Артикасти». Ну и я желаю всем, кто рядом, прекрасного настроения. Или хотя бы хорошего. Ладно, ну если не прекрасного, хотя бы хорошего. Договорились?

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

уже скоро будет идеальное время для запуска бумажного змея, друзья. Лето! Через 2,5 недели. Это чудо. И вообще нет ничего прекраснее на свете, чем мысли о приближающемся лете. Впереди у нас прогулки до утра, звездные ночи, новые люди, любовь и тысячи счастливых моментов. Правда, во все это вмешиваются и тривиальные вещи. Как всегда, отключение горячей воды. Зашел я тут недавно на сайт mos.ru, посмотрел, когда в моем доме отключают горячую воду. И знаете, что интересно? Отключение горячей воды четко совпадает с моим днем рождения. Я думаю, опа, вот и подарок, в общем-то, пожаловал от Москвы и Московской области. Ну, спасибо, что хотя бы не на 2 месяца, а на 2 недели уже как-то немножечко полегче. А как у вас там с отключением горячей воды? Тоже уже, наверное, скоро будете с тазиками бегать, друзья. Вот вся странность современного мира, да? Мы уже запускаем космические корабли куда-то глубоко в космос, а до сих пор летом греем тазики.

как вы там, дорогие? Мы-то точно с вами не в одиночестве. Каждый занимается своим делом. Объединяет нас, конечно, музыка русского радио. Вот вроде играет себе фоном, играет, да? А настроение, конечно, сразу другое. Работа спорится, дела делаются. Сорокин чего-то там говорит из приемника. И есть ощущение, что все будет хорошо. Ведь правда? Вот для этого русское радио вещает уже 31 год. Так, какие у нас планы? Минут через 20 новая песня Сергея Лазарева. Рекомендую не пропускать. Минутки через 3,5 новая песня Мота. Тоже очень крутая. Ну а между тем 4:26 в столице. Всем большой привет. Русское радио здесь.

0: новая песня на русском.
1: Друзья, всем привет! Это Мод, и вы слушаете мою новую песню «Намек на нас» на русском.
0: Русское радио.

0: Новая песня на русском.
1: Через туман.
2: Всем привет, это Сергей Лазарев, и вы слушаете мою новую песню «Компасы» на русском.

0: романтик, ну романтик, Сергей Вячеславович. «Компасы». Поэтичная, вдохновляющая баллада Сергея Лазарева только что на русском радио. Песня о любви, как ориентире в хаосе жизни. Образ компасов, цитирую, символизирует неизбежную силу влюбленности. Чувства героя сквозь туман, тучи и пропасти тянутся к глазам любимой. Ну, вот это хорошая мысль. Любовь, в конце концов, мне кажется, должна победить в нашем мире. Как глобально, как бы утопично это ни звучало, так и в личной, в частной жизни каждого человека. Да, мы все спорим, ругаем. Периодически всякие возникают недопонимания, но в конце концов, для чего мы собирались-то вместе? Для того, чтобы познать радость любви, как бы это громко ни звучало в 5 утра по Москве. Так что давайте познавать радость любви. Ну что, друзья, готов я дальше ставить для вас лучшие любимые песни. Пока не устал, а вы как там, устали или не очень? Ну, в общем, песен много хороших впереди, хороших и разных. 4:48 в столице, 14 мая, четверг. Хотел сказать 4 черненьких чумазненьких чертенка, но это не из этой серии. Сегодня не 4 число, сегодня 14. А значит, все будет иначе. Артем Сорокин.
1: Артем Сорокин. Артем Сорокин на русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: На русском радио Артем Сорокин.
1: Ну, честно говоря, в 5 утра даже фраза «все будет хорошо» не производит такого впечатления, а все потому, что голова в 5 утра не работает. 5.07 в столице. И знаете, это такой момент, когда будильник становится главным врагом, а подушка единственным союзником. Хотя вот говорят, например, что люди, которые добиваются серьезных успехов в жизни, ну, какие-то суперсерьезные экономисты, политики, бизнесмены, воротилы этого мира встают чуть ли не до 6 утра. Ну, не знаю, когда я вставал до 6 утра, был у меня такой период в жизни, больше года вставал до 6, ничего, кроме снижения иммунитета и как итог атопического дерматита Сорокин не получил. Но, в общем, есть надежда, что что-то, наверное, делал неправильно. А знаешь, что делал неправильно? Я ложился поздно. А надо было ложиться рано, до 11.

0: Ну, как говорится, если по гороскопу у вас сегодня неудачный день, не расстраивайтесь, друзья. Просто посмотрите гороскоп в другом месте, и все будет хорошо. 14 мая, сегодня четверг. Кто забыл вдруг, ну, мало ли, 2026 год, а то я иногда до сих пор 25-й пишу. Ну, правда, уже перестал, но поначалу-то было. 134-й день года сегодня. Ну, вдруг кому это интересно, из песен, которые у нас впереди на русском радио, точно, которые порадуют нас и составят приятную компанию. Мари Краймбрери с новинкой, Жасмин чуть ранее, ну а между тем 5.21 в столице, русское радио здесь, и я, Артем Сорокин, с удовольствием ставлю песни. Кто включился? Ну, наконец-то, мы вас ждали.
1: Каждое воскресенье слушай.

с приветами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом на Русском радио. Что слушает страна?

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери, и вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать» на русском.
0: Русское радио.

0: Любовь вообще имеет свойство заканчиваться, и тут вопрос, что с этим делать? Вновь перебирать варианты и тратить время на поиски, или уже остановиться на выбранном экземпляре и попытаться с ним или с ней построить счастье? Да, наступая себе на горло, да, идя на компромиссы, да, стараясь, да, не требуя ничего взамен, и вот тогда любовь может вновь появиться. Хотя современная психология, конечно, бы меня не поняла. Какой-нибудь Лобковский, например. Но в любом случае, друзья, любовь, она должна быть, и пусть она будет в вашей жизни, как бы вы там ни определились. И, конечно же, у нас есть любовь к песням. На русском радио она безусловная, 5.38 в столице. Я, Сорокин, желаю всем хорошего четверга. Давайте мы с вами послушаем песню «Моя Мишель» через 2 минуты. Ну вот эту песню точно нельзя пропускать.
1: Мобильное приложение русского радио.
2: Русское радио.
1: В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат.

0: Милдранат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдранат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
1: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
2: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Дают – бери. Не дают – отбери. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: 6.03 в столице. Давайте посмотрим, сколько там в Лондоне. В Лондоне сейчас 4.03, в Париже 5.03. А вот, например, в Южно-Сахалинске уже 2 часа дня. 2.03. 14 мая, сегодня четверг. Что интересного произошло в этот день? Ну, например, сегодня день фрилансера в России. Профессиональный праздник специалистов, работающих вне штата компаний. Фрилансеры, поздравляем вас. По народным приметам сегодня Еремей Запрягальник. На Руси в этот день начинали активные полевые работы, начинали пахать, сеять. Ну, знаете, честно говоря, не очень хочется в четверг быть запрягальником. Скорее хочется быть уже отдыхальником. Завтра пятница, и это прекрасно. Ну, а из забавных событий в истории дня, ну, например, такое. 14 мая 1878 года американский химик Роберт Чесбро запатентовал вазелин. То есть, по сути, сегодня день рождения вазелина. У кого с начальством хорошие отношения, можете сегодня поюморить над шефом, сказать: Иван Петрович, с праздником вас! С каким праздником? С днем рождения вазелина! Ну, если начальник, конечно, юмор понимает. А если юмор не понимает, лучше так не рисковать. Всем хорошего дня! Под исключительные хиты на русском радио. Здесь Ханна, русская красавица. Я Артем Сорокин, еще часик посижу с вами, ага.
2: Красота опасная, сильная, страстная.

есть, чтобы знала ты. Я есть, узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтобы я

0: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 21 градус.
2: Спонсор программы ООО СЗ-СК-10 номер 12.
3: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСЗСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

Вот примерно так же могла бы спеть 10-килограммовая гантеля. Кому спеть? Певице Валерии. Я буду ждать тебя. Почитал, друзья, как Валерия начинает свое утро. Ну, например, такая информация. В 8 утра певица обычно отправляется в тренажерный зал. Как-то Валерия публиковала видео своих тренировок. На них она выполняет упражнения с 10-килограммовой гантелью. Ну, то есть можно сказать, что эта гантеля ждет Валерию сегодня, в том числе в тренажерном зале. А еще, по словам певицы, день она начинает с ароматного кофе. Он создает ощущение уюта, хотя зависимости от кофеина у Валерии нет, и она спокойно может обойтись без напитков по утрам. Ну и в целом Валерия практикует осознанный подход к жизни. Певица признается, что не любит плыть по течению. Ей важно управлять своей жизнью и придерживаться выстроенного распорядка. Но и зря, хочу я сказать. А я вот люблю плыть по течению. Мне это доставляет большое удовольствие. А вам как, друзья? Вы за распорядок или плыть по течению?

0: Новая песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русское радио.

0: ветер чист походу. Ветер целует воду. Мы так хотели снова.
1: Реклама на русском. Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Почему меня всегда приглашают на кофе? Я, например, котлеты люблю. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: любимая, люби меня.
1: Так пусть же сегодня ваша режиссура, дорогие. Режиссура этого четверга будет на уровне, ну, знаете, Стивена Спилберга, Джеймса Кэмерона. В общем, отлично отрежиссировать этот четверг. 14 мая, конечно же, под песни на русском радио. А помогут хорошим настроением уже в следующем часе. Утреннее шоу «Русские перцы». Я, Сорокин, рад был прошедшие 7 часов ставить для вас лучшие любимые песни. Честно говоря, ставил бы и дальше. Боюсь заснуть вот прямо здесь, возле микрофона. Поэтому, ну, если вы не против, уже пойду отдыхать. Перцы, далее, пока!

0: Как сообщает Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 21 градус.
1: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
2: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1 UC Don. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
3: Реклама на русском.

0: Шнеки. Свое всегда вкуснее.
1: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00 и окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
2: Быстрее, выше, сильнее. Именно так, по словам жены, на моем фоне выглядят другие мужчины.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Губернаторы двух приграничных с Украиной регионов ушли в отставку. Это глава Белгородской области Вячеслав Гладков и глава Брянской области Александр Богомаз. Оба написали заявление по собственному желанию. До выборов временно исполнять обязанности губернатора Белгородской области будет ветеран СВО Александр Шуваев, а Брянской — Егор Ковальчук, который был премьером ЛНР. Они накануне встретились с президентом. Выборы состоятся в единый день голосования 20 сентября. Контрактникам и их женам разрешат списывать просроченные кредиты до 10 миллионов рублей. Госдума приняла в первом чтении такой законопроект. Документ был внесен группой депутатов из разных фракций. Он направлен на поддержку новых участников СВО и членов их семей. В России начали дорожать морепродукты. В условиях роста издержек на логистику и снижения вылова рестораны стали закупать креветки, кальмары, мидии и лосось по более высоким ценам. Из-за того, что отечественным рыбопромышленникам выгоднее продавать эту продукцию на экспорт, внутренний рынок столкнулся с высоким спросом на морепродукты. В результате цены в ресторанах выросли на 10-40%, пишет «Известия». И о футболе. Вратарь сборной России Матвей Сафонов стал двукратным чемпионом Франции в составе ПСЖ. Команда обеспечила себе звание чемпиона страны в этом сезоне. В предпоследнем туре чемпионата Пари Сен-Жермен со счетом 2-0 обыграл в гостях ближайшего преследователя Ланс. ПСЖ становится чемпионом Франции в пятый раз подряд и в 14-й в целом. По числу титулов в лиге он занимает первое место. В составе команды второй год подряд чемпионом Франции становится и Матвей Сафонов. Также 27-летний спортсмен, обладатель Кубка, Суперкубка Франции, победитель Лиги чемпионов УЕФА, Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».

0: Всех зарядив, сделают утро, даешь позитив. На русском радио.
1: Опаньки, здорово, дорогие, здорово, любимые. Привет, радонусики вы наши. Давайте просыпайтесь скорее, потягушечки сладкие делайте. На зарядку становись. Здесь главное на главном. Здесь русские перцы на русском радио для вашего шикарного настроения. Чтобы все сегодня было отличненько. Чтобы вы сегодня улыбались. Вот примерно как Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев. Здорово, люди, привет.
2: Доброе утро.
3: А знаете, почему мы с Полинкой улыбаемся? Потому что нам не надо в этом году сдавать никакие экзамены.
1: А, так, стоямба, подожди.
2: Но уже лет 20 не надо.
1: Мне надо, что ли? Что это
3: ну,
1: такое?
3: Может быть.
1: Нет, ОПР, ОЭГ и ГАГА. У, ГАГА.
3: Самое главное, чтобы ЗПР не случилось.
1: Нет, это нормально, это с детства. Это с детства. Что ты говоришь? Вот.
2: Ну ладно, с темой экзаменов. Вы в магазин съездили?
1: А зачем?
2: Ну, стол надо накрыть.
3: А что за праздник?
2: Всем известный кое-кто приедет в гости.
1: Да что ж такое, мы постоянно тратимся, понимаешь, и отгадывают редко, он разворачивается, уезжает, ничего не происходит.
3: И ни разу нам никто еще не спел здесь. Приезжают, молчат и уезжают.
1: Опять нам придется петь, это очень плохо.
3: Ой, ладно, давайте, хорошо. Антон, ты беги пока, а я расскажу, что нас ждет.
1: Антон, и беги, это вещи совершенно полярные.
2: Давай я сбегаю, куда надо.
1: Да, слушай, запрещенным гороскопчиком надо сбегать.
2: Да, метнусь кабанчиком.
1: Ну, вот все 12 вот этих вот файлов, будьте добры, принесите.
3: Хорошо. Давайте еще в кассу забегите.
1: Да?
2: А бухгалтерия уже работает?
3: Да, 10 тысяч нам надо снять.
2: Все, 10
1: тысяч, ну хорошо, да, это игра против правил будет и, конечно, песни.
3: А, кстати, вот у нас есть и курьер.
1: Кто?
3: Евлеонидна.
1: Евлеонидна курьер? Я не знал, что она доставляет. По-моему, только радость. 3, 2, 1.
0: Главное утреннее шоу страны. Русские перцы. На русском радио.

0: на русском радио.
1: Психолог призвала родителей вовремя уйти с выпускного.
2: Чтобы не видеть этого.
3: Да. Слушай, ну это,
1: да,
3: это психолог. Вот. Я бы, конечно, еще думал, что, не знаю, диетолог призвал уйти с выпускного, потому что, ребят, ну как бы, вот гастроэнтеролог.
1: Нарколог.
3: Кто?
2: Не-не-не, это пусть остается к утру.
1: В общем, психолог...
3: Трудовик пусть остается там.
1: Сказал, что после официальной части лучше не контролировать вечер до конца, а дать детям больше самостоятельности. Родительская миссия, как считает специалист, завершается после вручения аттестатов, а желание остаться на неформальную часть может быть признаком тревоги и незавершенной сепарации. Ну, конечно, да. Знаешь, незавершенная сепарация — это что? Ты вроде бы как ушел, но каждые 10 минут, как дела?
3: Да.
1: Что вы там делаете?
3: Да.
2: Пришли
1: хорошо?
2: Фото, пришли кружок.
1: Да.
3: А потом раз, физрук подойдет, скажет, здравствуйте, я по поводу сепарации. Не завершили мы с вами. Я вот 11 лет ждал как-то, давайте сепарироваться. Вот и все.
2: Антон, сепарация — это другое. Это,
3: да?
2: Баба. Конечно.
3: Слушай, ну а что ты?
2: Я отделять.
3: Вас... Мужик, у меня выпускного не было. 3 класса, 4-й коридор. Ну
1: блин,
3: куда?
1: Давай устроим тебе выпускной.
3: Пойду дверь.
1: Давай.
2: Ну у тебя в садике же был выпускной? Или тебя так и не выпустили оттуда? Ты
3: в садике?
2: Да.
3: Черт, я же в садике-то не был.
0: Русские перцы на русском радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
4: Как сообщает Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 21 градус.
5: Спонсор программы ООО «Фрешка».
6: Какие планы на майские?
7: Обновиться во «Фрэш». В мае минус 600 тысяч рублей на новые автомобили «Джетур». И каска в подарок.
6: Звучит выгодно.
7: Новый «Джетур» от 2 миллионов 39 900 рублей во «Фрэш». Большой склад автомобилей в наличии. Официальный дилерский центр «Фрэш Джетур». Аксайский проспект, 19. 320 37 71.
5: АО «Альфа-страхование».
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
8: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 120-312, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина, 127-39-244-741.
0: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
9: Слышишь этот ритм? Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зиверт, Мот, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefistv.ru. 16+.
10: Детский развлекательный центр «Игродом» ждет маленьких непосед и их родителей. Лабиринты, горки, батуты, разные игры и еще много чего. Все для активного и веселого отдыха. Праздники и дни рождения с любимыми героями в уютных тематических комнатах на выбор. Вкусная пицца, бургеры, наггетсы и яркие коктейли в нашем кафе-баре. Ждем вас ежедневно на втором этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Игродом».
11: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от «Русмедиа» 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39. Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
12: Если я сказал, что доделаю беседку, значит, доделаю. И не надо мне каждое лето об этом напоминать.
13: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Радио большой страны.

0: Ну, тут и хироманты, и астрологи, и тарологи, все собрались, короче, за одним столом, чтобы рассказать вам про ваше будущее. Овны, не бойтесь отказаться от лишнего, станет легче двигаться дальше.
1: Тельцы, сегодня именно ваша внимательность спасет ситуацию.
2: Близнецы, здорово, вас ждет момент, когда придется принимать решение, и вы справитесь?
0: Раки, не принимайте все близко к сердцу, часть проблем исчезнет сама собой.
1: Львы, ваши старания начнут приносить заметный результат.
2: Дева, на день подходит для откровенных разговоров и честных.

Ру. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт русского радио. Русрадио.ру. Все будет интерактивно хорошо. Что слушает страна? Сладкий

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперт и в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
4: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте!
7: Ура! Премия!
8: И мне пришла!
7: И мне!
9: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате и так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
8: О, да!
10: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
11: А вы тоже говорите микроволновке? Да иду я, иду. А? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: на русском радио.
1: Так, сейчас Лариса Гузеева и Роза Сибитова напрягутся. После того, как они услышат эту новость, потому что для Сонь открыли брачное агентство.
2: Ага, то есть не на весь бизнес они руку наложили, да?
1: Да, но...
3: Это имена Сони?
1: Нет, это не про любителей поспать. Это про милых грызунов, которые похожи на мышек. У них такие пушистые хвостики. Это Сони, да, такие животные. Значит, защитница природы Сюзанна, которая организовала это агентство, она объяснила, что вместе с коллегами стала вести племенную книгу «Сонь». В ней содержится информация обо всех этих грызунах, которые содержатся в неволе. Дата, место рождения, родословное, вот это генеалогическое древо. Эти данные помогают сотрудникам фонда подобрать особи, которые идеально подходят друг другу для продолжения рода.
3: Ой, знаете, я сразу вспомнила эту песню «Сюзанна, мон амур».
2: Сюзанна!
3: Сюзанна!
2: Да. Класс. Ну, главное, что я так понимаю, когда с этими особями во время продолжения рода, главное на кого не наступить, потому что...
1: Ну, там отдельное какое-то для этого помещение, я думаю.
2: Помещение? Коробка. Помещение.
3: Клетка. А
2: вот, нет, клетка нельзя.
3: Почему?
2: Это издевательство.
3: Не романтично?
2: А вот она, брачная коробка.
3: Брачная
2: из-под обуви. Пожалуйста.
1: Какие вы прагматики. Здесь речь про любовь, про продолжение рода, про инстинкты.
2: Хорошо, две коробки. Так, нормально?
1: А первое на реновации.
2: Да ты что? Ну, как говорится, да, неудобство на время, любовь навсегда.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: новая песня на русском. Музыка моя, это ты,
1: в сердце про тебя хиты. Всем привет, это Дмитрий Колдун. И вы слушаете мою новую песню «Музыка моя» на русском.
0: Русское радио.

0: на русском радио.
1: Ну давайте, вы уже погладьте красную дорожку, в конце концов, расстилайте.
2: Я отпарила.
3: Так а что, кого?
2: Чё? Дорожку.
3: Не, я погладил, все нормально. Вон, я ее наглаживаю, тут хорошая моя, умничка моя. Сейчас на тебя будет ступать тут, понимаете.
1: Вот. Кстати, мы кого-то сейчас тоже, ну, по крайней мере, морально должны погладить.
3: Да, а потом отпарим его.
1: Споем ему или ей, или им дифирамбы.
3: И естественно, кто-то должен позвонить и отгадать, кто же это кое-кто.
2: И выиграть колонку от русского радио.
3: Вот это подарок, это я могу понять.
1: Нам нужен человек. Звоните, пожалуйста. 8495-995-105,7.
0: Главное утреннее шоу страны на русском радио.
4: Каждое воскресенье слушайте «Дембельский

с приветами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом на Русском радио. Что слушает страна? Держу.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Следуй за своей мечтой. Иди спать. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: всем известный кое-кто.
1: Миллионы софитов обращены прямо сюда. Высвечивают.
2: Ой,
1: да, что?
2: Ослепли.
1: Иди на ощупь. А, значит, вот он, останавливается лимузин. Открываются дверушки. А там, дорогие друзья, известный кое-кто. Вот, видимо, всем, но пока еще не нам. Вот. И не Катеньке, которая дозвонилась из Великого Новгорода, хочет играть и выиграть.
3: Катюша.
2: Здрасте.
1: Кать, привет.
4: Доброе утро.
1: Здравствуйте. Как ваше настроение, как дела? Как там наш любимый Великий Новгород поживает?
4: Новгород прекрасен, сегодня он, конечно, пасмурный, но ничего, так все хорошо.
1: Слушайте, Катенька, вы знаете, последний раз, когда мы были в Нижнем Новгороде, в Великом Новгороде, да, а мы там ели огурчики, вот эти вот супер хрустящие, вкусные.
4: Да, я помню, мы рассказывали,
1: наблюдала за вами. А скажите, пожалуйста, а там вот они вот повсеместно в продаже не появились, может, вы нам баночку передадите по-братски, правда, да?
4: Обязательно.
1: А тоже что-нибудь вкусненькое.
4: Как только вот сейчас новые поспеют, обязательно.
1: Да вы же наша хорошая, вы же королева красоты.
2: Зацелуем вас просто. А старенькие-то повкуснее, которые долго в бочке лежали.
1: Не надо при фразе старенькие смотреть. На меня, понимаешь? И в бочку не надо.
3: Я ж мурашки побежали, я вспомнила вкус этих холынские огурцы, да?
2: Да.
1: Так, все, поели, позавтракали.
2: Там еще мясо с дымком. Ну ладно, давайте.
1: Как вам, мои голодные коллеги? Нормальненько, да? Значит, Катенька, сейчас правила будут.
2: Катюша, сейчас будет три подсказки про очень известного человека. Это может быть мужчина, может быть женщина, а может быть даже и группа лиц. Ваша задача эти подсказки сейчас послушать, идентифицировать всем известного кое-кого.
3: Катюшенька, слушайте внимательно. Подсказка номер один. Закаляется с самого первого появления на сцене, выступая босиком, хотя в наличии дорогая обувь присутствует.
2: Подсказка номер два. Пока художник рисовал дождь, он ворвался в городок и нарисовал себе любовь на всю жизнь.
1: Подсказка номер три. Ну что, имя популярное, как у Якубовича. Фамилия созвучная с названием детского питания. Жарит на гитаре, как Джипси Кингса. Памбалею! И все помнят, как этот мальчик Тарантеллу танцевал.
3: Катюша?
4: Ну, конечно же, это Леонид Агутин.
1: Ну, конечно же, Катенька, вы выиграли! Ну, что это такое? Ну,
3: срывай пустыню с Леонида Агутина!
1: Слушай, ну, спит человек, и спит, что ты трогаешься.
2: Пришел с гостя на русское радио.
1: Нормально. Да.
2: Катюш, мы вас поздравляем. Классная колонка от русского радио достается вам.
1: Яркая, сочная, музыкальная. Чтобы прям было слышно здесь, как вы танцуете и передаете нам огурчики.
2: А еще, Катюш, знаете...
4: Огурчики буду выращивать с вашей колонкой.
1: Обожаем!
2: Катюш, ну а чтобы развеялся туман в Великом Новгороде, мы сейчас будем приманивать летний дождь.
1: Боже ж ты мой.
0: Всем известный кое-кто на русском радио.

0: Реклама на русском. Росцирк представляет грандиозную шоу-программу «Тайны Золотой Арены» с 21 марта по 1 июня. Цирк расположен Ростов-на-Дону, проспект Нагибина, 30. Современное шоу, тигры, львы, невероятные трюки, динамика и драйв. Не пропустите. 0+.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь: «Староминский» — то, что надо. «Староминский». 30 лет безупречного вкуса.
2: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
3: Как ты смотришь на небольшие каникулы?
4: Мы согласны.
2: Мультфильм «Лео и Тиг. Дорога на Байкал».
5: Мы отправляемся на Байкал!
2: Возрастное ограничение 0+.
6: Мы ищем дорогу на Байкал.
7: Вам туда, 800 километров.
2: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3 этаж. Улица Малиновского, 25.
8: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
9: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
10: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
0: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго» тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
11: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда». Завтра на РАН-ТВ.
12: Для лиц старше 16 лет.
13: Если вас что-то смущает во мне, не нужно ставить меня об этом в известность. Попробуйте пережить это потрясение самостоятельно.
14: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
15: Русское радио в твоем мобильном.
16: Русское радио.
15: В любое время. В любом месте. Вместе.
0: Русское радио. Что слушает страна.
17: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Осталось.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, с вами Юлия Максимова. Мошенники адаптировали старые методы под изменившийся рынок авто. Согласно новой схеме, покупается китайская машина, в документах завышается ее реальная цена, затем авто страхуется на крупную сумму. После этого аферисты инсценируют ДТП, например, топят автомобиль. Страховая компания обязана возместить полную зафиксированную стоимость. Машину восстанавливают, перепродают, получая двойную выгоду. Полиция призывает страховщиков тщательно проверять подозрительные случаи и обращать внимание на завышенную стоимость машин. Жители Ростовской области предупреждают о резком ухудшении погоды. Непогода продлится несколько дней. Главное управление МЧС России по Ростовской области объявило штормовое предупреждение. Согласно прогнозу, уже сегодня с 3 часов дня начнутся сильные осадки. До конца недели ожидаются дожди, местами переходящие в ливни. Непогода будет сопровождать грозы, возможен град, а также усиление ветра. В Ростовской области меняется подход к подготовке рабочих кадров. Основой обновленной системы среднего профессионального образования стал федеральный проект «Профессионалитет», реализацию которого регион начал одним из первых в стране. Сейчас в области функционируют 4 кластера проекта – железнодорожный, строительный, металлургический и автотранспортный. В Ростове переменная облачность плюс 16. Это вся информация к этой минуте. С вами была Юлия Максимова.
2: Спонсор программы ООО «Автоцентр» на Гагарина.
3: Классный стенд мне муж купил, по низкой ставке мне муж купил, в Олимп Запад мне муж купил, и не копил.
4: Забирайте ваш Тенет уже сегодня на очень выгодных условиях. Какой срок кредита или первоначальный взнос решаете вы? За Тенет в Олимп Запад. Город Ростов-на-Дону, улица Каширская, 8/5. Телефон 303-3102. Кредит предоставляется банком-партнером АОТ-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости. Новости. На русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
5: Утро красит между цветом, плещет радиоволна. Просыпается под перца вся огромная страна.
6: Главное – утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
7: Ой, дорогие друзья, мы продолжаем радовать вас, причинять добро и хорошее настроение. Здесь главное на главном, здесь русские перцы на русском радио. Полина Жукова, Дима Морозов, Антон Юрьев. Тут люди, давайте обниматься. Привет!
8: Привет,
9: доброе
8: привет.
9: Утро!
7: Здрасте, здрасте!
9: Ребят, ну на прошлой неделе мы с вами отмечали столько разных праздников. Мне до сих пор продолжают приходить подарки. Вот Полинка мне вчера такие красивые бокалы подарила. Спасибо тебе большое.
8: Пожалуйста.
9: А еще, кстати, на той неделе мы встречались с всем семейством. Значит, ну, вспоминали разные истории и вспомнили смешную историю про моего кузена Артема, который лет, наверное, 8 выдал. Когда я вырасту, у меня будет сын, и я назову его Гермафродит. Ага. Мы опешили тогда. Потому что, во-первых, начали выяснять, откуда он знает такие слова. А ему просто это слово так понравилось. Он подумал, что это какое-то имя вот такое, которым можно называть детей. Хотя это реально имя греческого бога Гермафродита. Почитайте
8: это,
9: в литературе.
8: Это, кстати, сын Гермеса и Афродиты.
9: Да, да. Гермафродит. Вот. Да. И, а ему так понравилось, что он хотел своего сына тоже назвать так. Я его назову Гермафродит.
8: Он передумал.
9: Вот такая была у него детская мечта. Потом у него была другая мечта. Он говорил, я вырасту и буду работать дальнобойщиком. Потому что, а что, сидишь сюда, там, всю дорогу, слушаешь музычку целый день, ничего не делаешь.
7: Слушай, на самом деле, дальнобойщик Гермафродит, это прикольно. Это прикольно. Не, просто, знаешь, ты едешь, да, и какой-нибудь кафе тебе встречается у Осириса, да, ты спокойно заехал туда, да, и все нормально.
9: А там Агамемнон стоит тебе, готовит.
7: Да. Боже ты мой. И как, и проезжаешь, а там на трассе какая-то, знаешь, такая, циклоп такой, понимаешь?
8: Афродита.
7: Ну, Афродита.
9: Нет, это уже ближе к морю.
7: А пригляделся, циклоп, подмигивает тебе.
9: В общем, хочется сегодня обсудить самые абсурдные детские мечты.
7: Да, вот это чит-та-дрит-та, полюбил Гермафродита.
8: Давайте помечтаем. Ой, давайте вспомним, о чем мы мечтали.
7: Ой,
9: абсурды всякие.
7: Это, да, абсурды. Это часов на 5 примерно.
9: Ну, на 2 как минимум. А, давайте, напишите, пожалуйста, ваши истории в наших соцсетях, в комментариях под постом с темой дня.
7: А, список мечтаний, пожалуйста, отправляйте в личку по номеру 8-916-003-105-7 в наши мессенджеры и смс-ки.
9: 8-916-003-105-7. Если вы пишете из других стран, добавляйте код +7.
7: +7, +7, 8-916.
9: +7-916-003-105-7. Пишите, скоро все почитаем.
6: На русском радио.

0: По будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Слушайте, такие забавные сообщения приходят на нашу сегодняшнюю тему. Самая абсурдная детская мечта. Вот Танечка написала, она в начальной школе даже сочинение на эту тему написала. Вот в 9 классе учительница принесла эти тетрадки, чтобы посмотреть, кто что писал в первом классе. И Танечка, знаете, что написала? Она говорит: я мечтаю стать русалкой.
2: Прелесть, я тоже мечтала русалочкой Ариэль стать. И петь песни.
3: И чё?
2: Ну, как видишь, с ногами
3: хожу. Не срослось?
1: Слушай, ну, у Антона получилось стать Себастьяном.
3: Да, кем?
2: Себастьяном.
3: Вот сейчас, вот, дорогие друзья, выход закончится. Я Себастьян, и вот потом вернусь.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.
4: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
5: Как сообщает Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 21 градус.
6: Спонсор программы ООО «СЗ-СК-10» номер 12.
7: «СК-10» пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В «СК-10» вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните звездочка 3110.
8: Застройщик ОСЗСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте nash.com.rf.
9: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
10: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
11: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
12: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь: «Староминский» — то, что надо. «Староминский». 30 лет безупречного вкуса.
13: Большая распродажа в «Окей». Снижение цен до 80% на одежду, обувь, товары для спорта, автотовары и даже игрушки. До 31 мая. Окей. Подробности на «Окмаркет.ру».
14: Попробуй в

0: Детские снеки. Свое всегда вкуснее. Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
1: Высотаремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаремстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаремстрой.
2: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
0: Гитарист легендарной группы «Кино» Юрий Каспарян в уникальном проекте «Симфоническое кино». Видеоряд концерта «Александр Цой». 16 мая. ДГТУ. Категория 6+.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
4: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Деньги как кислород. Мало – задыхаешься. Много – голова кружится.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
7: Русское радио. Все будет хорошо.
8: Утреннее шоу страны. Русские перцы. На русском радио.

0: и перцы на русском радио.
1: Только дети, конечно, могут так фантазировать и мечтать. Вот смотрите, Олюшка написала, вот ее абсурдная мечта детства. Она мечтала, чтобы все уроки делали за нее ее же тени. Ну, у каждой руки есть тень, у ног тоже есть тень. Вот пусть они все и делают, пока я гуляю. А когда учительница спросила, ну, почему ты не сделала домашнее задание, Олечка?
2: Моя тень отказалась.
1: Они забыли тени.
3: Не, ну это прикольно. Да. На самом деле, оттуда же и пошло выражение. Говорит, что ты вот уроки левой пяткой делала, что ли?
2: Да.
3: Что,
2: да.
3: Что это такое?
2: Чем ты писала? Курица лапой.
3: Ну, прикольно.
2: Класс. А вот у Юлечки, они были в гостях у друзей, на тот момент их сыну было 8 лет. И зашла тема как раз вот о том, кем хотят стать наши детки. И вот сын их выдал на полном серьезе. Он сказал, я хочу стать проктологоанатомом. Мы просто катались.
3: Это, кстати, хорошая профессия.
2: А он так и не понял, почему нам так смешно.
3: Это, знаешь, это надо еще и... Это, ну, надо какая-то частная практика для проктологоанатомов, что, знаешь, там, последний раз. И как бы и заходить не с парадного входа. Ну, ладно.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском. До отпуска длинные ночи

0: структура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. «Экслантикс ЕТ» – это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне «Экслантикс» с релакс-сидениями и ароматизацией. Премиальный кроссовер «Экслантикс ЕТ». Слушайте ощущения.
4: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
5: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
4: Я иду в «Кари». А вы?
5: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
6: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
7: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
6: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
7: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел.
10: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
13: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на www.dfizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
14: Плохая примета – убирать зимние вещи раньше июня. Очень плохая. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Ну расскажите нам, пожалуйста, про вашу самую абсурдную детскую мечту.
2: Вам вот, например, покажите.
1: Можете показать, да. Вот Александра нам написала, в детстве говорила, что хочет стать ветераном, потому что очень любит всех животных. Только когда стала постарше, поняла, что ветераны и ветеринары — это совершенно разные вещи.
2: Слушай, я тебе хочу сказать, каждый ветеран, он по сути ветеринар, потому что если ну, собачка скулит, или это самая рекошечка, они ее погладят, и все, и как рукой сняло просто, понимаешь? Такие добротой, добротой веет от них.
3: А я вот сейчас расскажу историю, давай, которую нам написал Мишутка. Антох, тебе точно откликнется эта мечта. В садике, значит, Мишутка решил, что когда вырастет, откроет кафе «Все сладкое».
2: Лучший.
3: В меню, значит, пицца с конфетами,
2: да,
3: суп из мармелада,
2: да,
3: котлеты из зефира.
2: Да, как он узнал мое меню, объясни мне. Как так? Как так получилось? Что это соединяются какие-то нейроны где-то? Я где-то здесь, откуда он написал?
3: Вам,
2: где он?
3: Вам нужно соединиться вместе и открыть это кафе реально.
2: А как его зовут?
3: Мишутка.
2: Мишутка и Антошка, мы партнеры. Все. Мы партнеры по бизнесу.
1: А, вот не такое ароматное сообщение, вернее, не такое приятное, может быть. Значит, Тимур написал: детская мечта была стать мусорщиком. Очень было интересно ему наблюдать за водителем мусоровоза, как он вылезал из этой кабины, ловко управлял железными клешнями, захватывая эти мусорные баки. Вот такая была у него мечта в 5 лет.
2: Ну, какой-то герой комикса. Я вот видел, как вот мусор убирают у нас. Там нет такого, типа, пам-парам-пам с клешнями железными.
1: Ну, они реально очень круто управляются вот этими штуками, которые поднимают баки.
3: А еще очень часто на этой машине всегда какая-нибудь кукла или плюшевая игрушка сзади висит. Обращаем внимание.
2: На той же помойке, кстати.
1: Да.
2: Ну как,
1: все,
2: кукла?
1: Теперь внимательнее буду смотреть на мусорные
2: как
1: машины.
2: Кукла? Это Лена с корпората возвращалась.

0: заработать 10 тысяч рублей за 40 секунд, не надо никуда лететь.
1: Не надо.
0: Можно прям не выходя из дома позвонить на русское радио к русским перцам.
1: И стереть лотерейку.
0: В игру против правил.
2: Нужно ответить на твои вопросы, между прочим. Каверзные. Конечно.
1: Хорошо.
2: Ты всегда только такие придумываешь.
0: А я ночью проезжаю мимо Антохиного дома, смотрю, свет горит. Думаю, наверное, вопросы сидит придумывать.
2: А что это там делаешь?
1: Это лучше было бы, если ты проезжал, смотрю, а света нет, дом горит. Антоха,
0: не надо, Антон, давай, вот моя вариация лучше.
1: Хорошо.
2: Да, заезжай в следующий раз в гости к Антохе.
0: Да, а то я заеду, он начнет мне эти вопросы задавать, а оно мне надо.
1: Нет.
0: Он же мне не платит за это, за ответы.
1: Нет, родной, мы никаких вопросов. Если ты заедешь, только ответы.
0: Поэтому, дорогие друзья, позвоните, у нас есть 10 тысяч рублей, заберите их, пожалуйста, в конце концов. 8495-995-105,7.
2: Ждем.
3: Русские перцы на русском радио. Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Когда решать, проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
10: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
11: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
12: Скидка до 60% в инвитро на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havail.ru.
3: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
4: Подробнее на t2.ru.
5: Лучший подарок – это деньги! Ни один человек не скажет «Спасибо, но у меня уже такие есть». Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Даем. На. 10 тысяч рублей можно заработать, дорогие друзья. 5, потом 5, 5, еще 5, еще много 5. До нас дозвонилась Аннушка, Анечка, Анюта из города Челябинск. Ань, привет.
2: Нюра. Доброе утро.
3: Нюся.
4: Привет, доброе утро.
1: Привет.
2: Тогда Нюша.
3: Нюша.
1: Нюша.
2: Как вас ласково, Анюточка, называют?
4: Анечка.
2: Анечка.
3: А Нюся, вот это старое русское такое. Нюся, Нюра.
4: Нет.
3: Не нравится вам? Ну ладно, когда будете
1: а
3: бабушкой.
1: Вот смотрим на вашу фотографию, стоите с коромыслом, что-то как-то.
3: Кроме шуток, Анют, сейчас разговор пойдет про деньги. Любите вы их?
4: Да, конечно.
1: Тебе кто-нибудь отвечал? Ненавижу.
3: Ну, есть те, кому они не нужны. Я, правда, их не видел еще ни разу.
2: Они нам и не звонят.
3: Да. Анют, смотрите, у нас для вас есть 5 вопросов в первом раунде от Антона Юрьева. Ваша задача — давать на них неправильные, но логичные ответы. То есть какие-то синонимы, что-то очень похожее, но неправильное. На все про все у вас будет 20 секунд. Каждый такой неверный ответ вам приносит 1000 рублей. Но если вы вдруг дадите правильный ответ или нарушаете правила, игра для вас заканчивается. Сколько к тому моменту заработаете, столько заберете денег. Готовы?
4: Да, готовы.
2: Удачи.
1: Где хранят одежду?
4: В сумке.
1: Чем подметают пол?
4: Валенком.
1: Как зовут Полину?
4: Маша.
1: Как называется стадо овец?
4: Табун.
1: Где сидит водитель машины?
3: Все, к сожалению, время вышло. Уже. Ну что, Анют, 4000 рублей вам достается.
1: 4 косаря.
2: О, классно.
4: Спасибо. Супер.
2: И вам спасибо. Супер, поиграли. Как?
1: Знаете, да, такое ощущение, что нужно 4000 рублей. О, спасибо, супер.
2: Просто
1: все нормально.
2: С неба эти деньги упали на Анечку.
1: Да?
2: Ну да, я вот прям представляю, как они сыпятся.
1: А я думал, мы нормальную доставку используем вообще-то денег и призов. Ну хорошо, с неба упали. Хорошо, что не колонку выиграли, знаете ли.
3: Нормально, и колонка тоже, между прочим, хороша.
1: Но не с неба.
3: Анют, а где ваш крик радости?
1: Понятно.
4: Спасибо, я рада.
3: Анют, такое ощущение, что вы каждый день по 4000 отовсюду выигрываете.
1: Конечно.
4: Нет, просто хотела 5.
2: Анечка скромная девушка, вы чего? Не может на всю страну кричать.
3: Ну ладно, Анют, мы вас еще раз поздравляем. Ура, спасибо, что играли. Да, до свидания, пока.
2: Пока.
0: Игра против правил на русском радио.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на русском радио.
2: По информации Центробанка России, на четверг курс доллара по отношению к рублю снизился на 45 копеек и составляет 73 рубля 34 копейки. Курс евро также снизился на 1 рубль и 48 копеек и составляет 85 рублей 90 копеек.
3: Спонсор программы ООО «Формула А».
4: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
5: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
6: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60.
7: Русское радио для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама на русском.
9: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
10: Сектор Газа, Агата Кристи, Парк Горького, Ария, Король и Шут, Ночные снайперы, Смысловые галлюцинации, Жуки, Чичерина, Леприконсы, Серьга зазвучат по-новому. Не пропусти. Соль. Легенда. Завтра на РЕН-ТВ.
11: Для лиц старше 16 лет.
12: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
13: Я режиссер Александр Жигалкин. Я снимал для вас сезоны сериала «Папины дочки», «Родители» и многие другие. Приглашаю посмотреть мой новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс».
14: Завтра в 18.00 на телеканале «Солнце».
13: Вам понравится. Категория 6+.
15: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
16: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
17: Российская футбольная премьер-лига выходит на финишную прямую. В это воскресенье, 17 мая, 18 часов, на Ростов-арене состоится последний матч этого сезона. Футбольный клуб «Ростов» сыграет с петербургским «Зенитом», который борется за чемпионство в этом сезоне. Приходи на стадион и прими участие в поддержке любимой команды. А за 2 часа до начала вас ждет масштабная развлекательная программа от партнера футбольного клуба «Ростов». Билеты можно приобрести в кассах стадиона и онлайн на сайте ticketsfcrostov.ru. Все подробности о предстоящей игре в социальных сетях клуба. До встречи на Ростов-арене. АО «ФК Ростов», Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, 31Е. ОГРН 103-616-600-15. 08, 0+.
18: Чтобы руки не пахли рыбой, достаточно на пару минут опустить их в керосин. И будут пахнуть керосином.
19: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-2166.
20: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна.
21: Это темная полоса. Мы не вместе, а на краю.
20: Русское радио. Слушайте лучше, любимое на русском.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Пекине прошли переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Президент США приехал в Китай с трехдневным визитом впервые за 9 лет. Трамп назвал его честью для себя, выразил надежду на то, что у двух стран будет фантастическое будущее, и сказал, что Си Цзиньпин – великий лидер. А китайский лидер, в свою очередь, заявил, что 2026 год должен стать историческим и знаменательным для американо-китайских отношений. Также он подтвердил достижение результатов на торговых переговорах. В поездке Трампа сопровождают руководители крупных американских компаний, в числе которых главы Tesla, Apple, Boeing, Goldman Sachs, Citigroup и других. СМИ узнали, что продажа 92-го бензина приносит автозаправочным станциям убыток около 84 копеек с каждого литра. Но пока средняя рентабельность продаж моторного топлива позволяет розничному бизнесу оставаться на плаву, пишет «Известия». По данным аналитиков, наибольшую прибыль АЗС сейчас обеспечивает дизель, в среднем 3,5 рубля на литр. Эксперты связывают снижение рентабельности бензина прежде всего с высокими оптовыми закупочными ценами, а также с существующими объемами экспорта 92-го бензина в начале года. В онкодиспансерах появятся кабинеты психологов. Туда врачи будут направлять больных для борьбы со стрессом, суицидальными мыслями и в связи с усталостью от лечения. Нововведение планируется записать в приказе Минздрава, пишет «Коммерсант». Эксперты поддержали инициативу, но отмечают, что в документе нужно закрепить штатное расписание психологов и перечень обязательного оборудования. Ученые выяснили, что женщины реже читают новости из-за особого отношения к эмоциональному контенту. Исследование провели эксперты Высшей школы экономики. Участвовали свыше 10 тысяч человек из 61 региона России. Выяснилось, что среднестатистически чаще россиян испытывают повышенную тревогу, листая новостные паблики. В Москве 9 часов 2 минуты. Далее утреннее шоу «Русские перцы».

0: каждом человеке должна быть маленькая-маленькая безуминка. Ну, только тогда мы становимся интересными для окружающих. Ну, не для препарации, не для опытов. Нет, просто как бы, ну, мы вызываем интерес, когда в нас есть что-то такое немножко странненькое, немножко необычненькое.
1: Ну, в нас это не немножко.
0: Ну, у нас перебор иногда, конечно. Ну, так вот бывает. Бывают люди с перебором.
2: Итак, сводный ансамбль психопатов с нарушенной психикой, коротко.
0: Русские перцы — это главное утреннее шоу страны, между прочим.
1: Да-да-да.
0: Где аплодисменты, я не пойму.
2: Браво, лучшие, я люблю вас.
1: Спасибо, спасибо большое.
0: Ну и сегодня на арене для вас работают Антон Владимирович Юрьев, Полиночка Жукова, укротительница тигров, ну и... Фокусник.
1: Фокусник?
0: Ага. Маг. Волшебник. Дима Морозов.
2: Слушай, твой фокус с пальцем, я тебе честно хочу сказать, ну уже реально не в тренде.
0: Я еще с монеткой умею.
1: Ты лучший.
2: Это больнее.
0: Исчезающая монетка, которая втирается в руку. Ну, на самом деле, у нас сегодня классная тема, ребят. Мы сегодня обсуждаем, если вы только что подключились, ваши самые абсурдные детские мечты.
2: Да.
0: Вот расскажите нам о них, пожалуйста. У нас есть для этого специально обученный мессенджер 8-916-003-105-7.
2: Ну, есть посты в социальных сетях, туда тоже можно под ними написать что-то.
1: Пишите, пишите, мы будем очень ждать и все читать.
2: Мечтания.
3: Русском радио.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Ребята, вы рисковали нас потерять. Мы чуть не умерли здесь от смеха. Сообщение от Яны пришло. Она в детстве хотела жить в телевизоре. Ей было, да, лет 5, когда по Первому каналу шла «Новая жертва». Ой, классный был сериал такой, да. Ее переклинило. Ей очень нужно было жить вот в этом как раз сериале и с теми людьми. И каждый раз она продумывала, как оказаться там, в Бразилии. В конце концов решила, что во время одной из серий я просто отверткой проделаю дырку в экране и через нее залезу в сериал. Правда, мне одной было страшно идти на это дело. Ну, все-таки незнакомые люди там живут. Как я приду и что я им скажу? Поэтому я всячески пыталась свою лучшую подругу уговорить пойти со мной. Для этого, по моей версии, ей просто нужно было тоже проделать дырку в ее телевизоре в то же самое время. Ну и, в общем, они бы там встретились в этом Сан-Паулу или в Рио, где действие происходило.
2: Но, да, все очень хорошо.
1: Да, но тогда на дворе была зима, у подружки все ноги были в снегу, в общем...
2: Дело. Очень хороший способ. На самом деле у всех же вот те, кто пытаются оказаться там в телевизоре и проделывают что-то отверткой, у них у всех вот такие автографы от родителей ревнем сзади вот эти вот, как бы, да, это, да.
3: Отметина такая. Ну,
2: телевизор, да,
3: да,
2: типа, а я была в сериале.
3: Да,
2: вот это,
3: а мне кажется, еще Яночка и ее подруга могли стать запросто создателями мультсериала «Фиксики».
2: Да, да, да, в телевизоре жить, это нормально. Да. Телевизоры раньше были такие большие, вот. Но Яна все-таки попала в телевизор. Спасибо, Яна Чурико, что написала. Дай бог тебе здоровья.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
4: Плюс 17 и облачно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 21 градус.
5: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UCDON». Нас рекомендуют друзьям.
6: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от «Югстройинвест». Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920.
5: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1UCDON. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
7: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
8: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
9: Пока жил с женой, думал, куда она деньги девает, а? Теперь после развода не могу понять, откуда она их брала.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Расскажите нам про свою самую абсурдную детскую мечту, вот как у Алексея, например. У него мечта была не учить стихи, а чтобы была такая жвачка волшебная со стихами. Жуешь ее, и одновременно изо рта льется стих.
2: Классно.
3: Прикольно. И главное, аромат такой.
4: А это что это за клубничные стихи Пушкина?
1: Да, свежее дыхание. Облегчает понимание.
2: Кэтрин написала 8 лет и придумала такой закон. Все взрослые должны слушать детей, потому что дети знают, как будет веселее. У нее даже была петиция тогда. Собрала подписи какие-то. Даже кошка Мурка отметилась ее.
3: Ну, естественно. Нет, все дети-то подписались, а кошка Мурка отметилась. Ну как, все коты отмечаются. Вот. Они так голосуют.
1: Она кошка.
3: Да.
1: Это коты отмечаются, а кошки нет.
3: Почему?
1: Они по-другому делают.
3: Да?
1: Да.
3: Не знаю.
2: Это кошатник со стажем. Дмитрий Мороз.
3: Конечно.
1: Ну, я знаком с некоторыми кисками. Так, ну давай расскажи твою историю.
2: Ой,
1: о чем
2: да.
1: ты мечтала?
2: Тоже абсурдная такая была мечта у меня. Чтобы у меня вот в доме, где мы жили, лифт, да, мог перемещать меня куда угодно. Вот больше всего меня волновала тогда школа. Я не могла терпеть ранние подъемы. Каждая минута сна была просто на счету. Поэтому я представляла, как двери лифта на этаже у меня открываются. Я туда захожу. А выхожу я уже из него в школе. Ну, у нужного мне кабинета.
1: Лифт-телепорт.
2: Да,
1: такой.
2: Типа того.
1: О,
3: есть
1: класс.
3: Такие...
2: Прям лифт-телепорт?
3: Да, да,
2: где,
3: да.
2: Антош?
3: Слушай, я вот, к примеру, захожу на первом этаже, да, на 80-м раз, а там ресторан.
1: Ну, телепорт, ну это просто телепорт. Лифт.
2: Нет, ну...
3: Это просто лифт?
2: Это просто лифт. Конечно.
3: Ребята, вы сейчас просто раздолбали все мои мечты,
2: как
3: понимаете?
2: Это?
3: Как так? Просто лифт?
2: Да, если бы ты зашел в лифт и вышел бы где-нибудь, я не знаю.
1: На другом конце планеты?
2: Да. Это была бы уже, конечно, та самая моя абсурдная мечта.
1: Это, знаете, вот некоторые люди заходят в лифт на работе и думают, что он их приведет куда-то вверх по карьерной лестнице.
3: Действительно.
1: А он
3: мы дальше третьего этажа за столько лет не доезжали, вот поэтому будем жечь кнопки.
0: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
0: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы. Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе «Хавейл H7». Любишь, когда

0: ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках мести и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
1: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
3: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Танданс. Мюлли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Знаете, как звучит мягкая форма слова «никогда»? Потом! Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Друзья, всем привет! Это Мод, и вы слушаете мою новую песню «Намек на нас» на русском.
0: Русское радио.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Русские перцы. На русском радио.
2: 9:30, время московское. Пишите ваши сообщения по теме «Самая абсурдная мечта детства». Вот нам Паша написал, у него была невероятно сюрреалистичная мечта, что если я когда-то стану богатым, заоблачно богатым, я себе заведу гребнистого крокодила.
3: Ого, ничего ванной? Себе. Или вырыть брус какой-нибудь. Да.
4: Открываешь, а там клац-клац. Ужас какой. Беда прям. Не, я если стану заоблачно богатым, хотя ладно, что, не были, не надо начинать. Ребят, у меня, короче, дома новый виток противостояния.
2: Что но... на этот раз, Антон? А... Ты, то есть ты опять пытаешься уговорить жену завести собаку какую-нибудь?
4: Ну, во-первых, не опять, а все еще. Вот, все продолжается. Я уже, в общем-то, и фотографии щенков показывал, вот, и видео с корги, и даже обещал гулять сам с этой собакой.
3: А, да-да-да, все так говорят, первые деле, знаем.
4: Ну и что? Вот это вот... А, короче, вот... Поэтому я решил зайти с другой стороны. Значит, подключил реально тяжелую артиллерию.
2: Так, это уже интересно. Кто на этот раз участвует в операции «Собака любой ценой»?
4: Агент «Исследовать». Я ему расписал вообще все, значит, что у нас дом, что шерсть по всем комнатам, жена вообще не переживет, что собака должна быть доброй. Семейный, не слишком шумный, так. И чтобы не требовало какого-то королевского ухода. Нас же часто вообще не бывает дома, ну, чтобы не грустило там без нас. А еще, чтобы команды понимала и легко обучалась.
3: Ну, у тебя и запросы, конечно. И что он тебе насоветовал?
4: Во-первых, Басенджи, или африканская нелающая собака. Написал Басенджи, уникальная порода с крайне низкой линькой и отсутствием специфического запаха. Не требует постоянного внимания, обладает крепким здоровьем и высоким интеллектом.
2: Ну, это классика. А кого он еще тебе подобрал?
4: А, сейчас, подожди. Кавалер Кинг Чарльз Спаниэль.
3: Ой, уже само название звучит дорого.
4: Да. Вот что пишет агент. Значит, порода отлично подходит для семейной жизни. Эти собаки ласковые, спокойные и сильно привязываются к хозяевам. Они не требуют длительных активных прогулок и комфортно чувствуют себя даже в небольших квартирах.
2: Так, подожди, а ты это все жене вечером будешь презентовать? То есть с графиками, с какими-то таблицами?
4: Спрашиваешь, конечно! У меня теперь не просто, ну давай заведем собаку, а настоящее исследование.
3: Подожди, то есть ты просто попросил, и агент сам все изучил?
4: Да, это агент исследовать внутри Алисы AI. Можешь поставить ему большую исследовательскую задачу, и он ее выполнит как настоящий аналитик, а то и целый аналитический отдел, и он даст не просто ответ, а с кучей пояснений, аргументов.
2: Слушай, это очень удобно. А то обычно, когда надо в чем-то разобраться, да, не понимаешь даже, с чего начать.
3: Да, знакомо.
4: Вот, а тут и понимать самому не надо.
2: Так, все, завтра ждем эфир под названием «Антон и его новый лабрадор».
4: Ну, хотелось бы, но для начала хотя бы Антон, которому разрешили собаку.
1: Русские перцы. На русском радио.

0: Самые абсурдные мечты вашего детства мы сегодня обсуждаем. И очень много классных сообщений. Некоторые травмоопасные, поэтому будьте, пожалуйста, внимательны и осторожны, когда пытаетесь свои мечты исполнить. Вот Оксана, например, говорит: в детстве хотела научиться летать, разбегалась и на лужах очень быстро... на лугах разбегалась, очень быстро подгибала ноги. Ей казалось, что сейчас я полечу, но тут же падала в траву. Было очень обидно, что я не птица.
1: Вот про полеты говорит нам и пишет Ваня Фестиваль, что в детстве ему говорили, если он будет есть куриные крылышки, то у него вырастут свои крылья, и он будет летать. Я эти крылья каждый день просил, чтобы быстрее выросли свои крылышки, но они не выросли. Главное – разочарование детства.
2: А что, неправда, что ли?
0: Нет, неправда.
2: Я вчера два ведра умял. Как, нет?
1: Нет.
2: Я не ангел?
0: Надо есть с перьями.
2: С чем?
0: С перьями.
1: И с когтями еще.
0: С перьями, да, что да.
2: С перьями, с когтями, поручами, с пять синие вот эти вот.
0: Вот, кстати, у Наташи тоже такая же была история. Ей тоже говорили, что если будет есть много крыльев и мясо кур, то быстрее полечу.
1: А мне еще, помню, говорили, много есть рыбы, будешь ночью светиться.
2: Я тоже, ты светишься здоровьем, счастьем.
1: Я всегда вот, тоже в детстве говорила, съешь рыбку, а потом будем с тобой под одеялом смотреть, как у тебя что-нибудь там светится.
2: Да речь-то, что?
1: Чего?
2: Слушай, Жукова, я тебе хочу сказать так.
0: А во лбу звезда горит.
2: Я буквально тоже вот одеяло открываешь, гирлянды, понимаешь?
3: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Тэнк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
7: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов» в каждой рыбке.
8: Одно движение, и боль может разбить наши планы. «Капсикам» помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. «Капсикам» – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
9: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации.
10: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее Liquimoli.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
14: Цена в 6 механических коробок передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.

0: утро началось. Включайтесь на русском радио.
1: А можно под занавес еще одно сообщение?
2: И от меня тогда еще одно.
1: Давай,
2: ладно?
1: Вот Женя тут написала классно. Ты нет хотел прочитать?
2: Нет.
1: Женя пишет: мечта у нее была в детстве работать в детской комнате милиции, защищать своих друзей хулиганов. А я, главное, вырасту, они так и останутся моими маленькими хулиганчиками. Я им пообещала.
2: Работает?
1: Не знаю, Жень, напишите.
3: Есть какой-то номер?
1: Сбылась ваша мечта?
2: Вот написала еще нам Анечка, что она мечтала в детстве выйти замуж за Филиппа Киркорова. Но, как видите, не случилось. Эх. Вот так.
3: Филипп.
1: Ну, еще есть шанс.
3: Внимание,
2: да,
3: правда.
2: Кстати, Филипп вроде
1: свободен,
2: бы не женат.
1: Да. А в этой студии появляется тоже абсолютно свободный Дмитрий Оленин. Но на ближайшие 5 часов он не будет свободен.
4: Да, всем привет.
2: Привет.
4: Привет, привет, привет.
2: Ну, о чем ты в детстве мечтал?
4: У меня не было такой какой-то дурацкой мечты. То есть, ну, я мечтал быть машинистом, водителем трамвая, вот, вот такое вот, что-то такое, знаешь, банальное, да.
2: Фантазии у тебя были какие-то?
4: У меня была одна фантазия, чтобы в Череповце построили метро. Я не понимал, почему нельзя построить метро. Вот почему в Москве есть, а в Череповце нет. Вот не надо ждать 25 минут автобус
1: вот
4: на остановке.
1: В чем вообще
4: спустился?
1: Проблема?
4: Вот что, вот нельзя, что ли, выкопать вот этот вот спуск вот под землю, что ли, 5 ступенек на остановке?
3: Выкопали, Жди,
4: раз,
3: вот,
4: а там же больше ничего делать не надо. Нужно только у остановки выкопать вот этот спуск под землю. И все. А там уже внутри все есть.
2: Серьезно?
4: Да, ну, это мне так казалось, да. 5 лет.
3: Слушай, спасибо тебе огромное, что ты не метрострой, конечно. Я просто это, да, выкопал и все. Будет метро, не переживай. Будет. Станция метро Черноземская будет. Прям,
2: да. Мы даруем.
3: Докопаемся.
4: Даруем или даруем.
1: Слушай, ты сделала вот этот опасный жест рукой, между прочим.
2: Какой? Вот такой?
1: Да.
2: Это разве опасный жест?
3: Не, не опасный.
2: Вот это опасный жест в наше время.
3: Это хорошо, что мы
1: радио работаем.
4: Хотя бы людям расскажите, что вы тут показываете.
1: Не надо. Пусть они сами додумывают, кстати.
3: А может быть и да.
1: Все,
4: нам пора.
3: Хорошо, Морозов, Жукова, Юрьев, до свидания. Оленина здесь. Пока.
2: До завтра.

0: Реклама на русском.
1: ВКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
0: Группа Z.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Усилд аут. Украин 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
3: Гитарист легендарной группы «Кино» Юрий Каспарян в уникальном проекте «Симфоническое кино». Видеоряд концерта «Александр Цой». 16 мая. ДГТУ. Категория 6+.
4: Окей, каждый день с выгодой. Сыр «Брест-Литовск». Упаковка 500 граммов. 439,99. 7 по 20 мая.
5: Окей.
4: Подробности на ОКМаркет.ру.
6: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
7: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: «Высотаремстрой» продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает «Высотаремстрой». Покупайте теплоизоляцию в «Высотаремстрой».
3: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго» тебя ждут Артик и Асти.

0: Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
2: Что это значит? Я совершенно не попадаю в ноты. Я в них и не целюсь.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
4: Я все

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». И вы слушаете нашу новую песню «Малахит» на русском.
0: Русское радио.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Отдых в Турции подорожал на 30% в мае. Это много, но все еще дешевле, чем поездки на российские курорты в Крым и Сочи. А рост цен связан с высокой инфляцией в самой Турции. За последний год в стране заметно подорожали гостиницы, рестораны, транспорт и другие услуги. Однако на спрос это почти не влияет, говорят участники рынка. Зарубежные поездки в целом удерживают лидерство и уже занимают более 50% всех летних бронирований. Интерес к Турции вырос в 2.5 раза по сравнению с прошлым годом. Врачей избавят от двойной бюрократической нагрузки. Комитет Госдумы по охране здоровья поддержит законопроект, отменяющий дублирующие процедуры для медиков. Сейчас врач обязан каждые 5 лет подтверждать право на работу через аккредитацию. Даже успешная сдача экзамена на квалификационную категорию от этой процедуры не освобождает. Новые поправки устраняют двойную нагрузку. Получение или подтверждение категории автоматически продлит аккредитацию еще на 5 лет. Кроме того, весь учет переведут в цифровой формат. В России начали дорожать морепродукты. В условиях роста издержек на логистику и снижения вылова рестораны стали закупать креветки, кальмары, мидии и лосось по более высоким ценам. Из-за того, что отечественным рыбопромышленникам выгоднее продавать эту продукцию на экспорт, внутренний рынок столкнулся с высоким спросом на морепродукты. В результате цены в ресторанах выросли на 10-40%, пишет «Известия». В России уменьшилось число православных. Доля россиян, относящих себя к этой вере, снизилась с 78% в 2011 году до 65% в этом году, сообщает ведомости со ссылкой на исследование. 16% опрошенных заявили, что не относят себя ни к какой религии, а 6% сообщили о приверженности атеистическим взглядам. 15 лет назад атеистов было всего 2%. Вернусь буквально через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

К родителям ты остался дома один и думаешь, ой, вот сейчас будет класс одиночества, а потом понимаешь, что все-таки это одиночество. Давайте вместе проводим 14 день мая. Всем здравствуйте, нашим русским перцам огромное спасибо. Всем тем, кто активно принимал участие в вопросах и отвечал по теме дня, вам отдельное спасибо, было классно. Много чего из детства настроение себе подняли, и давайте с этим хорошим настроением проживем ближайшие 5 часов вместе со мной. Меня зовут Дмитрий Оленин, вперед!

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 18 и облачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Температура воздуха около 21 градуса тепла.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Какие планы на майские?
4: Обновиться во «Фреш». В мае минус 600 тысяч рублей на новые автомобили «Джетур». И каска в подарок.
3: Звучит выгодно.
4: Новый «Джетур» от 2 миллионов 39 900 рублей во «Фреш». Большой склад автомобилей в наличии. Официальный дилерский центр «Фреш Джетур». Аксайский проспект, 19. 320-37-71.
2: АО «Альфа-страхование».
0: Реклама на русском. «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
5: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Полтора года назад решил, что каждое утро буду бегать. Завтра собираюсь начать.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
8: Мобильное приложение Русского радио.
9: Русское радио.
8: В любое время. В любом месте. Вместе.
10: Русское радио. Радио большой страны. Большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна?

10:15 в Москве, градусы на русском радио. Кстати, одиночество нас расслабляет. Ну вот возьмите, например, ваш автомобиль, если вы там ездите всегда один. Вот вообще никто, ни друзья у вас там туда, ну, может, крайне редко там, ни семья. Ну, особенно у девчонок это, да? Что там в машине? Ну, там все, там туфли, там пакеты, там какие-то там платья, юбки там. Ну, у пацанов то же самое. Тут какая-то сумка, тут еще инструменты бросили. Тут, ладно, пакетик потом выброшу, поел. И вот это там все на заднем сиденье, такой, ух, такой горой все обрастает. Там растает, да, знакомо? Так, срочно зовите кого-нибудь спасать вас от одиночества.

0: Реклама на русском.
1: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-9250.
3: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
5: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
4: Я иду в «Кари», а вы?
6: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении не Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
14: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
15: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрация.

работает вот так вот, узнать из тысячи. Ведь и это касается абсолютно всего. Касается любви своей, вот из тысячи. Вот, ну вот столько девушек на свете, вот одну замечаешь, на одну смотришь и в одну влюбляешься. И реально из тысячи. И это касается абсолютно всего. Ну, допустим, вот вы ищете квартиру там купить или снять. Всегда так, ты заходишь, она может быть не по твоим параметрам, эта квартира, не в том районе, не того размера, но заходишь, понимаешь, о, мое, все. Это всегда 100% так. Допустим, захотите ли вы выбрать домашнее животное, там, кошечку, собачку, приходите на выставку, и вот вы смотрите, вот вообще другое хотели, но вот видите эти глаза и понимаете, что вот, все, из тысячи выбираешь вот это единственное свое родное счастье. Как это происходит? А вот так и происходит. Поэтому, когда вы задаетесь вопросом, всегда помните, что каждый из вас обладает огромным запасом интуиции. На нее только нужно положиться, а до этого нужно в нее поверить. Поэтому, задаваясь вопросом, ну что мне делать, так подумайте, так, что мне делать? И первое, что придет вам в голову, это будет самое правильное решение. Попробуйте.

Будьте аккуратны, возможно, вас сегодня пригласят завтра поехать на дачу, и вы такие: «О, а что мы там будем делать?» А мы там будем делать все, и вы такие: «Да, класс, поехали на дачу, будем делать все, все будем делать, копать там будем, сажать будем, поливать», такие: «А шашлык, ха-ха, шашлык, шашлык нужно заслужить». Ой, на такую дачу вам не желаю попасть. А вот если вас зовут: «Поехали, шашлык, и потом будем делать все», вот на такую дачу соглашайтесь.

0: Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт Русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David, кожаный костюм Люмик, босоножки Тенданс, Мюлли Лори Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Скидка до 60% в Invitro на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
6: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
7: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
8: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и розыгрыши поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
10: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Хотите выглядеть молодым и стройным? Держитесь поближе к пожилым и толстым. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: песня на русском.
1: Если станет грустно, я тебе спою, песню подарю и любовь свою.
2: Всем привет, это Анна Семенович. И вы слушаете мою новую песню «Если станет грустно» на русском.
0: Русское радио.

Анна Семенович на Русском радио. Новая песня «Если станет грустно». А ведь могла бы Анна остаться и без этой песни, потому что автор этой песни сначала отдал другой исполнительнице, неизвестной, эту песню. А та отказалась сначала Ане эту песню отдавать, но потом все-таки девочки договорились. И вот эта песня, благодаря такой, значит, договор между девчонками, позвучала на Русском радио. Мне она очень нравится. Новая песня Анны Семенович «Если станет грустно». Ну, понятно, если грустно, включаешь Русское радио, и там сразу появляется, ну, может быть, или через 3 минутки твоя любимая песня, и настроение тут же поднимается.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Русское радио «Ростов». Для лиц старше 12 лет.
2: Курс валют на русском радио.
3: По информации Центробанка России, на четверг курс доллара по отношению к рублю снизился на 45 копеек и составляет 73 рубля 34 копейки. Курс евро также снизился на 1 рубль и 48 копеек и составляет 85 рублей 90 копеек.
4: Спонсор программы ООО «Формула А».
5: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
6: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
7: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60.
8: Реклама на русском.
9: Попробуй

0: Богучарские снеки. Свое всегда вкуснее.
1: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения. Диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
3: Когда моя дочь думает выйти замуж? Всегда!
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
5: Русское радио.
0: Русское радио. Всегда с тобой.
6: Русское радио. Все будет хорошо.

0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Новая песня на русском. Давай не ждать,
1: жигуты завтра, звездопад. Всем привет, я Мари Краймбрери, и вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать» на русском.
0: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В городе Бодайбо Иркутской области восстановили подачу воды после аварии. ЧП произошло еще 10 мая. Ледоход вытолкнул водозаборную станцию на реке Вити. Город остался без воды. С 12 по 15 мая закрыты детские сады и школы. Власти сообщили, что сейчас запущен штатный насос станции. В Бодайбо продолжают завозить питьевую воду, поскольку в системе водоснабжения вода техническая и непригодна для питья и приготовления пищи. На этом фоне цены на бутилированную воду в магазинах выросли до 500 рублей за 5 литров. В Госдуме предложили продлить и закрепить эксперимент с субсидируемыми авиабилетами для льготников. Обращение направлено премьеру Михаилу Мишустину. Пилот действует с января прошлого года и завершается в ноябре текущего. Государство компенсирует авиакомпаниям часть стоимости билетов для молодежи до 23 лет, пенсионеров, инвалидов, членов многодетных семей, а также

0: и на 21% по сравнению с 2024 годом, почитали в аналитическом центре «Чек-индекс». Эксперты объясняют это сокращением корпоративных и развлекательных мероприятий. Участники рынка при этом отмечают влияние повышенного НДС, более выгодные условия китайских продавцов на маркетплейсах, а также снижение количества детей, идущих в музыкальные школы. Клубника в России за месяц подешевела примерно на четверть. 1 килограмм сейчас стоит 800 рублей. Продавцы объяснили, что в магазины стал поступать отечественный урожай. Доля российских ягод в ассортименте достигла 40%. Вернусь буквально через час, а далее в эфире наши традиционные сезонные хиты и уже с совсем летним настроением Дмитрий Оленин.
1: Новости. Новости на русском.

я сегодня на работу в шортах и футболке пришел, и мне все коллеги такие: а что такое в летнем? Я говорю: конечно, в летнем 24 градуса на улице, лето, и настроение такое же, лето. Я вообще что-то сегодня, знаете, в 4 утра такой проснулся, до 6 долежал, думаю, может, на пробежку? Ну, мне, конечно, потом я себя уговорил доспать еще до 7. Все у меня удачно получилось. И вот с хорошим солнечным таким уже, правда, летним настроением здесь, в эфире Русского радио для вас.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Сейчас в Ростове плюс 20 и облачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Юго-западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 21 градус.
2: Спонсор программы ООО «СЗ-СК-10» номер 12.
3: «СК-10» пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В «СК-10» вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните звездочка 3110.
4: Застройщик ОСЗ-СК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. Росцирк представляет грандиозную шоу-программу «Тайны Золотой Арены». С 21 марта по 1 июня. Цирк расположен Ростов-на-Дону, проспект Нагибина, 30. Современное шоу. Тигры, львы, невероятные трюки. Динамика и драйв. Не пропустите. 0+.
6: Реклама на видеомониторах от компании «Росмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 800 63 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Почему у меня на моей свадьбе такой усталый вид? Да я 15 лет боролась за это место!
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
5: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах, на интернет-просторах.
11: Русское радио.
5: Всегда с тобой. Русское радио. Что слушает страна?

Нет, на самом деле мечты достаточно сильные. Мечты вполне достаточно для того, чтобы у вас все сбылось. Если вы мечтаете полететь куда-нибудь, может, какой-то красивый город посмотреть, может, на море полететь. Мечтаете, мечтаете. И прямо сейчас тоже об этом мечтаете. Обязательно этим летом у вас все сбудется.

солнечных лучей ощущаете прилив, и скоро уже это можно будет делать, ну, практически круглосуточно. Белые-то ночи никто не отменял, и в Петербурге, ну, в конце мая уже все, уже прям, да, уже белые ночи. Конечно, официально они, типа, там, с 11 июня по 2 июля, но уже в конце мая все, не до сна. Погода, особенно если хорошая, то гуляешь, думаешь, ну, сейчас вот, стемнеет, пойду домой, раз на часа, уже времени 5 утра, и уже солнце уже опять поднимается. Всем привет, всех с наступающим классным, жарким, позитивным летом.

Вот где? Где искать? Вот правда, где искать, когда утром уже опаздываешь на работу, думаешь, так, ну вот где ключи? Где вот эти ключи? Или там еще что-нибудь? Или какой-нибудь документ? Вот когда же торопишься? Вот не найдешь никогда. Поэтому нужно успокоиться, расслабиться, отвлечься на другую мысль какую-нибудь совершенно. И то, где у вас что-то лежит, что вы ищете, обязательно эта мысль к вам придет. В общем, как говорилось в том мультике, спокойствие, только спокойствие. Спокойно поставлю вам несколько спокойных и неспокойных песен. Впереди у нас Елена Терлеева, новая песня от Юлии Михальчик, Филипп Киркоров и Файста для русском.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Танданс. Мюлли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Скидка до 60% в Invitro на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
4: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
5: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
6: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
7: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
8: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
9: 6+. Нам с тобой повезло. Да. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
11: Любовь здесь проходит проверку.
12: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалаба и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница».
13: 16+.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
13: 12+.
14: Звезды российского кино встречаются на 5 канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. 19 мая в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях 5 канала для лиц старше 16 лет.
15: Зачем мне искать себе половинку? Чтобы меня было полтора? Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: последний раз.
1: Новая песня на русском.
2: Любовь отныне наша.
3: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Знамя» на русском.
1: Рус.

Называется «Русский в крови», и мы не уступим даже метра. Вы обратили внимание, как мы в очередях стоим? Мы так плотненько стоим друг к другу. И когда долго стоим, так раз-раз-раз, ноготочки стоим, потом вперед, как будто бы мы уже там стояли на одного человека впереди. А видите, у меня локоть где? А я уже впереди вас оказался. Да, вот это как будто оно какое-то врожденное это чувство. Вот это плотнее и не уступать, не уступать. Привет всем и каждому. Елена Терлеева прямо сейчас для тех, кто жаждет солнца. Собери

0: Реклама на русском.
1: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П325 619 600 156 873.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
3: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
4: Биг Лав Дэнс. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Биг Лав Дэнс. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
5: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39.
6: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
7: Гитарист легендарной группы «Кино» Юрий Каспарян в уникальном проекте «Симфоническое кино». Видеоряд концерта «Александр Цой». 16 мая. ДГТУ. Категория 6+.
8: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
9: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
10: Российская футбольная премьер-лига выходит на финишную прямую. В это воскресенье, 17 мая, в 18 часов, на Ростов-арене состоится последний матч этого сезона. Футбольный клуб Ростов сыграет с петербургским «Зенитом», который борется за чемпионство в этом сезоне. Приходи на стадион и прими участие в поддержке любимой команды. А за 2 часа до начала вас ждет масштабная развлекательная программа от партнеров футбольного клуба Ростов. Билеты можно приобрести в кассах стадиона и онлайн на сайте ticketsfcrostov.ru. Все подробности о предстоящей игре в социальных сетях клуба. До встречи на Ростов-арене. АО «ФК Ростов», Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, 31Е. ОГРН 103-616-600-15. 0+.
11: А где все эти богатые свекрови из сериалов, которые говорят: «Я дам тебе $1 000 000, только не приближайся к моему сыну»? Где?
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
4: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна? Ты настоящий.

0: радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, с вами Юлия Максимова. Ветераны боевых действий должны иметь возможность подтверждать свой статус в электронном виде через QR-код на госуслугах. Это поможет не лишиться льгот, выплат, а также медицинской и социальной помощи в случае потери физического документа. Соответствующий законопроект уже направлен на рассмотрение правительства. Возможность предоставить удостоверение онлайн позволит повысить доступность различных мер поддержки, а также снизить риск ошибок, злоупотребления и использования недостоверных копий документов. Синоптики предупреждают, что в ближайшие два дня местами в Ростовской области пройдут сильные дожди и ливни. Их будет сопровождать грозы, град и шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду. МЧС России призывает жителей и автомобилистов соблюдать внимательность и осторожность. Избегайте открытого пространства, не оставляйте машины под деревьями и временно откажитесь от необязательных поездок. В этом году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Родионо-Несвитайском районе обновят участок дороги, соединяющий хутора Гребцево, Каменный Брод и Октябрьский. Работы затронут отрезок протяженностью почти 4 километра от нулевого километра трассы. Планируется обустройство тротуаров, установка бордюрного камня для укрепления обочин, укладка выравнивающего слоя асфальта и устройство нового покрытия. В Ростове облачный плюс 21. Это вся информация к этой минуте. С вами была Юлия Максимова.
2: Спонсор программы ООО «Автоцентр» на Гагарина.
3: Классный тенок мне муж купил, по низкой ставке мне муж купил, в Олимп Запад мне муж купил и не копил.
4: Забирайте ваш тенет уже сегодня на очень выгодных условиях. Какой срок кредита или первоначальный взнос решаете вы? За тенет в Олимп Запад, город Ростов-на-Дону, улица Каширская, 8/5, телефон 303-302. Кредит предоставляется банком-партнером АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
5: Кукла Даша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Не плачь, не плачь.

Так как у меня старшая сестра, я, конечно, в детстве был окружен куклами, но вот этих куколок, конечно, моя сестра никому передарить, к сожалению, не может, потому что Дима, мальчик Дима в детстве, в какой-то момент детства мечтал быть доктором, поэтому прививок наставлено, уколов наделано, всяких, ну, пункций взято, мне кажется. Ну, в общем, да, такое, знаете, сплошное решето, а не куклы остались после моего присутствия в кукольном царстве моей сестры. Привет вам всем и каждому. Если у вас сохранились игрушки из вашего детства, ну, иногда, знаете, можно так поностальгировать, прийти, вспоминать. Это же приятно всегда вспомнить что-то хорошее, что-то доброе. Ну, вот, вот летним отпуском можете уделить некоторое время этому занятию. Всем привет, Иванушкам спасибо за открытие этого часа.

На нас тут не только солнце, но и тепло, прям летнее такое надвигается на столицу. Самое время напроситься к кому-нибудь на дачу, ведь сегодня уже четверг, а завтра пятница, короткий день, и все, и шашлыки.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Сейчас в Ростове плюс 20 и облачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Юго-западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 21 градус.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН». Нас рекомендуют друзьям.
3: Отличная новость. В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 тысяч 400 рублей. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «СЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 РЗ.
5: Реклама на русском.
6: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.

0: Богучарские снеки. Свое всегда вкуснее.
1: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
2: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
3: Согласна ли я взять мужья этого мужчину? Да что вы! Я тут просто так в фате пришла постоять!
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
5: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

0: вы тоже с нами связь не обрываете. Даже если вы будете где-то очень далеко, в каких-нибудь горах, где связь как ниточка тонка. Но ничего, настройтесь, ведь можно же не только по FM настраиваться. Ведь помните, кстати, вообще частоту вещания русского радио в вашем городе? Уточните, может пригодиться. Ну и, конечно же, через интернет, через наше мобильное приложение всегда удобно, легко, а умная колонка вообще с легкостью найдется. Прям так и говорите, включи русское радио. Включает, и вот, пожалуйста, все прекрасные майские выходные. Мы с вами.
1: Пиши,

0: Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Панцов и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
5: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019908. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РВ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансы.
4: Займы на любые цели в приложении «Корона».
6: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
7: Ура, премия!
8: И мне пришла.
7: И мне.
9: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
8: О, да.
10: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
11: Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
12: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус.

0: музыкальном шоу. Соль. Легенда. Завтра на РАН-ТВ.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: Когда меня сильно торопят с выполнением важного дела, я повторяю фразу одного знакомого портного. Вам быстро? Или чтобы рукава одинаковые? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Вот если бы я сейчас вас попросил нарисовать небо, то каждый бы свое нарисовал. Разные были бы рисунки. У кого-то просто голубое небо, у кого-то голубое в белых облаках, у кого-то серое небо, у кого-то голубое, но в серых облаках, у кого-то вообще сплошной дым, как говорится. Вон, Дальний Восток, майский, там всегда все в дыму. Где бы ни находились, пусть у вас будет мирное небо, ясное небо и хорошее, позитивное настроение.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Русские перцы! Мне, кстати, тоже один раз на каком-то УЗИ чуть было мне не поставили диагноз, что у меня сердце справа. Оказалось, что что-то там аппарат сбоил, короче, и, в общем...
3: Не, ну да. Прикольно, представляешь, да, вот если взять, вот делать УЗИ, да, и говорит, господи, какой у вас там бардак-то, елки-моталки.
4: Все раскидано.
3: Так где почка? Почему сердце справа? Что все вперемешку здесь, что это такое?
2: Знаете,
3: я вчера, короче, так прыгал, вот, походу, допрыгал в центр.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тандалули Лари Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Штурман Финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
8: На АЗС Татнефть. Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
7: АЗС Татнефть. Курс на выгоду и новые рекорды.
8: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС Татнефть и получайте дополнительные бонусы.
9: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
10: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
11: Скидка до 60% в инвитро на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
12: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
13: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
14: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
15: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
16: Любовь здесь проходит проверку.
17: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их... Вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». Завтра вечера на телеканале «Пятница». 16+.
18: Внутри каждого человека, встающего в несусветную рань, работает двигатель внутреннего страдания. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: песня на русском.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек.
2: Всем привет, это Татьяна Куртукова. И вы слушаете мою новую песню «Алёшенька» на

Но вот благодаря Татьяне Куртуковой этой песне еще вчера нормальный такой пацан Леха теперь во всей компании стал алло, алло, Алешенька. Так. Ну что, пацаны, с кем в баню завтра идем? Ну я, Колян Саныч будет и алло, алло, Алешенька. Красивый, молодой. Да, есть уже такое в вашей компании? Так, Лешки, не расстраивайтесь. Выйдет какая-нибудь другая песня там про Диму, Диму, Димочку. И на нас все это, на Димонов перейдет. Так что только наслаждайтесь и радуйтесь, что вам уделяют внимание, такое особое внимание. Для всех и каждого на русском радио самое лучшее, любимое на русском.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на русском радио.
2: По информации Центробанка России, на четверг курс доллара по отношению к рублю снизился на 45 копеек и составляет 73 рубля 34 копейки. Курс евро также снизился на 1 рубль и 48 копеек и составляет 85 рублей 90 копеек.
3: Спонсор программы ООО «Формула А».
4: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
5: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
6: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60.
7: Реклама на русском.
8: Анализы в рекордно быстрые сроки в клинике «Мобильная медицина». Биохимия, гормоны, онкомаркеры, предгоспитальный комплекс инфекций, коагулограмма, группа крови, резус-фактор и другие исследования всего за один час. «Мобильная медицина». Максима Горького, 130, 303, 26, 87. Работаем 7 дней в неделю. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
10: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
11: Дорогой, раз для нас больше не существует слов «я» и «мне», а только «мы» и «нам», тогда нам нужны новые сапоги на шпильке.
12: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
13: Мобильное приложение русского радио.
14: Русское радио.
13: В любое время. В любом месте. Вместе.
15: Русское радио. Радио. Все будет хорошо. Что слушает страна?

Слушайте лучшее, любимое на русском. Русское радио для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Новости.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В сентябре прямые выборы губернаторов пройдут в 8 регионах. Еще в 3 субъектах – Дагестане, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Алании – глав выберут законодательные органы, сообщила председатель Центра избиркома Элла Памфилова. Она отметила, что этот список не окончательный. Всего в сентябре, помимо выборов в Госдуму, планируется провести более 2200 избирательных кампаний разного уровня. Выборы региональных парламентов планируются в 39 регионах. Голосование будут проводить в течение 3 дней – 18, 19 и 20 сентября. Росаккредитация и Роскачество в ходе тайных закупок выявили 11 компаний, которые нарушали порядок присвоения звезд отелям в различных регионах страны. С нарушителями провели профилактические беседы, но в будущем они могут лишиться лицензий. Обязательная классификация для отелей введена в начале прошлого года. Все объекты размещения должны быть классифицированы по 6 категориям – от без звезд до 5 звезд. Свою категорию отели должны подтвердить в одной из 63 аккредитованных компаний. Профессия курьера продолжает оставаться на рынке одной из самых востребованных. В марте медианная предлагаемая зарплата доставщикам достигла почти 159 тысяч рублей, следует из данных кадровых агентств. За год показатель вырос на 17% или на 23 тысячи рублей. В марте работодатели разместили около 17 тысяч вакансий для курьеров. Это на 45% больше, чем за тот же месяц прошлого года. Россияне назвали самые вкусные регионы для гастротуризма. Исследование провел один из туристических агрегаторов. Внутри страны безусловный лидер – юг России. Его выбирают 27% респондентов. Северный Кавказ привлекает 20%. Дальний Восток – 18%. Калининградская область – 14%. Сибирь – 12%. С новостями буквально через час. А далее в эфире Дмитрий Оленин и только хорошее настроение.
0: Новости на русском.

Мне кажется, это сама обстановка за окном поднимает настроение. И вообще вот эти майские дни, все, когда уже, знаете, эти черемуха, как говорится, отцвела, похолодание закончилось, и впереди только теплые дни. Ну, иногда да, дождливые, там иногда с грозами, но тем не менее, тоже такие предлетние, а потом еще и 3 месяца летних дней. Так что все у нас обязательно будет хорошо.

0: Новая песня на русском. Через
1: Всем привет, это Сергей Лазарев, и вы слушаете мою новую песню «Компасы» на русском.
0: Русская

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Плюс 20 и облачно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность. Возможен дождь. Ветер северный до 3 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Какие планы на майские?
4: Обновиться во «Фреш». В мае минус 600 тысяч рублей на новые автомобили «Джетур». И каска в подарок.
3: Звучит выгодно.
4: Новый «Джетур» от 2 миллионов 39 900 рублей во «Фреш». Большой склад автомобилей в наличии. Официальный дилерский центр «Фреш Джетур». Аксайский проспект, 19. 320 37 71.
2: АО «Альфа-страхование».
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
5: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда». Завтра на РЕН-ТВ.
2: Для лиц старше 16 лет.
0: Группа

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Усл Даут. Украин 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми завтра в 18:00 на телеканале «Солнце». Категория 6+.
3: Щелка и челюстной сустав беспокоят боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
4: Детский развлекательный центр «Игродом» ждет маленьких непосед и их родителей. Лабиринты, горки, батуты, разные игры и еще много чего. Все для активного и веселого отдыха. Праздники и дни рождения с любимыми героями в уютных тематических комнатах на выбор. Вкусная пицца, бургеры, наггетсы и яркие коктейли в нашем кафе-баре. Ждем вас ежедневно на втором этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Игродом».
5: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
6: По-настоящему умные весы меняют показания в зависимости от пожеланий хозяйки.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
8: Русское радио.

Это Мария Краймбрери на русском радио. И, кстати, многие артисты уже используют это слово «сияй» в своих песнях. И это не то, что вы там многие думаете. Идти в платье по красной дорожке, там вот блестеть и сиять. Нет. Сиять — это сиять изнутри. Знаете, когда человек счастлив, вот он сияет, говорит, вот идет и прям сияет человек. Но это когда новость вам хорошую приносит. Ну, допустим, жена уехала в роддом, а мужу звонят и говорят, у вас родился ребенок. Все! От этой новости человек тут же засиял. Идет, улыбается, сияет. И для каждого человека новость это может быть своя, собственная. Не знаю, услышали вы у Ивана Соловьева рецепт, с первого раза получилось, и тоже загордились собой, засияли. И я вот вам желаю как раз сегодня узнать такую новость, чтобы вы засияли.

0: Мобильное приложение Русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: И нужен удобный способ для борьбы с отеками. Попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
4: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тонданс. Мюлли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию.
9: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71», «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
11: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
12: Штурман-финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
13: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
12: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
13: С 8 мая по 15 июня 2026 года за Отправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
14: Амирчик сделал признание на всю страну. Скоро он станет рокером в новом музыкальном шоу «Соль. Легенда». Завтра на РАН-ТВ.
15: Для лиц старше 16 лет.
16: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
17: 12+. Нашел статью «Как бороться с ленью». Не дочитал. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

И, кстати, вот знаете, вот один кто-нибудь что-нибудь забудет, и все, и, как говорится, гулянка на смарку. Так что запишите списочек, составьте. Кто-то берет настольные игры, кто-то берет напитки, кто-то берет, может быть, раскладной стол, кто-то хорошее настроение. Вот я всегда с собой беру хорошее настроение. А это колоночка такая, которая настроена на русское радио. Приезжаешь, на поляночку ставишь, включаешь, и все. И вот оно сразу такое хорошее настроение. Так сказать, настроение выходного весеннего дня. 13:30 в столице. Пусть у вас и сейчас будет хорошее.

0: Хотели любимых песен? Так слушайте.
1: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет.
0: Только лучшее.
1: И мои стихи, и стихи, это химия.
0: Только любимое.
1: А музыка звучит, и я чувствую бит.
0: Русское радио. Лучшее. Любимое. На русском. Реклама на русском.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
4: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
5: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику атоми сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
7: Квартира.

0: квартиру сниму на суточный рост.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». А71 и ООО «Асемигент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. 19 мая в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала для лиц старше 16 лет.
4: «Вокруг света» отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокругсвета.ру. Доступно о мире, в котором мы живем. 18+.
5: Деньги не вес. Лишними быть не могут. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Ой, ну сколько раз было, когда девушка в ночном клубе танцует, ты кажется, тебе кажется, что танцует она для тебя, соблазняет тебя, а просто ее парень сидит за тобой, ты его не видишь, а она смотрит как бы сквозь тебя. Бывало, да, такая неловкая ситуация, правда? Давайте о том, что у вас хорошего было, о том, что у вас есть хорошего, и о том, что у вас будет хорошего. У нас стол заказов намечается. Мы как раз минут через 15 будем передавать приветы и поздравления, и будем хвастаться. Ну, вдруг у вас свадьба завтра? Надо же, конечно, похвастаться. Может быть, у вас сегодня, в день рождения, юбилей, тоже похвастайтесь, но если это связано с вашими друзьями, поздравьте их. Координаты московского стола заказов сообщу сразу после новостей.

0: Реклама на русском. Росцирк представляет грандиозную шоу-программу «Тайны Золотой Арены». С 21 марта по 1 июня. Цирк расположен Ростов-на-Дону, проспект Нагибина, 30. Современное шоу. Тигры, львы, невероятные трюки. Динамика и драйв. Не пропустите. 0+.
1: ВКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8-800-550-1588.
0: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
2: Грузовики, за работу!
0: Анимация «Грузовички».
3: Большой премьере нужны маленькие зрители.
0: Возрастное ограничение 6+.
3: Ну что ты там, бензина мало ел, поднажми!
0: Кинотеатр «Феникс», ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж, улица Малиновского, 25. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
4: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
5: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
6: Окей. Каждый день с выгодой. Форель слабосоленая «Океан». Упаковка 200 граммов. 399,99. С 14 по 20 мая.
7: Окей.
6: Подробности на OkMarket.ru.
8: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00 и окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
9: Что нужно сказать женщине, чтобы она почувствовала, что она женщина? Дорогая, ты права!
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио в твоем мобильном.
11: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
12: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?

Слушайте лучшее, любимое на русском. Русское радио. Золотая история. Дмитрий Маликов. Не скучай.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В России будет новый уполномоченный по правам человека. Татьяна Москалькова покидает пост омбудсмена. На эту должность выдвинуты три кандидатуры. Депутат Артем Прокофьев от КПРФ, депутат Иван Сухарев, ДПР и глава комитета Госдумы по развитию граждан Лантратова от «Справедливой России». Многочисленные источники именно Лантратова называли основным кандидатом. Решение примет Госдума на пленарном заседании сегодня. Этой весной затраты на подготовку к ЕГЭ стали заметно выше. Стоимость занятий с репетиторами увеличилась на фоне высокого спроса и дефицита преподавателей. Спрос на подготовку к экзаменам в январе-апреле вырос на 54% год-году, пишет российская газета. Цены на занятия по ключевым предметам математики, физики и информатики увеличились на 25-30%. Средняя стоимость одного составляет около 2,5 тысяч рублей, а по профильным дисциплинам 3-3,5 тысячи. Все из-за повышенной нагрузки на преподавателей, которые востребованы не только в образовании, но и в IT и корпоративном секторе. В Госдуме предложили создать в аэропортах лежачие зоны отдыха на случай длительных задержек рейсов. С инициативой выступили в Комитете по экономической политике. Там допустили, что такая инфраструктура должна создаваться не только за счет средств самих аэропортов, но и за счет других источников, в том числе и бюджета. Еще депутаты призвали создать специальную систему оповещения об отменах и переносах рейсов. Российские ученые создали батончик для пожарных, снижающий последствия гипоксии. В состав вошли три типа муки: растительная клетчатка из семян расторопши, тыква, свежие томаты, брокколи, болгарский перец, свекла, розмарин, белый мясной бульон и другие ингредиенты. Такое сочетание поможет компенсировать повышенные энергетические затраты, метаболические нарушения и неизбежные процессы интоксикации, говорят авторы разработки. О развитии событий в выпуске уже менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском. Радиоканал «Русское радио Ростов» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Стол заказов «Русского радио». Время приветов и поздравлений.
2: Добрый день, добрый солнечный майский, уже по погоде даже, наверное, все-таки летний день. Рад приветствовать вас из студии Русского радио в Ростове-на-Дону. Зовут меня Дмитрий Чепахин. Ближайшие 56 минут мы проведем вместе, даже 57. А это значит, что нас ожидает не только хорошая музыка, но и изобилие ваших эмоций, о чем говорил мой коллега из столицы. Делитесь хорошим настроением, вдруг у кого-то юбилей, праздник. Про свадьбу говорил, а кто знает, а может быть и есть. Поэтому делитесь, звоните, пишите. 320-103.0, телефон в Ростове-на-Дону, плюс 7863, код страны и код города. Можно писать в нашей группе ВКонтакте, тем более, что сообщения в группе ВКонтакте, они сегодня будут не просто зачитаны, они будут еще и кандидатами на розыгрыш подарка. Итак, в нашей группе ВКонтакте «Русское радио Ростов-на-Дону» есть пост. Пост о том, что выходит программа «Стол заказов». Вы под этим постом пишите ваши комментарии, приветы, пожелания, поздравления, просто делитесь хорошим настроением, поздравляйте всех с солнечной погодой и так далее. А ближе к концу программы, ближе к концу музыкального часа, генератор случайных чисел выбирает один из комментариев, и автору этого комментария мы дарим сразу два билета в цирк на великолепное двухчасовое представление, 2 часа 10 минут с антрактом, если быть более точным. Так вот, мы дарим два билета в цирк на эти выходные. Выходные проведете с пользой и очень круто. Поэтому пишите комментарии. Группа ВКонтакте «Русское радио Ростов». Ростов-на-Дону. Но если стесняетесь писать комментарии под постом, ну или под постом, то прекрасно можно написать, нажав на кнопку сообщения. Оно будет личное и конфиденциальное. Всем еще раз доброго дня. Давайте откроем этот час вместе с хорошей музыкой. «Вылитая я» называется композиция, которая открывает этот музыкальный час от Бах Ти. Дальше «Елка с зодиак». Потом прогноз погоды, полезная информация. И вернемся уже с вашими приветами.

0: по сообщениям сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Ростове-на-Дону +23, ветер юго-западный слабый, 5 метров в секунду, с порывами до 10 метров в секунду. Вечером похолодает до +18, ночью до +14 и возможен дождь. Завтра, 15 мая, в пятницу, нас ожидает днем +17, дождливая погода, ветер северный слабый, 2 метра в секунду, с порывами до 7 метров в секунду. Давление нормальное, 749 миллиметров ртутного столба.
1: Спонсор программы ООО «СЗ-СК-10» номер 12.
2: «СК-10» пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В «СК-10» вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
3: Застройщик ОСЗ-СК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама на русском.
5: Слышишь этот ритм?
6: Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зиверт, Мод, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefis.tv.ru. 16+.
7: Окей. Каждый день с выгодой. Кижуч. Стейк охлажденный. 999,99 за килограмм. С 7 по 20 мая.
8: Okay.
7: Подробности на Окмаркет.ру.
9: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. Оливка, Игорек и Ракс.
10: Завтра в 18.00 на телеканале «Солнце».
11: Категория 6+.

0: Болгарские снеки. Свое всегда вкуснее.
1: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
2: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
3: Реклама на видеомониторах от компании Росмедиа. Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rosdefismedia.pro.
4: Гитарист легендарной группы «Кино» Юрий Каспарян в уникальном проекте «Симфоническое кино». Видеоряд концерта «Александр Цой». 16 мая. ДГТУ. Категория 6+.
5: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
6: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
7: Любая женщина знает, для того, чтобы мышь убежала, на нее надо как следует навизжать!
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
9: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
10: Да-да-да, пишите ваши приветы и поздравления. Особенно они будут актуальны, если вы напишите их в нашей группе ВКонтакте, группа «Русское радио Ростов-на-Дону», в комментариях под постом, который размещен на стене. Почему? Потому что именно автору одного из комментариев просто привет, а просто поздравление, просто пожелание ближе к концу программы мы вручим, помните, как в мультфильме, подарок сразу вручат, а может быть вручат. Мы вручим сразу два пригласительных билета в цирк на эти выходные. Представьте себе, передали привет, послушали хорошую песню, ведущий зачитал текст вашего привета, отличное настроение, а потом еще раз информация о том, что именно вы выиграли два билета в цирк. Ну, не чудо ли это? Так что пишите, скоро приступлю к зачитыванию ваших приветов. Пока поговорим о рекордах метеонаблюдений за май месяц и конкретно за 14 число в Ростове-на-Дону. Итак, 14 мая, город Ростов-на-Дону. 2000 год это был, то есть не так давно. 0 градусов было в этот день. 0 градусов в 2000 году. 0,2. А в 1943-м почти 32 градуса в тени. Вот такие погоды в разные годы стояли. Также сегодня день фрилансера в России. Если вы фрилансер, ну поздравляем. И почему-то изображена девушка в купальнике на берегу моря с ноутбуком в руках. Ага, конечно, фрилансеры именно так и работают, да. Но у многих такое представление. Обожаю народный календарь. Почему? Потому что каждый день в нем что-то невероятное. Например, сегодня Еремей Запашник. Ну как тут не улыбнуться. Все, кого зовут Герасим, Ефим, Игнатий, Макар, Нина и Тамара сегодня именинники. Ну вот, собственно говоря, наверняка у вас есть знакомые Тамары, Нины, может быть, даже есть знакомые Ефима, вот Макар, Игнатий и Герасим, а кто знает вдруг. В этот день, в 1835 году, впервые была напечатана великая сказка о рыбаке и рыбке Александра Сергеевича Пушкина. Улыбнуться можно, название «Вазелин» было запатентовано как торговая марка в 1878 году. В этот день открылись вторые летние Олимпийские игры в Париже, Франции, а в этот день была создана организация Варшавского договора в 1955 году. Ну а если хотите еще что-то знать про этот день, Владимир Матецкий отмечает сегодня день рождения. Величайший советский российский композитор. Вполне возможно, вы и не вспомните его имя, фамилию, но когда вы услышите легендарные песни, которые он написал, наверняка про них не забудете. Еще раз напомню, пишите комментарии в группе «Русское радио Ростов-на-Дону» ВКонтакте. Вот Александр пишет, передайте привет моей супруге Татьяне. Александр, Татьяне привет, тебе тоже пламенный привет. Ну а пока уходи. Это не я, не Александру и не вам. Это «Руки вверх» песня так называется. Далее Нюша, а потом вернемся с вашими приветами.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Да, время приветов и поздравлений. В самом разгаре наши приветы и поздравления. Еще раз напоминаю, ваши приветы и ваши поздравления, хоть я повторяю эту фразу уже в третий раз, они вам принесут возможность не только послушать их в прямом эфире и вашим близким, ну и порадовать их, соответственно, но еще и выиграть билеты в цирк. Два билета в цирк на эти выходные мы разыгрываем. Ближе к концу часа мы назовем один из комментариев, ну просто генератор случайных чисел выберет любой из ваших комментариев, которые вы пишете под постом в нашей группе ВКонтакте. Группа «Русское радио Ростов-на-Дону» называется. Прямо под первым постом вы пишете текст ваших комментариев и все. А я пока с удовольствием их читаю. Наталья пишет: «Передаю привет любимому мужу Ярославу и желаю отличного настроения русскому радио». Наташа, ну как тут не поставить лайк? Это вот точно так же, как Александр, который передавал привет любимой супруге Татьяне. А вот здесь уже Наталья, оп, своему супругу тоже передает привет. Мария пишет: «Передаю привет любимой доченьке Ариночке. Всем хорошего настроения». Анастасия написала: «Передаю привет всем слушателям русского радио. Желаю солнечной погоды и прекрасного настроения». Екатерина написала: «Поздравляем с днем рождения нашу коллегу, прекрасную девушку Майю. Желаем исполнения желаний, женского счастья, чтобы душа улыбалась, а глаза горели. Ну и, конечно же, здоровья и просто хорошего настроения. Обнимаем всем 22-м кабинетом». Майя, ну... Весь 22-й кабинет, а мы же не знаем, сколько там сотрудников и сотрудниц. Может быть, трое, четверо, а может быть и 50. Поэтому вот такие теплые, приятные обнимашки. А у нас любовь. Между нами только лав. Дмитрий Колдун продолжает музыкальный час. Далее Максим, «Ветром стать». И еще раз напоминаю, ждем ваших комментариев. Группа ВКонтакте «Русское радио», Ростов-на-Дону.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Да, время приветов и поздравлений в самом разгаре. И почему прямо сейчас нам эти самые приветы, поздравления и пожелания не продолжить? И эта самая череда продолжается. Еще раз напоминаю, если вы хотите звонить, то можно и звонить. Плюс 7-863-320-1030. Обычный городской номер 320-1030. Вот такое послание сегодня получал Дмитрий. А не передадите ли вы поздравления нашей великолепной Лизабетте Лунёвой? Да почему бы не передать, дорогая Лизабетта? С днем рождения! Огромного счастья, крепчайшего здоровья, удовольствия, успеха, всегда хорошего настроения, да и вообще всего самого доброго, чего можно пожелать великолепной и яркой Лизабетте. Вот в предыдущем поздравлении там целым кабинетом именинницу обнимали, и вполне возможно, Лизабетту сейчас тоже затискали, заобнимали ее коллеги и поздравили вновь и вновь, а

Мы присоединились к этим пожеланиям. Продолжим, что еще пишут. С огромным удовольствием расскажу вам. Напомню, что вы можете получить подарок сегодня за то, что пишете комментарии. Ну вот в личных сообщениях есть тоже пара приветов. Ну, в личных, конечно, они не участвуют в конкурсе, но если хотите в личных, пишите. Вот Людмила написала привет. Людмила, вам тоже привет. Так, что еще пишет? Вот, пожалуйста, Лилия пишет: «Привет, Русское радио. А поздравьте, пожалуйста, мою подругу Людочку с днем рождения. Она замечательный человек. И пусть остается такой же позитивной и жизнерадостной». Лилия, присоединяемся с огромным удовольствием. И пусть все будет хорошо у именинницы. Еще раз напоминаю, хотите, чтобы ваше сообщение поучаствовало в конкурсе для того, чтобы выиграть билеты в цирк на эти выходные, нужно писать ваши приветы в комментариях под постом, который прямо первый в нашей группе ВКонтакте, группа «Русское радио Ростов-на-Дону». Карина пишет: «Привет, Русское радио. У моей младшей доченьки Ариши 9 мая был день рождения. Ей исполнилось 6 лет. Хочу поздравить ее еще раз и сказать, что очень ее люблю. Кариночка, как же приятно читать такие приветы. Ну а имениннице Аришенька, тебя с прошедшим днем рождения, будь счастливой и радуй своих родителей. Ты для них настоящая царица». Кстати, так называется и песня Анны Асти, которая сейчас продолжит наш музыкальный час. Ну а далее Ума Турман и продолжим. Не забывайте, пишите комментарии, пишите приветы и поздравления.

Я сейчас вместе с вами послушал песню, какая такая приятная, ностальгия в душе и сердце образовалась, даже вспомнил интервью, которое я вел с братьями Крестовскими, еще когда группа Ума Турман вот только-только появилась со своими первыми популярными хитами. Эх, какие были золотые времена! Ну а пока продолжаем поздравлять именинников и именинниц, тех, кто лучших слов достоин. Максим, сегодня именинник, дорогой Максим, с днем рождения, крепчайшего здоровья, удовольствия от жизни, продолжение праздников, потому что от того, что праздников у Максима в жизни много, у людей хорошего настроения становится много, его работа непосредственно связана с тем, чтобы улучшать настроение людей. Дорогой Макс, будь счастливым, будь успешным, будь удачливым, пусть все у тебя будет настолько хорошо, насколько ты о том мечтаешь, и никак иначе. С днем рождения! Ну и еще раз напомню, ваши комментарии в группе ВКонтакте «Русское радио Ростов-на-Дону». Под первым постом, под самым первым постом вы пишете комментарии, и далее ничего делать не нужно, я зачитываю ваши приветы, а вы ждете ближе к концу программы, уже примерно минут через 7-8 мы разыграем сразу два билета в цирк на эти выходные, поэтому поторопитесь что-нибудь хорошее написать. Наталья пишет: «Привет, Русское радио и Ростов-на-Дону от беременяшки Натали. Улыбайтесь и радуйтесь каждому дню». Ну как здесь не лайкнуть это сообщение? Еще одна Наташа пишет: «Привет, любимое Русское радио. Всех с прекрасной теплой погодой. Желаю всем ведущим и слушателям мирного неба. Люблю родной Ростов-на-Дону». А кто ж не любит наш родной любимый город? Оля написала: «Русское радио, привет, стол заказов. Приятно слышать вас в эфире, Дмитрий. Передавайте всем хорошего дня и прекрасного настроения». Сразу три лайка под этим комментарием. Мой будет уже четвертым, хотя вроде бы сообщение только появилось. Ксения пишет: «Русское радио, привет. Хочу поздравить с прошедшим днем рождения коллегу Вострякову Нину Владимировну. Примите самые теплые искренние поздравления с прошедшим днем рождения. Пусть исполняются все мечты». Вот так. А у нас DJ Smash, «Ветер», далее Кристина Арбакайте, «Май». И уже назовем того или ту из вас, кто получает два билета в цирк на эти выходные.

0: Время подарков на русском радио.
1: Сейчас кто-то из вас будет кого-то крепче обнимать, потому что пришло время разыграть подарки. Ну, есть еще одно сообщение, прежде чем назову. Ну, я еще даже не выбирал. Прежде чем назову того или ту, ну, у нас мужчины в этот раз не играли, одни дамы. Вот еще один привет в группе «Русское радио Ростов-на-Дону» в личку пришел. Хочу поздравить моего крестника Максима с днем рождения. Желаю ему крепкого здоровья, хорошего настроения, всех благ. Ему сегодня 28. Привет в город Зверево и в Новочеркасск от Людмилы. Его крестная и тетя. Целую. Вот так. Дорогая Людмила, присоединяюсь к пожеланиям и поздравлениям. Конечно, крестнику. Счастья, крепчайшего здоровья, хотя в 28 оно уверен крепчайшее. Ну и пусть все будет хорошо, как о том гласит девиз русского радио. Ну а сейчас будем выводить генератор случайных чисел. Ваши комментарии, я уже посчитал, сколько комментариев под постом в группе «Русское радио Ростов-на-Дону», и ввожу генератор случайных чисел. Прежде чем нажму кнопку «Окей», давайте расскажу, а куда же мы разыгрываем два билета на выходные, в какой цирк. Итак, цирк «Династии Довгалюк». Росцирк представляет тайны золотой арены, грандиозное представление, где сила и грация хищников сочетаются с магией настоящего цирка. Тигры, львы и другие величественные животные на одной арене. Более 20 артистов и 15 животных. 14 разножанровых профессиональных номера. Продолжительность программы 2 часа и 10 минут с антрактом. Поэтому настало время увидеть цирк таким, каким он должен быть. Находится он на парковке Донэкспо-центра на Гибина 30. Но если вы проезжали, вы видели там огромная махина, огромный шатер на Гибина 30. Напомню адрес, возрастных ограничений нет, 0+. Ну а сейчас нажимаю кнопочку генератору случайных чисел и... Так, выдает он мне номер 6 как основной. На всякий случай нажму еще раз. Какой номер он мне выдаст как запасной? Выдал номер 7. Считаю комментарии. Какой же комментарий у нас был 6-м? Так, Наталья 1-й, Мария 2-й, Анастасия 3-й, Катерина 4-й, Лилия 5-й, 6-й, Карина. Карина, которая написала: у моей младшей доченьки Ариши 9 мая был день рождения. Ей исполнилось 6 лет. Дорогая Карина, напишите, пожалуйста, в личные сообщения в группе ВКонтакте номер вашего телефона. Мы свяжемся с вами, чтобы поздравить и рассказать, как вы получите ваши два билета. Ну, если Карина не напишет, тогда уже Наталья у нас следующий кандидат. Но пока ждем сообщения от Карины. Поздравляю еще раз. Ну и сейчас Зиверт, после чего мод, и продолжим наше с вами общение.
0: Время подарков на русском радио.

0: Курс валют на русском радио.
1: По информации Центробанка России, на четверг курс доллара по отношению к рублю снизился на 45 копеек и составляет 73 рубля 34 копейки. Курс евро также снизился на 1 рубль и 48 копеек и составляет 85 рублей 90 копеек.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
4: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «АСРадар» ООО «Автостат».
5: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60.
6: Реклама на русском.
7: Ты идешь по улице, а в руке квас староминский. Делаешь глоток и понимаешь, староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
8: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти.

0: Иглав Дэнс. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Детский развлекательный центр «Игродом» ждет маленьких непосед и их родителей. Лабиринты, горки, батуты, разные игры и еще много чего. Все для активного и веселого отдыха. Праздники и дни рождения с любимыми героями в уютных тематических комнатах на выбор. Вкусная пицца, бургеры, наггетсы и яркие коктейли в нашем кафе-баре. Ждем вас ежедневно на втором этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Игродом».
0: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: «Сектор Газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и Шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чичерина», «Леприконсы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда» завтра на РЕН-ТВ.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Российская футбольная премьер-лига выходит на финишную прямую. В это воскресенье, 17 мая, в 18 часов, на Ростов-арене состоится последний матч этого сезона. Футбольный клуб «Ростов» сыграет с петербургским «Зенитом», который борется за чемпионство в этом сезоне. Приходи на стадион и прими участие в поддержке любимой команды. А за 2 часа до начала вас ждет масштабная развлекательная программа от партнера футбольного клуба «Ростов». Билеты можно приобрести в кассах стадиона и онлайн на сайте ticketsfcrostov.ru. Все подробности о предстоящей игре в социальных сетях клуба. До встречи на Ростов-арене. АО «ФК Ростов», Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, 31Е, ОГРН 103-616. 600, ровно 15.08. 0+.
5: Близорукость – это не болезнь, а дар. Хочешь – узнаешь людей на улице, а хочешь – нет.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
7: Ну как же, скажете, вроде бы обещал песню Мот, а она еще не проиграла. Но вот сейчас прервались на полезную информационную паузу, а Мот уже прям стучится. Вот так вот стучится в эфир, и он сейчас прозвучит. Я же на этой позитивной, оптимистичной ноте с вами прощаюсь. Еще раз поздравляю победительницу в сегодняшнем розыгрыше подарка. И напомню, что ждем сообщения в группе «Русское радио Ростов-на-Дону» ВКонтакте от нашей победительницы. Карина ее зовут. И, собственно говоря, если сегодня вы не выиграли, то завтра мы снова разыграем билеты и снова на эти выходные. Так что присоединяйтесь к нашему эфиру. И вообще переключаться не стоит, ведь стол заказов по-ростовски вроде как завершается на сегодня. Следующий будет завтра в 14.00. Но ведь вы сами понимаете, что в эфире Русского радио для вас всегда есть масса музыкальных и не только музыкальных сюрпризов, подарков, приятностей. Оставайтесь на позитивной волне 103.0 FM в Ростове-на-Дону. Выпуск для вас провел Дмитрий Чупахин. Хорошего дня, прекрасного продолжения вечера. Сейчас Мот и намек на нас, после чего Бис и Катя, возьми телефон. Это он, это он.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Новая песня на русском.
8: Друзья, всем привет! Это Мот, и вы слушаете мою новую песню «Намек на нас» на русском.
0: Русское радио. Русское радио.
9: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Новым уполномоченным по правам человека стала Яна Лантратова. Ее назначили на пост на заседании Госдумы. 37-летняя Лантратова была депутатом от «Справедливой России» и возглавляла Думский комитет по развитию гражданского общества по вопросам общественных и религиозных объединений. За нее проголосовал 301 депутат, четверо высказались против. Срок предыдущего омбудсмена Татьяны Москальковой закончился 22 апреля из-за истечения срока полномочий. Она занимала эту должность с 2016 года. По закону избираться на этот пост более двух сроков подряд нельзя. А в Госдуме раскритиковали предложение главы Минэкономразвития повысить тарифы по коммуналке на 33,5%. Такую индексацию в течение 4 лет ранее анонсировал Максим Решетников. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что уже поступило огромное количество обращений по этому поводу и что депутаты не могут согласиться с таким прогнозом. Он пригласил Решетникова в парламент, чтобы министр объяснил, почему тарифы на ЖКХ должны расти чуть ли не вдвое выше инфляции. Россияне стали реже покупать музыкальные инструменты. Количество покупок в первом квартале снизилось на 6% по сравнению с 2025 и на 21% по сравнению с 2024 годом, подсчитали аналитики чек-индекса. Эксперты объясняют это сокращением корпоративных и развлекательных мероприятий. Участники рынка при этом отмечают влияние выросшего НДС, более выгодные условия китайских продавцов на маркетплейсах, а также снижение количества детей, идущих в музыкальные школы. Россияне смогут наблюдать редкое солнечное затмение. Лучше всего его будет видно в Мурманске. В этом городе 12 августа Луна закроет солнце на 80%. В Петербурге только на 10%, а в Москве и вовсе на 1%. Полную фазу видят лишь полярники на мысе Челюскин. Это самая северная точка таймера. О развитии событий в выпуске менее чем через час.
0: Новости. Новости. На русском.

Давайте поиграем в эту птичью игру. Какая вы птица сейчас? Давайте сравним себя с птицей. Ну, я имею в виду не внешне, а вот по настроению, по ощущениям. Кто вы? Синица, снегирь, сова, жаворонок, чайка, ласточка, ворона, белая ворона, или лебедь, или страус. Ну, я-то понятно, я Иван Соловьев, я соловей. Заливаю и заливаюсь тут, чтобы вам было не грустно, не скучно, чтобы вы чувствовали себя хорошо и чтобы у вас было бодрое настроение. Вот я и продолжу свои соловьиные трели ближайшие несколько часов. Здравствуйте, дорогие любимые слушатели Русского радио. Скоро группа «Бандерас» появится в нашем эфире, и Вячеслав Макаров уже через пару мгновений здесь, на Русском. Хорошего дня!

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону в эти минуты плюс 22 и облачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность. Возможен дождь, северный ветер до 3 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
3: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
5: Реклама на русском.
6: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
7: Пока женщина спит, ты еще не виноват.
8: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
9: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
10: А я все помню, помню, как тебя любили.
9: Русское радио.
11: Летели, недельки, года. Летели, неведомо куда.
9: Слушайте лучшее, любимое на русском.

Ой, смотрите, нашел очень интересную информацию, спешу с вами поделиться. Вот чтобы рабочий день прошел очень легко и продуктивно, смотрите, что советуют. Советуют неприятные дела начинать делать с утра. Крупные задачи необходимо дробить на несколько частей. И обязательно необходимо делать перерывы и менять активность. Вот давайте завтра, пятницу, вот в пятницу поэкспериментируем. Вот с утра пришли на работу, даже можно заранее продумать, какие нас ждут неприятные дела. Вот завтра с утра их переделаем. Потом крупные задачи быстренько так распределим в течение дня. Ну и, конечно, каждый час можно прерываться на подышать свежим воздухом, пройтись вокруг офиса, если есть такая возможность, ну или по офису, может быть, с коллегами поболтать за чашкой кофе или чая. В общем, ребята, завтра день эксперимента, давайте пробовать. Вы слушаете Русское радио, мы всегда с вами, мы всегда вам дарим хорошее настроение, правда? Конечно, правда, о чем ты, Иван, спрашиваешь? Скоро Мона, дискотека аварии Жанны Фриски и Александра Воробьева прямо сейчас здесь, на Русском.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
2: Просто так.
1: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
4: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
7: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
9: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО Яндекс.Лавка. Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50.
10: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
11: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
12: Ура, премия!
13: Еее, и мне пришла.
12: И мне.
14: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
13: О, да.
15: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
16: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
17: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
18: Клава Кока покинула чат, чтобы впервые спеть эту песню в стиле рок в новом музыкальном шоу. Соль. Легенда. Завтра на РАН-ТВ.
19: Для лиц старше 16 лет.
20: Почему в торговых центрах развлечения только для детей?
21: Может, мне гораздо нужнее попрыгать на батуте или упасть в бассейн с шариками? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

У нас с вами шикарная рабочая неделя. Позавчера пришли на работу, завтра уже все. Завтра поработаем немного и выходные. Да, долгожданные выходные, конечно же, потому что дача, посадки, что там, полить надо уже то, что посадили.

прошлый раз. Ну и вообще, в принципе, насладиться отдыхом. Успеем сделать все. Вы слушаете Русское радио. Вы же помните, да, что мы ваш главный попутник. Ирина Дубцова появляется в нашем эфире. Меня зовут Иван Соловьев. Отличного всем настроения в нашей компании. Раньше.

0: этой неделе. Номер третий.
1: Ты знаешь, у меня давно все хорошо. Ты знаешь, да, бывает даже с... грусть.
0: Номер второй. Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио. Реклама на русском.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
6: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Aroidi». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Aroidi» всегда восхищает своим вкусом.
7: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
8: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190198 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Займы на любые цели в приложении «Корона».
9: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Мизон Давид». Кожаный костюм «Люмик». Босоножки «Танданс». «Мюлли Лори Блу». И сумки «Мизон Давид». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
10: Там, где каждый пытается что-то сказать. «Эксландикс ЕТ». Это право слышать свой внутренний голос. В салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер «Эксландикс ЕТ». Слушайте тишину.
11: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
12: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
11: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
12: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
13: Любовь здесь проходит проверку.
14: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
15: У моей жены отвратительная память. Она все помнит. Рекламная служба русского радио. 5-7-9-7-7-9-9.

0: так, чтобы на работе время пролетало в кайф. Да все просто, ребята. Ну, во-первых, работу свою нужно любить. Есть такое, есть, ставим галочку. Во-вторых, коллег нужно своих любить. Есть такое и такое тоже есть. Здесь тоже ставим галочку. Ну и в-третьих, нужно периодически устраивать какие-нибудь внутриколлективные посиделки, бормоталки, я их еще называю. Ну вот возьмите завтра, принесите на работу торт. Вот просто так, без повода, ни с того, ни с сего. И во время обеда позовите коллег на чашку чая, на чашку кофе. Сидеть. Ну, собственно, вот так вот и пролетит время очень быстро и незаметно. Вы слушаете Русское радио. Я надеюсь, мы звучим во всех офисах, во всех кабинетах, во всех автомобилях. Всем привет, пламенный и огромный от меня, от Ивана Соловьева. До конца этого часа еще очень много классной музыки. Артур Пирожков продолжит с новинкой.
1: Новая песня на русском.
2: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
1: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88 и Бэкаменюкин ИЮ. ОГРНП 325 619 600 156 873.
0: Росцирк представляет грандиозную шоу-программу «Тайны золотой арены». С 21 марта по 1 июня. Цирк расположен в Ростов на Дону, проспект Нагибина 30. Современное шоу. Тигры, львы, невероятные трюки. Динамика и драйв. Не пропустите. 0+. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
2: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
3: Российская футбольная премьер-лига выходит на финишную прямую. В это воскресенье, 17 мая, в 18 часов, на Ростов-арене состоится последний матч этого сезона. Футбольный клуб Ростов сыграет с петербургским «Зенитом», который борется за чемпионство в этом сезоне. Приходи на стадион и прими участие в поддержке любимой команды. А за 2 часа до начала вас ждет масштабная развлекательная программа от партнера футбольного клуба Ростов. Билеты можно приобрести в кассах стадиона и онлайн на сайте ticketsfcrostov.ru. Все подробности о предстоящей игре в социальных сетях клуба. До встречи на Ростов-арене. АО «ФК Ростов», Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, 31Е. ОГРН 103-616-600-1508. 0+.
4: А вы знаете, что 80% мужчин имитируют вкусный борщ и котлеты?
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио. Радио большой страны. Хотели любимых песен? Так слушайте.
5: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет.
0: Только лучшее.
5: И мои стихи, и стихи, это химия.
0: Только любимое.
5: А музыка звучит, и я чувствую бит.
0: Русское радио. Лучшее. Любимое.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, с вами Юлия Максимова. Ветераны боевых действий должны иметь возможность подтверждать свой статус в электронном виде через QR-код на госуслугах. Это поможет не лишиться льгот, выплат, а также медицинской и социальной помощи в случае потери физического документа. Соответствующий законопроект уже направлен на рассмотрение правительства. Возможность предоставить удостоверение онлайн позволит повысить доступность различных мер поддержки, а также снизить риск ошибок, злоупотребления и использования недостоверных копий документов. Синоптики предупреждают, что в ближайшие два дня местами в Ростовской области пройдут сильные дожди и ливни. Будет сопровождать грозы, град и шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду. МЧС России призывает жителей и автомобилистов соблюдать внимательность и осторожность. Избегайте открытого пространства, не оставляйте машины под деревьями и временно откажитесь от необязательных поездок. В этом году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Родиона Несвитайском районе обновят участок дороги, соединяющий хутора Гребцево, Каменный Брод и Октябрьский. Работы затронут отрезок протяженностью почти 4 километра от нулевого километра трассы. Планируется обустройство тротуаров, установка бордюрного камня для укрепления обочин, укладка выравнивающего слоя асфальта и устройство нового покрытия. В Ростове облачный плюс 21. Это вся информация к этой минуте. С вами была Юлия Максимова.
2: Спонсор программы ООО «Автоцентр» на Гагарина.
3: Классный стенд мне муж купил, по низкой ставке мне муж купил, в Олимп Запад мне муж купил и не копил.
4: Забирайте ваш Тенет уже сегодня на очень выгодных условиях. Какой срок кредита или первоначальный взнос решаете вы? За Тенет в Олимп Запад. Город Ростов-на-Дону. Улица Каширская, 8/5. Телефон 303-302. Кредит предоставляется банком-партнером АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости. Новости. На русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. На русском радио Иван Соловьев.
5: Врываемся в новый музыкальный час на русском радио. Врываемся активно, бодро и с улыбками на лицах. Правда? Ну, я в этом уверен. Меня зовут Иван Соловьев, а русское радио — это мы. Мы с вами делаем все, чтобы вам было с нами хорошо. Что нас ждет в этом часе? В этом часе будет вкусно, даже очень. Рубрика «Иван да кухня» в 16:30 не пропустите. Ближе к 17:00, напомню про стол заказов. Это тоже наше с вами любимое занятие. В общем, ребята, все как мы любим. И, конечно же, много самой лучшей музыки. Звонкий Владимир Пресняков и Григорий Лепс и Ани Лорак в дуэте прямо сейчас здесь, на русском.
6: Острые углы, нервы, суета. Я уже другой, ты давно не та, что была со мной, бережно храня.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону в эти минуты плюс 22 и облачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность. Возможен дождь, северный ветер до 3 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Какие планы на майские?
4: Обновиться во «Фрэш». В мае минус 600 тысяч рублей на новые автомобили «Джетур». И каска в подарок.
3: Звучит выгодно.
4: Новый «Джетур» от 2 миллионов 39 900 рублей во «Фрэш». Большой склад автомобилей в наличии. Официальный дилерский центр «Фрэш Джетур». Аксайский проспект, 19. 320-37-71.
2: АО «Альфа-страхование».
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
5: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
6: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами!
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио. Что слушает страна?
7: Ветер меняет направление.
0: Русское радио.
8: Если кольцо, значит мы вместе. И ничего нет крепче.
0: Слушайте лучше. Любимое на русском.

Ой, есть у меня одна такая знакомая, которая практически во все дурацкие приметы верит. Ну, там, черная кошка, если перебежала дорогу, надо обязательно там взяться за пуговицу, что ли. Если когда ты дома что-то забываешь, возвращаешься, в зеркало посмотреть. Бабу с пустыми ведрами верит. А мне вот интересно, ну да, есть такая примета, если встречаешь бабу с пустыми ведрами, то это какой-то печаль. А вы когда-нибудь встречали в своей жизни бабу с пустыми ведрами? Я вот никогда. Вы слушаете Русское радио, и это самая главная примета. Значит, все у нас будет с вами хорошо. Филипп Киркоров продолжит. Наслаждайтесь.

0: этой недели. Номер третий.
1: Ты знаешь, у меня давно все хорошо. Ты знаешь, да, бывает даже слепая грусть.
0: Номер второй. Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио. Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера. Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Что слушает страна?

0: Радио. Все будет хорошо.
1: Реклама на русском.
2: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
3: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
4: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
3: Я иду в «Кари», а вы?
4: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
5: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
6: Подробнее на t2.ru.
7: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на суточно.ру.
8: Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6+.
9: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
10: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
11: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. 19 мая в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала для лиц старше 16 лет.
12: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
13: 12+.
14: Купила сверкающий пуховик. Так как только не называли, а? Человек фольга, светоотражатель. И только мальчик на улице закричал: какая блестящая женщина! Мальчик! Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Я вам уже говорил, мой самый любимый пирог – это курник. В простом исполнении – картошка с курицей. А давайте вспомним изначальный рецепт этого пирога. И назывался он «Курник по-царски». Внутри пирога было несколько начинок, и разделялись начинки блинами. Ну что, я приготовил этот шедевр, и вот что хочу сказать. Может сначала показаться, что это очень долго и муторно, но есть выход. Вот смотрите, начинки можно приготовить сегодня, блины, допустим, на печь завтра, а уже послезавтра всего лишь замесить тесто и собрать пирог целиком. Гениально, я считаю. Давайте начнем с начинок. Их три. Первая начинка. Отварные рис и яйцо куриное, мелкорубленное, плюс зелень, ну и специи. Вторая начинка – это обжаренные грибы с луком. И третья начинка – это филе бедра куриного небольшими кусочками, обжаренное тоже с репчатым луком. Все. Ну, рецепт блинов у вас есть, напечете и без моей подсказки, к тому же их понадобится всего 5 штук. А вот рецепт теста для этого пирога посмотрите в моем видеорецепте. Я тоже о нем рассказывал пару дней назад, и там вам напомню. Теперь давайте пирог собирать. Раскатываем из меньшей части теста. Круг диаметром примерно 24 сантиметра. Выкладываем половину рисово-яичной начинки. Накрываем блином. Далее грибы с луком. Опять накрываем блином. Далее начинка из курочки с луком и еще один блин. И вот уже сверху в финале оставшаяся часть рисовой яичной начинки. Раскатываем вторую часть теста, накрываем весь пирог. Такая царская корона получается. Делаем защип, ну можно какой-нибудь декор придумать. Смазываем взбитым яйцом и отправляем в духовку 180-200 градусов, ну буквально на часик. Поистине царский курник получается, ребята. Красивый, аппетитный. Вы можете сами в этом убедиться. Видео вас ждет в моем кулинарном канале в мессенджере Макс. Как там найти мой канал? Все просто. В поиске наберите Иван Соловьев.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
2: И мамонтенка, вот мамонтенка, Светочка хотела бы распиарить.
3: Можно придумать какое-нибудь приложение для мам, которые будут, например, следить за своими детьми. А вот...
2: Нет, подожди, давай наоборот сделаем. Давай, так. Значит, у ребенка будет приложение, в котором он будет следить за своей мамой.
3: Или так, давай, да, потому что мы за детьми
2: это
3: следим.
2: Чтобы она точно не потерялась, да.
3: Еще только главное папе доступ туда закрыть.
2: Не давать, да.
4: Почему?
3: Ну, знаете ли, это уже другая история, другой мультик.
2: Это другое приложение.
4: Это далеко
2: это
4: не
2: платное.
4: Мультик, это хоррор.
2: Это VIP-подписка.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Что слушает страна?

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
4: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
5: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
6: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
8: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: «Любовь» здесь проходит проверку.
10: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2» завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница».
11: 16+.
12: «Вокруг света» отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. «Вокругсвета.ру» доступно о мире, в котором мы живем.
13: 18+. «Амирчик» сделал признание на всю страну. Скоро он станет рокером в новом музыкальном шоу «Соль. Легенда». Завтра на РАН-ТВ.
14: Для лиц старше 16 лет.
15: Есть какая-то злая ирония в том, что интернет был создан для экономии времени. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Любовь отныне наша.
2: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Знамя» на русском.

уступаю эфир на целый час вам, дорогие любимые слушатели, потому что ближайший час только вы главные герои. Ваши сообщения, ваши приветы, поздравления и пожелания. Стол заказов на Русском радио в 17.00 начнем, сразу после выпуска новостей. 8-916-003-105-7 — это наш номер. В мессенджерах пишите в личные сообщения. Вспоминайте, кого поздравить, а с чем поздравить на всю страну и далеко за ее пределы в эфире Русского радио. Джонни продолжит наш эфир. Напомню, что стол заказов в 17.00. Быть всем!

0: дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на русском радио.
2: По информации Центробанка России, на четверг курс доллара по отношению к рублю снизился на 45 копеек и составляет 73 рубля 34 копейки. Курс евро также снизился на 1 рубль и 48 копеек и составляет 85 рублей 90 копеек.
3: Спонсор программы ООО «Формула А».
4: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
5: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
6: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
7: Попробуй.

0: Богучарские снеки. Свое всегда вкуснее.
1: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
2: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8-800-63-221-26-39.
3: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
4: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
8: Российская футбольная премьер-лига выходит на финишную прямую. В это воскресенье, 17 мая в 18 часов, на Ростов-арене состоится последний матч этого сезона. Футбольный клуб Ростов сыграет с петербургским «Зенитом», который борется за чемпионство в этом сезоне. Приходи на стадион и прими участие в поддержке любимой команды. А за 2 часа до начала вас ждет масштабная развлекательная программа от партнеров футбольного клуба Ростов. Билеты можно приобрести в кассах стадиона и онлайн на сайте ticketsfcrostov.ru. Все подробности о предстоящей игре в социальных сетях клуба. До встречи на Ростов-арене. АО «ФК Ростов», Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, 31Е. ОГРН 103-616-600-15-08. 0+.
9: Кот прижался холодным носом к моему лбу и замер. Походу, что-то скачивает.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
11: Русское радио.
12: Новая песня на русском.
13: Музыка моя, это ты. В сердце про тебя хиты.
14: Всем привет, это Дмитрий Колдун. И вы слушаете мою новую песню «Музыка моя» на русском.
15: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Кремле заявили, что подготовка визита Владимира Путина в Китай почти завершена. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Точные даты пока не называются, пишет сайт aif.ru. Сегодня с председателем КНР Си Цзиньпином встретился американский президент Дональд Трамп. Предыдущий визит Владимира Путина в Китай состоялся в сентябре прошлого года, а в начале этого президент России и председатель КНР пообщались по видеосвязи. В Госдуме предложили перевести удостоверение ветерана СВО в электронный вид, чтобы можно было подтверждать ветеранский статус через портал госуслуг. Такую инициативу направили в правительство. По словам депутатов, сейчас ветеранам боевых действий необходимо иметь при себе бумажное удостоверение или пластиковую карту, но физический носитель ненадежен, его восстановление занимает время и лишает людей положенных льгот. В российских регионах выросла средняя стоимость нормы часа ремонта автомобилей по ОСАГО. В Российском союзе автостраховщиков назвали такую тенденцию важной. Она расширяет возможности для возмещения по ОСАГО в натуральной форме, поскольку растет заинтересованность станций техобслуживания СТО в выполнении ремонтов по направлениям страховых компаний, пишет газета «Известия». Ранее сообщалось, что в этом году ОСАГО в большинстве регионов оказалось убыточным, поскольку страховые выплаты превысили страховые сборы. Ну и последнее. Российские ученые создали батончик для пожарных, снижающий последствия гипоксии, нехватки кислорода. В состав вошли три типа муки: растительная клетчатка из семян чертополоха, тыква, брокколи, болгарский перец, а также свекла и розмарин. Такое сочетание поможет компенсировать повышенные энергетические затраты, метаболические нарушения и другие опасные для здоровья процессы. На этом пока все новости о развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас стол заказов. Ваши приветы и поздравления принимает Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
3: Вот когда начинается стол заказов на русском радио в 17.00, можно сказать, что все, рабочий день у большинства уже практически окончен. Давайте, ребятки, отдыхать, расслабляться, наслаждаться нашим с вами общением. 8-916-00-305-7, это номер в наших мессенджерах. Пишите в личные сообщения. Приветы передавайте, поздравляйте, делитесь своим прекрасным настроением. Я Иван Соловьев, с удовольствием буду все читать. Первым делом открываю наш мессенджер Макс. Есть уже первые прилетевшие письма. А мне скоро уходить с работы, пишет Даврони. Жду не дождусь, когда начнется стол заказов. Вот, пожалуйста, дождались. Вот, пожалуйста, человек взял и поделился тем, что у него происходит в данный момент. Кристина пишет: привет, любимое русское радио. Передаю привет Наташе в Горловку. Я желаю ей хорошего настроения. У нее все получится обязательно-преобязательно. Привет мужу Димуле. Наталья передает: целую, обнимаю. Ангел ты мой неземной. Я люблю тебя, мой милый. Буду рядом. Я с тобой всегда. Прекрасного тебе вечера. Русское радио, привет из Кирова, Калужская область. Область от Ольги. Привет передаю всем сотрудникам ООО «Ремонтаж». Просто привет и с пожеланием хорошего наступающего вечера. Вот так, ребята, мы и проведем с вами ближайший час здесь на русском.
0: Стол заказов на русском радио.
4: Нет.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В эти минуты в Ростове плюс 20 и облачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность. Возможен дождь, ветер северный до 3 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17 градусов.
2: Спонсор программы ООО «СЗ-СК-10» номер 12.
3: «СК-10» пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В «СК-10» вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСЗ-СК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте nash.com.rf.
5: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
6: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
7: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741.
5: Группа «Звери» в Ростове-на-Дону. 10 июня. Эмбарго. Билеты на сайте zve.ru.
8: Усилд аут. Украин 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
9: Окей. Каждый день с выгодой. Скидка 20% на все мясо индейки. С 14 по 20 мая.
10: Окей. Подробности на ОКМаркет.ру.
11: Гитарист легендарной группы «Кино» Юрий Каспарян в уникальном проекте «Симфоническое кино». Видеоряд концерта «Александр Цой». 16 мая. ДГТУ. Категория 6+.
12: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
13: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
14: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
15: Вегетарианцы не стареют. Они вянут.
16: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
17: Что слушает страна?
18: Давай начнем все сначала. Обиды бросим с причала. Хочу, чтобы ты знала.
19: Только любимая.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Анюта из Молдавии передает привет всем слушателям русского радио, а также передает привет лучшим друзьям Олежке и Мишке. Они самые-самые-самые. Привет, любимое русское радио. Привет Вере Равильевной от Шерзода Николаевича. Люблю, обнимаю, целую 100 000 раз. Вау. А Виктория из Санкт-Петербурга поздравляет с днем фрилансера. Всех причастных. Желает фрилансерам крепкого здоровья, оптимизма и удачи. Удачи в делах. Ну и, конечно же, надо денег фрилансерам пожелать, а то эта работа такая, знаете. Сегодня густо, а завтра пусто. Я ведь прав? Привет, Русское радио из Удмуртской республики от Анастасии. Передайте, пожалуйста, привет моим деткам Кариму, Мансуру, Даяне большой привет от мамы Юлианы. Поздравляем любимого младшего сына и брата Мирона с днем рождения. 12 лет исполнилось. Счастья тебе и исполнения всех-всех-всех желаний. Поздравляют мама, папа, брат Ильдар и сестра Олеся. Дорогой любимый Русское радио, хочу пожелать своей жене Фаине всего хорошего и сказать, что я тебя очень сильно люблю. Я навсегда, навечно с тобой. Ты моя самая-самая любимая, самая лучшая. Вот, ребятки, какие прекрасные слова вы пишете, прекрасные признания. Не останавливайтесь. 8-916-003-105-7. Это номер в наших мессенджерах. Пишите в личные сообщения.
0: На русском радио «Стол заказов».

0: Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе «Хавейл H7». Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы «Яндекс.Авто» прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. «Хавейл H7». Управляй силой.
3: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов «Яндекс.Авто», уточняйте в официальных дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру». Возрастное ограничение 12+.
4: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
5: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Мизон Давид», кожаный костюм «Люмик», босоножки «Танданс», «Мюлле Лори Блу» и сумки «Мизон Давид». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски пусто. Система рекомендует Айо.
8: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
9: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
10: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019-08 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19020087. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Займы на любые цели в приложении «Корона».
11: Там, где каждый звучит на своей волне. Экслантикс ЕТ – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер «Экслантикс ЕТ». Слушайте музыку.
12: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
13: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Менеджер банка сумел таки уговорить грабителя взять еще и ипотечный кредит. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Если хотите шикарно провести время, не забывайте, вечер на русском в 18.00 начнется. Саша Пряников уже здесь, на русском радио. Мы с ним уже придумали. А тему, которую с вами сегодня будем обсуждать, конечно же, будет рубрика «Иван да кухня». В 19.30 примерно будет игра «Вечерний замес». Поэтому, ребятки, побороться за два приза и выиграть два приза очень даже можно. В общем, вечер на русском в 18.00. Мы вас всех ждем, чтобы провести с нами ближайшие два часа в шикарном настроении. Ну а пока стол заказов, и я продолжаю читать ваши приветы и поздравления. Привет из Старого Оскола. Всем хорошего вечера, отличного настроения. Привет передает Пабло. А, нет, Денис Иванов. Пабло — это ник. Вот так бывает. Дорогое любимое русское радио, привет улетает в Апрелевку замечательному человеку, мастеру, который творит чудеса, Мариночке Казариной. Спасибо тебе за твои золотые ручки, за твой талант, за твое внимание. Марина, надеюсь, сейчас это слышит. Я безумно рада, что знакома с тобой. Очень тебя ценю, уважаю и люблю. Подпись Ольга. Добрый вечер, стол заказов. Привет, Иван. Хочу передать привет Приморско-Ахтарску. Ясно, хочу пожелать погоды и хорошего настроения от Екатерины. Добрый вечер, Русское радио. Хочу передать привет своей любимой маме, Екатерине Владимировне Печорской. Хочу пожелать крепкого здоровья и всего самого-самого наилучшего. Сын Андрей из Волгограда. Миля пишет. Привет свой передает Александру Глухову. Он сейчас едет в Сочи отдыхать. Я ему желаю счастливого пути и отличного, шикарного отдыха. И огромный привет девочкам из финансово-экономического отдела Главного управления МЧС России по Брянской области. Еще чуть-чуть и домой. Отдельный привет главному бухгалтеру Марине Ярутовой. Ты самая лучшая. Привет передала Светлана.
1: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.

могут, эти девушки точно могут. Рамиль Избаком поздравляет с днем рождения своего друга Джамиля. Желаю счастья, здоровья и всего-всего-всего. Дорогое любимое русское радио, поздравляю с днем рождения Ксению Суркову и Камилу Соди. Желаю счастья, здоровья, любви, благополучия. Пусть каждый день радует и дарит творческое вдохновение. Обнимаю, целую, ваша Юлечка, город Липецк. Добрый вечер, любимое русское радио. Передаю привет Ростов-на-Дону, семье своей, детям Маше и Мише и мужу Валерию. Детям желаю хорошо закончить этот учебный год, а мужу беспроблемной работы. Дорогое, любимое русское радио, передаю привет Виктору Ромашову, поздравляю моего маленького мальчика с его днем рождения, 18 лет, пусть все мечты исполняются, и пусть он будет таким же красивым и здоровым. Добрый вечер, русское радио, хочу передать привет сыну Роману, желаю ему призовых мест в соревнованиях, первенства ХМАУ-Югры по спортивному туризму, город Ханты-Мансийск. Передают приветы мама Юля и папа Женя. Привет Виталику Скибину из Карелии. От Оли большой привет. Дорогой любимый русское радио, привет передаю жене Юле, сыну Николаю. Папа скоро приедет домой. Также привет в Иваново, Ярославль. В город Ярославль улетает. Всех обнял, приподнял, поставил на место. Привет передал Андрей. И еще одно сообщение. Хочу передать привет всем слушателям русского радио. Отдельный

0: Привет девчатам из клиники Лазермед, вы самые лучшие. А также привет Станиславу Мартовицкому, Стас. Лови от меня привет, Аленушка Яновская.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

0: закачай мобильное приложение «Русского радио». Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
1: «Русское радио».
0: «Русское радио». Всегда с тобой.
2: Реклама на русском.
3: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложения действуют до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
4: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
5: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
4: Я иду в «Кари», а вы?
5: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
6: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
7: Ура, премия!
8: И мне пришла.
7: И мне.
9: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
8: О, да.
10: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральный лицензия Банка России номер 1000.
11: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
10: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
12: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
14: Любовь здесь проходит проверку.
15: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2» завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница».
16: 16+.
2: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
16: 16+.
17: Клава Кока покинула чат, чтобы впервые спеть эту песню в стиле рок в новом музыкальном шоу «Соль. Легенда». Завтра на РАН-ТВ.
18: Для лиц старше 16 лет.
19: Хотите получше узнать человека? Посмотрите, как он распутывает наушники. А? Рекламная служба «Русского радио». 579-7799, код 499.

0: Горячие-горячие ваши сообщения летят в стол заказов. Ну, к сожалению, в финальный выход, но прочитаю обязательно. Хотим поздравить подругу Ольгу с днем рождения. Оленька, будь самым счастливым человеком. Пусть в твоей жизни будет все хорошо. Пусть у тебя все получается. И каждый день приносит тебе радость и счастье. Твои друзья, и огромное количество, всех так и не перечислишь. Дорогое любимое русское радио, хочу передать привет своим родителям, Ольге Петровне и Вадиму Вадимовичу. Сказать, что я их очень сильно люблю. Они у меня самые лучшие и самые замечательные. Крепкого им здоровья желает сын Егор. Сын Егор, какой вы молодец. Большой привет любимому Якову Шведову. Я его очень сильно люблю, но я его немного обидела. Прости меня, мой родной. Ты мне очень нужен, ты мне очень важен, ты самый лучший. Возвращайся скорее. Я жду тебя. Твоя Юлия Бугаева. По-моему, вчера точно такое же было сообщение от Юлии. Не вернулся, да? Не прощает никак? Какой вредный, а? Ну, давайте, давайте. Достучитесь до его сердца. Привет, любимое русское радио. Передаю привет Карине из Орла. Подружке передает Ирина. Сидит и грустит на работе. Скажите ей, что все будет хорошо. Так, Карина из Орла. Все будет хорошо. Не сидите, не грустите на работе. Так. Роза пишет. Привет, Иван. Привет, русское радио. У меня скоро день рождения. 26 мая. Как будто бы похвасталась Роза. Ну, окей, Роза, мы запомнили. 26 мая мы вас поздравим. Привет брату Айрату. Поздравляю с днем рождения. Желаю счастья, здоровья и успехов. Поздравляет Алина. И финальное сообщение. Привет, русское радио. Хочу передать привет любимому мужу Толе. Привет передала Маришка. Все, ребята, все. Спасибо вам большое за ваши добрые, классные, теплые поздравления, пожелания. Вы большие молодцы. Следующий стол заказов выйдет в эфир в 22.00. Не пропустите.
1: На русском радио стол заказов.
0: Ну, я уже говорил, что нельзя пропустить вечер на русском. Мы стартанем в 18.00. Саша Пряников уже здесь. Саш, привет.
2: Я здесь, я готовлюсь.
0: Что такое сейчас было?
2: Это была скороговорка, Иван, если ты... Слушай, раз ты не понял, что это была скороговорка, значит, я еще не сильно достаточно готов к эфиру. Сейчас у меня еще есть 14 минут, чтобы, так сказать, привести себя в норму. Ну что, друзья мои, могу вам пожелать, уважаемые радиослушатели, ближайшие 2 часа будьте с народом, слушайте «Вечер на русском». Там звучит обычно много интересного, что ты мычишь.
0: Конечно, народная тема у нас сегодня будет.
2: Попробуй, давай, вот расскажи, что за тема.
0: Если у вас руки-крюки, как у меня, то вам точно понравится. Мы хотим сегодня с вами обсудить вот такую тему. А что вы у себя дома, ну или на даче, или где-либо еще, можете сделать своими руками, что-то исправить? Или же это доверите только профессионалам?
2: Да. В какой момент вашего домашнего ремонта фраза «Да я сам сделаю за 5 минут» превратилась в финансовую катастрофу и вызов МЧС для 3 этажей снизу? Вот, вот что интересует.
0: Расскажу свою историю, но уже в самом шоу, потому что действительно для меня сейчас это актуально и наболело.
2: Ну, ты не выглядишь как человек, который способен в одиночку ремонт сделать.
0: Я умею все скрывать.
2: Скрывать. Конечно. Посмотрим.
0: В общем, ребятки, давайте, что вы сделаете своими руками, а что доверите только профессионалу? 8-916-003-105-7 – это наш номер в мессенджерах, пишите сообщение и звоните нам. 8-495-995-105-7. Мы любим разговаривать.
2: Мы любим своих слушателей только еще и за то, что они умеют разговаривать. Докажите это, друзья мои, вы нам чрезвычайно нужны в эфире.
0: Вечер на русском, 18.00.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Реклама на русском. Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
2: Даже не знаю, братцы, кто из вас достоин такого пилота.
1: Военная драма «Литвяк».
3: Зато, может быть, догадаются, что ты женщина.
1: Возрастное ограничение 16+.
2: Села где?
4: Вот здесь.
2: Прекрасно, у немцев, да?
1: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
5: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда». Завтра на РАН-ТВ.
6: Для лиц старше 16 лет.
7: Детский развлекательный центр «Игродом» ждет маленьких непосед и их родителей. Лабиринты, горки, батуты, разные игры и еще много чего. Все для активного и веселого отдыха. Праздники и дни рождения с любимыми героями в уютных тематических комнатах на выбор. Вкусная пицца, бургеры, наггетсы и яркие коктейли в нашем кафе-баре. Ждем вас ежедневно на втором этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Игродом».
8: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе.
9: Завтра в 18:00 на телеканале «Солнце».
8: Категория 6+.
10: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке «Мегамаг». 0+.
11: ВКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 1588.
12: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы «Высотаримстрой».
13: Настроение уйти после второго урока. Но я на работе.
14: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-2166.
15: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
16: Русское радио.
15: Русское радио. Всегда с тобой.
1: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
17: Сладкий вкус.

0: больше, чем радио. Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Госдума приняла закон об увеличении лимита сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год. Документ вступит в силу 1 сентября. Ранее в правительстве отмечали, что расширение лимита позволит привлечь к сверхурочной работе более 750 тысяч человек, а у граждан появится возможность заработать дополнительные деньги. Сверхурочная работа по-прежнему будет оплачиваться в повышенном размере. Первые два часа не менее чем в полуторном, последующие не менее чем в двойном. Власти начали внимательнее следить за попытками малого бизнеса уйти от налогов. Речь идет о закрытии и повторном открытии ИП, индивидуальных предприятий, ради того, чтобы обнулить лимит доходов и уйти от уплаты НДС. Теперь обнулить лимиты таким способом не получится, доходы будут считать суммарно за весь год, даже после перерегистрации предприятий, пишут «Известия». С этого года индивидуальных предпринимателей обязали платить полноценный НДС при годовой выручке уже в 20 миллионов рублей. Раньше порог был в 3 раза выше. Под гаражную амнистию в России попадут около 1 миллиона гаражей. Об этом пишет российская газета, анализируя одобренный правительством проект закона. Согласно документу, так называемая гаражная амнистия, оформление гаражей и земельных участков под ними в упрощенном порядке, будет продлена на 5 лет до сентября 2031 года. Ну и последние ученые утверждают, что флотилии спутников связи начинают влиять на климат. Такие запуски, в частности, насыщают атмосферу Земли большим количеством сажи, которое оказывает на планету охлаждающий эффект. Как пишет ТАСС, за последние 10 лет на низкую околоземную орбиту вывели несколько десятков тысяч спутников связи. Расчеты показывают, что пока эти запуски почти не влияют на толщину озонового слоя, однако ситуация может измениться. На этом пока все новости. О развитии событий в наших следующих выпусках, а прямо сейчас «Вечер на русском». Встречайте, Иван Соловьев и Александр Пряников.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
0: Дамы и господа, они уже здесь. Позвольте представить: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
3: Ну что, друзья мои, будьте с народом, проведите 2 часа в нашей прекрасной компании, а также послушайте истории с списка, сколько у нас сегодня, 5 735 313 радиослушателей, готовых рассказать о себе в нашем эфире.
4: Да, получайте удовольствие в ближайшие 2 часа. Мы сегодня обсуждаем с вами вот такую тему. Что вы дома можете, дома или на даче, можете сделать своими руками?
3: Да, да.
4: А что доверите только профессионалу? Сразу вот поправим, чтобы в нужное русло вас отправить. Вот, например, у меня на кухне потек смеситель в ванной, на кухне. Ну, капает просто. Я думаю, ну, раскручу, посмотрю, затор какой-нибудь уберу, затор скручу обратно. Сложностей никаких. Раскрутил, затора никакого там нет. Я вроде скрутил все обратно как надо. Капать стало еще сильнее. Ну, я понял, что нет. Вот лучше я доверю это профессионалу. Вызвал мастера, слесаря, пришел, за 5 минут все сделал, денежку забрал.
3: И теперь не капает.
4: Не капает. Вообще не работает.
3: Поэтому ты последнюю неделю ходишь такой лучезарный, друзья. Вообще капающий кран, на самом деле, что там, кап? Кап.
4: Это так бесит.
3: Но если ночью, это знаешь, как кошмар, в Турции, помнишь, говори, это самое? Там человека привязывали. Ему на мозжечок капли.
4: Ой, кошмар,
3: да, ну что у нас, одним рукастым хозяином в студии оказалось больше. Свою историю я расскажу чуть позже, друзья мои, она пострашнее. Поэтому что у нас есть? Телефоны, чтобы звонить и рассказать о том, какой вы прекрасный мастер. 7495-95-105-7. Используйте его для того, чтобы услышать свой голос в эфире самой большой радиостанции в стране.
4: И напишите историю в наш мессенджер 916-003-105-7 в личные сообщения. Итак, что можете сделать своими руками, а что доверите только профессионалам?
0: Вечер на русском.

состоялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у

0: «Русское радио Ростов». Для лиц старше 12 лет.
1: В эти минуты в Ростове плюс 20 и облачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность. Возможен дождь, ветер северный до 3 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1 UC Don. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
5: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-392-44741.
6: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
7: Как ты смотришь на небольшие каникулы?
8: Вы согласны?
6: Мультфильм «Лео и Тиг. Дорога на Байкал».
9: Мы отправляемся на Байкал!
6: Возрастное ограничение 0+.
10: Мы ищем дорогу на Байкал.
11: Вам туда, 800 километров.
6: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3 этаж. Улица Малиновского, 25.
12: Большая распродажа в «Окей». Снижение цен до 80% на одежду, обувь, товары для спорта, автотовары и даже игрушки. До 31 мая.
13: Окей.
12: Подробности на «ОКМаркет.ру».
14: Ищете надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 870.
15: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
16: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
17: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
18: Ну, что сказать про ваш характер? Вы не утонете нигде!
19: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
20: Что слушает страна?
21: Пусть твои окна смотрит беспечный розовый вечер.
20: Только любимая.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Ну и учитывая ваш повышенный интерес к сегодняшней теме, слушатели разделились на два лагеря. Одни делают все сами и чихать они на все хотели, другие сразу вызывают специалистов, друзья мои. Ну давайте честно, наш человек вызывает, наш человек читает инструкцию к технике только в том случае, когда он понимает, что все сломал. Да.
2: Сломалось,
1: с другой стороны, когда он приходит специалист, сначала готовьтесь выслушать монолог, кто вам все это тут прикручивал, кто чинил. Понимаете, вот между двух полюсов мы с вами существуем.
2: Тему обсуждаем. Что вы можете сделать своими руками? Ну, здесь имеется в виду не только ремонт, но и починить что-то, там, мебель, технику. Mm-hmm. А что доверить только профессионалам? Вот Анна из Воронежа, точнее, целое семейство Бочаровых из Воронежа передают следующее сообщение. Мы с мужем построили дом сами полностью. Отделкой тоже занимались самостоятельно, хотя это не наша профессия совсем. Но штукатурка и укладка плитки — это вот единственное, что мы не стали делать своими руками. На это есть специально обученные люди. Вот, пожалуйста.
1: И понимаешь, еще представляешь, в конце такого процесса услышать от жены: руки у тебя не... Это плитку не можешь положить.
2: Люди дом построил, да?
1: Да-да. Ну что ж ты плитку-то положить? Ребята, я преклоняюсь, конечно, перед теми, кто может построить что-то крупнее собачьей будки. Тем более у меня даже собачья будка не получилась.
2: Скворечник какой-то, да?
1: Выяснилось, что собака просто ее быстро переросла. Я не угадал с габаритами. Привет, Анюта. Привет, Иван Александр. Могу делать своими руками все, что угодно. Помыть посуду, приготовить еду, подметать, уборку, копать. Больше всего не доверяю профессионалу. Я привыкла все самой делать и не люблю, когда мне указывают, что надо делать за меня. Бесит!
2: Именно с такой интонацией написано сообщение.
1: Ну, в принципе, да. Слушайте, ну я могу сделать все, что угодно. Аппендицит себе удалить.
2: Ой, не дай бог. Все, вот так, вот так. Не надо. Итак, давайте, что вы делаете и можете сделать своими руками? Что доверите только профессионалам? 8-916-003-105-7. Это номер в наших мессенджерах, например, в Макс. Пишите в личные сообщения и звоните, поболтаем. 495-8-495-995-105-7.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havel.ru.
5: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
6: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с 2 ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
8: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
9: Подробнее на t2.ru.
10: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
11: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
12: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
13: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
14: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
15: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
16: Звезды российского кино встречаются на 5-м канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. 19 мая в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях 5-го канала для лиц старше 16 лет.
17: Любишь кататься? Люби и катайся. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
1: Ай, какие мы все рукастые. Это судя из ваших сообщений. Тему обсуждаем. Что можете сделать своими руками, а что доверите только профессионалам. Вот я еще, знаешь, историю хочу сказать.
2: Ну, давай.
1: Я обожаю собирать мебель. Обожаю. Я когда ее заказываю, ну, я имею в виду, знаешь, там, тумбочки, комоды, стеллажи. Я когда что-то покупаю, заказываю только доставку до двери, чтобы подняли на этаж или на дачу выгрузили. А дальше все. И мне доставляет удовольствие, значит, все так вот распаковать, разложить эту схему, достать винтики, шпунтики, все вот это, и начинать собирать так потихонечку, не спеша никуда. И всегда, вот не было ни одного случая, чтобы что-то не подошло, чтобы что-то оказалось лишним или не туда прикрутилось. Все.
2: Такой Соловьев собирал мебель, увлекся, и получился салат оливье с утиными язычками. Сам не

0: Ну все, про слушателей теперь можем говорить. Вот, они нам дешевле обходятся. Они хотя бы бесплатно о себе рассказывают.
1: Ну,
0: Натали пишет: я сама клею обои, могу штукатурить, красить, шпаклевать. А вот сантехнику, электрику доверяю только специалистам. Слушай, ну это золото, конечно, а не женщина. И все, мужчины сейчас в чате судорожно ищут ваш профиль, Натали. Насчет электрики ясно. Пусть током ударит специалиста, он хотя бы знает, как бороться с этим.
1: А сообщение от Антона: мне доставляет удовольствие клеить обои. Причем я это делаю в одиночестве, потому что терпеть не могу, когда кто-то рядом сопит, пыхтит и советы раздает.
0: Обычно, ну просто можно немножечко доплатить тому, кто рядом сопит и советы раздает, и он будет клеить обои вместо вас.
1: А зачем? Ему же удовольствие это доставляет.
0: А, ну тоже. Тогда прекрасно. Пусть бесплатно работает. Андрей Токарев: доброго дня, Русское радио. Если мне выходит из строя приборы, я разбираю их, ремонтирую, собираю обратно, все работает. Но после этого угадай, Иван, что он обнаруживает? Конечно, обнаруживаются лишние детали, и ума не дам. Смотри, ума не приложу, а Андрей живет, вероятно, там, где ума не дам. Хорошая, кстати, фраза. Куда их ставить? Вот такой я мастер. Конечно, Андрей, вы просто гений оптимизации. Я вам скажу, лишние детали в каждом приборе — это просто скидка от компании-производителя на следующий ремонт, понимаете? Собственно, все. Поэтому лишние детали туда вставляют трусы. Смело их выкидывайте, если все равно.
2: Вечер на русском.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Курник по-царски.
2: Эх,
1: царский
2: ты
1: пирог. Ну, курник мы все знаем как такую упрощенную версию. Это пирог с картошкой и курицей. А вот курник по-царски это так.

0: Готовили его еще где-то, по-моему, в 50-х годах. У него несколько начинок, как минимум три, и все начинки в пироге слоями, и каждая начинка отсечена блинами.
1: Ох, ну уже, да? Уже продал. Да, давай,
0: Это очень, конечно, это затратно по времени, но я открою секрет. Смотрите, начинки можно приготовить сегодня, завтра можно напечь блины, а уже послезавтра просто замесить тесто и собрать пирог.
1: Ну или если вы царь, просто дать челяди задание соответствующее.
0: Или так тоже. Давайте начнем с начинок. У меня было три начинки. Первая начинка. Отварные рис и яйцо мелким кубиком плюс зелень. Вторая начинка. Обжаренные грибы с репчатым луком. Ну, естественно, все это со специями. И третья начинка. Филе бедра куриного небольшими кусочками. Тоже обжаренное с репчатым луком. Вот три начинки. Яйцо, рис, грибы и курочка.
1: Помедленнее записывай.
0: Записывай. Рецепт блинов я давать не буду, потому что блины печь умеют практически все. Время на это не будем. Теперь, рассказываю, как мы пирог собираем. Тесто для пирога, собственно. Тесто у меня на кефире и на маргарине. Растапливаем пачку маргарина, вливаем пол-литра кефира, посолили, и мука где-то около килограмма.
1: Ух!
0: Такое полупесочное тесто получается. Значит, смотрите, половину теста раскатываем в круг диаметром примерно 24 сантиметра. Такая большая тарелка обеденная. Выкладываем на этот круг половину рисово-яичной начинки. Накрываем блином. Далее, начинка из грибов. Снова накрываем блином. Третья начинка. Курица с репчатым луком. И еще накрываем блином. И в финале оставшаяся вторая половина рисово-яичной начинки. Такая пирамида получилась. Улавливаешь, да?
1: Да, вообще, давай дальше, не останавливайся.
0: Дальше-то что? Просто накрываем оставшимся тестом, делаем защит, можно сделать декор, смазываем взбитым яйцом и в духовку 180 градусов, где-то минут на 50, в холодную духовку я имею в виду. Все, пожалуйста.
1: Да.
0: Курник по-царски готов.
1: Слушайте, такое впечатление, что в рецепт входит все, что царь просто не доел во время вчерашнего ужина и приказал запечь все это в тесто, мне кажется.
0: Это такая шутка от Саши, его фирменная, а так-то это очень вкусно и красиво. Сами убедитесь в этом, заходите в мой кулинарный канал в мессенджере Макс, наберите в поиске Иван Соловьев, сразу меня найдете, подписаться не забудьте, сохраняйте себе этот рецепт и готовьте для своей семьи курник по-царски. Приятного аппетита!
2: Иван да кухня. Вкусно на русском. Новая песня на русском.
3: Только ты наплачь, раненое сердце мое.
4: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». И вы слушаете нашу новую песню «Малахит» на русском.
2: Русское радио.

0: танцорах на интернет-просторах.
1: Русское радио.
0: Всегда с тобой. Реклама на русском.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
7: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточните в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
8: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
9: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для гриля и пикника Platinum Choice. Покупайте решетки, мангалы, посуду, аксессуары для дачи и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 мая 2026 года в гипермаркетах.
10: Лента.
11: Тэнк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
12: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
13: У меня дело выгорело.
14: И сам я выгорел.
15: Это не дело.
16: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
17: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
18: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
19: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
20: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
21: Подробности у официальных дилеров и на сайте.
22: Любовь здесь проходит проверку.
23: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
24: Одна очень жадная семья решила сэкономить на фотографии и просто запомнила свадьбу. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Федор Пряников. Вечер на русском.
1: Тема эфира у нас: что мы чиним сами, друзья мои, а где зовем на помощь? Где проходит эта тонкая линия, как правило, часто сломанная или порванная? У нас в эфире Елена из Кирова. Добрый вечер, Елена.
2: Добрый вечер.
3: Ну, Добрый вечер, Елена, здравствуйте.
1: Вы из каких людей? Вы из тех женщин, которые может сам собрать шкаф топором? Или при виде перегоревшей лампочки вызываете бригаду МЧС?
2: Ни в коем случае никаких шкафов. Я девочка, и я этим очень пользуюсь.
3: Ну-ка.
2: Все, что должны делать другие люди, они должны это делать. Они это делают лучше, чем я, качественнее, чем я. И мне это очень нравится.
3: Ну, а что вы сами-то что-то можете все равно ведь сделать?
2: Ну, сама я могу, конечно. Я могу прибраться, я могу помыть. Вот. Сама я могу улыбнуться, я могу сама сказать спасибо, я могу сама заказать доставку.
3: Ну, вы молодец.
2: Я могу сама опустить пельмени в воду.
3: А, например, не знаю, что-нибудь покрасить или там приколотить, там, допустим, полка отвалилась, гвоздь взбить.
2: В моей жизни был печальный опыт. Я попыталась покрасить забор.
3: Так.
2: Я покрасила руки, я покрасила ноги, я покрасила халат.
3: А в какой цвет, можно спросить?
2: Это был цвет очень модный, который называется бордо.
3: О, она такая: Елена в бордо.
2: Да.
3: Ну, прикольно же.
2: Конечно. Поэтому я всегда... Я не умею печь пироги. Я покупаю их готовые и вкусные.
3: Приезжайте.
2: Когда мой муж...
3: Я вас накормлю, да?
2: Его варит моя мама и привозит мне домой. Переливаю в кастрюльку. Мы проводим тихий, спокойный вечер. И все счастливы.
3: Кому приветы передадите, Елена?
2: Я, конечно же, передам привет лучшему городу, любимому городу Кирову. Mm-hmm. Пожелаю всем кировчанам приятного вечера, замечательной весны. И мы все в ожидании чудного лета.
3: Какая вы замечательная, Елена. Хорошего вам вечера.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Русское радио «Ростов». Для лиц старше 12 лет.
2: Курс валют на русском радио.
3: По информации Центробанка России на пятницу, курс доллара по отношению к рублю снизился на 20 копеек и составляет 73 рубля 14 копеек. Курс евро вырос на 39 копеек и составляет 86 рублей 29 копеек.
4: Спонсор программы ООО «Формула А».
5: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
6: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
7: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60Е.
8: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
9: Реклама на русском. «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
10: «Сектор Газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и Шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чичерина», «Леприконцы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда» завтра на РЕН-ТВ.
11: Для лиц старше 16 лет.
12: «Батарейка» — это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» — эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
13: Я режиссер Александр Жигалкин. Я снимал для вас сезоны сериала «Папины дочки», «Родители» и многие другие. Приглашаю посмотреть мой новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс».
14: Завтра в 18.00 на телеканале «Солнце».
13: Вам понравится. Категория 6+.
15: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь: «Староминский» — то, что надо. «Староминский». 30 лет безупречного вкуса.

0: Женские снеки. Свое всегда вкуснее.
1: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
2: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке «Мегамаг». 0+.
4: Женщины не молчат. Они просто перестают говорить вслух.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
6: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Госдума назначила Яну Лантратову уполномоченным по правам человека. Она сменила на посту Татьяну Москалькову, которая проработала предельное для должности омбудсмена количество лет 2 пятилетних срока. Новой уполномоченной по правам человека назвала основные направления, на которых планирует сосредоточиться. Лантратова пообещала продолжать работу по поддержке участников СВО, а также работу с военнопленными. Другим новостям. Итальянские визовые центры в России перестали принимать документы через третьих лиц. Подать заявление за туриста больше не смогут агенты, нотариусы или адвокаты. Россиянин теперь должен явиться лично. Как пишет РБК, Италия усложнила подачу заявок на визы для россиян на фоне скандала с бывшим послом Италии в Узбекистане, которого подозревают в незаконной выдаче виз россиянам. Дипломат оформлял визы в обход шенгенских правил и брал за это от 4000 до 16000 евро. Правительственная комиссия утвердила еще 2 словаря русского языка. В перечень нормативных справочников включили словарь аббревиатур и словарь амонимов, слов, которые звучат и пишутся одинаково, но имеют совершенно разные значения. Во фразеологическом словаре специалисты выявили недочеты, издание отправили на доработку, рассказали в Министерстве просвещения. Правительственная комиссия по русскому языку работает с 2020 года. Всего планируется выпустить 12 словарей русского языка. Ну и последнее. Рядом с Землей пролетит астероид 30-метрового диаметра. Его обнаружили чуть больше недели назад. В ближайший понедельник, 18 мая, космический болид окажется от Земли на расстоянии 90 тысяч километров ближе, чем Луна. Хотя по космическим меркам это очень близко, никаких признаков столкновения с планетой не зафиксировано. Астрономы изучают орбиту и физические характеристики астероида, а также траекторию его движения. У меня на этом пока все. Эфир продолжит «Вечер на русском». Встречайте, Иван Соловьев и Александр Пряников.
0: Новости. Новости на русском. Дамы и господа, леди и джентльмены, мы продолжаем. Здесь и сейчас Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
2: Да, правила для всех одинаковые, друзья. Живете ли вы на Земле, на Луне или пролетаете мимо на астероиде, все должны вечером включать нашу программу «Чтобы быть с народом».
3: Напоминаем тему, которую мы сегодня обсуждаем. А что вы можете, готовы, умеете делать своими руками в доме, на даче или где-либо еще? А что доверите только профессионалам? Сообщение меня повеселило от Натальи.
2: Угу.
3: Иван, я видела вашу палатку. Ну, я вот рассказывал, что я беседку, шатер
2: ты еще
3: собрал.
2: Их фотографируешь, к тому же.
3: Ну, я же все это у себя в кулинарном канале публикую. Там не только кулинария, там дачная жизнь. Так вот, меня просто повеселило. Палатку вашу видела, шикарно. И рецепты у вас отличные. Палатка.
2: Друзья, нет, рецепты понятны, их можно дома воспроизвести. А палатку все-таки, которую Иван построил, нужно руками потрогать.
3: Палатка.
2: А что?
3: Ну, как-то, не знаю, рассмешило меня слово палатка.
2: Хорошее слово. Наталья Лебедева пишет. Самоуверенность во всем. Это все мое. Работала учителем технологии в 9 классе. Тема — электричество. Детям говорю, это просто. 2 контакта, если один не подходит, другой подойдет. Сама розетку поставила новую. Так гордо сказала. Но ничего, что она у меня... Нет, не так. Но ничего, что она у меня не работает. Нужен все-таки профи, пишет нам учитель технологии в 9 классе. Наталья, может, слава богу, что она не работает, потому что следующий урок технологии начался бы с минуты молчания, как мне кажется.
3: Ребята, пишите свои истории. 8-916-003-105-7 в наших мессенджерах, например, в Макс.
2: Да, еще звоните 7495-995-105-7. Нам чрезвычайно важно не только читать ваши замечательные сообщения, но и слушать ваши истории вживую.
0: Вечер на

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен дождь, ветер северный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 17 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Какие планы на майские?
4: Обновиться во «Фреш». В мае минус 600 тысяч рублей на новые автомобили «Джетур». И каска в подарок.
3: Звучит выгодно.
4: Новый «Джетур» от 2 миллионов 39 900 рублей во «Фреш». Большой склад автомобилей в наличии. Официальный дилерский центр «Фреш Джетур». Аксайский проспект, 19. 320-37-71.
2: АО «Альфа-страхование».
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
2: Российская футбольная премьер-лига выходит на финишную прямую. В это воскресенье, 17 мая в 18 часов, на Ростов-арене состоится последний матч этого сезона. Футбольный клуб «Ростов» сыграет с петербургским «Зенитом», который борется за чемпионство в этом сезоне. Приходи на стадион и прими участие в поддержке любимой команды. А за 2 часа до начала вас ждет масштабная развлекательная программа от партнера футбольного клуба «Ростов». Билеты можно приобрести в кассах стадиона и онлайн на сайте ticketsfcrostov.ru. Все подробности о предстоящей игре в социальных сетях клуба. До встречи на Ростов-арене. АО «ФК Ростов», Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, 31Е. ОГРН 103-616-600-15-08. 0+.
7: Когда ко мне обращаются с фразой «Нам надо поговорить», я понимаю, что мне этого совсем не надо.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Мобильное приложение Русского радио.
9: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
10: Русское радио.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: А ну-ка, расскажите нам, что вы можете сделать своими руками, а что доверите только профессионалу. У нас есть телефонный звонок, до нас дозвонилась Ольга из Москвы. Ольга, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Русское радио. Ура, что я до вас дозвонилась.
3: Ура, что мы вас слышим. Это радость взаимная. Ольга, добро пожаловать на программу. Давайте сразу к делу. Да, каждый из нас рано или поздно оказывается в комнате один на один со сломанным краном, не знаю, пустой грядкой или коробкой мебели из магазина. Вот что должно произойти, чтобы вы бросили инструменты и начали искать в телефоне номер профессионала?
2: Отлично. Я живу за городом в своем доме. Сначала, значит, высаживаю овощи, фрукты, ягоды, все это делаю своими руками.
1: Ой, как здорово.
2: Растения, ландшафтный дизайн, все классно, все супер.
1: Так, а что?
2: Был маленький летний домик, мы начали его ремонтировать, пригласили мастеров. Это должны делать профессионалы. Ага. Не было теплицы, теплицу должен поставить профессионал, отличные ребята с Беларуси. Приехали, рада вообще, была ужасно. Решили построить новый дом. Нужно пригласить профессионалов. То есть строительство, все, что связано с фундаментальными работами, должны делать суперпрофессионалы. Но это крайне сложно найти. Но если вам повезло, это огромное счастье.
1: Конечно.
3: Ну да,
2: знаем,
3: да.
2: Строительный забор поставить, да, хозблок. Это увлекательно, конечно, дорогостоящее, но это супер классно. И супер классно, если у вас хорошие профессионалы на участке.
3: Вот вы. Ну, то есть, ни разу не подвели. То есть, если что-то в землю закопать, это к вам.
1: Это к вам, да.
3: А если что-то...
2: Это ко мне, да.
1: Сорвать, замариновать, баночку закрутить.
2: Нюансы есть всегда. Разные были ситуации, но мы всегда приходили... Да.
1: Ну что ж, спасибо вам большое, Оля. Хорошего вам вечера. Это «Вечер на русском». Мы скоро вернемся.
0: Вечер.

0: Реклама на русском.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
3: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию.
6: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
7: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
9: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
10: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
11: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
12: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. Эксландикс ЕТ. Это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне Эксландикс с релакс-сиденьями и ароматизацией. Премиальный кроссовер Эксландикс ЕТ. Слушайте ощущения.
13: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
14: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
15: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019-08 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Займы на любые цели в приложении «Корона».
16: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
17: Как мои дела накопились. Рекламная служба русского радио 5797799, код 499.
18: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
19: Отлично, мы с вами проводим вечер. Пришло время кого-то из слушателей озолотить. Вечерний замес. Через несколько минут наша любимая игра. Правила такие. Даем вам тему. Ваша задача за 30 секунд дать как можно больше ответов.
20: Да, правила-то настолько просты, что я сам их понял со второго раза, друзья мои. Назовете 5 правильных ответов, дарим вам отличный светильник. Но если ваш мозг разгонится до максимума, и вы выдадите 10 ответов, бум, забирайте комбо, светильник. Да, светильник и мощную музыкальную колонку. Телефон уже горит от ожидания.
19: 8495-995-105,7. Звоните, мы желаем вам удачи.
18: Вечер на русском.

0: На русском радио «Вечерний замес».
1: А в «Вечернем замесе» у нас Вадим из Химок. Здравствуйте, Вадим.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Мы сегодня спрашиваем у слушателей, что они сделали, что вы сделать можете своими руками, а что доверите только профессионалу. Вот что у вас получается на раз, два, три?
2: Почистить, не знаю, сифон, могу любые вещи сделать такими. А доверить профессионалу могу только мотор в машине отремонтировать.
1: Потому что любой человек, который может починить сифон, знает, что в моторе машины сифона нет.
3: Это смешно. Вадим, ну давайте к нашей игре «Вечерний замес». Мы сейчас вам даем задание. У вас будет ровно 30 секунд, чтобы дать как можно больше вариантов ответов. Про подарки у нас...

0: Дальше.
1: Краска.
0: Есть.
1: Картон.
0: Есть.
1: Маяки. Грунтовка.
0: Есть. Еще.
1: Дюбель.
0: Ну да, есть. Дюбель. Счет, ну, пусть напрягается.
2: 10.
0: Ой, там даже, по-моему, 11 было. Слушайте, Вадим, вы большой молодец. Вы справились с заданием. Два подарка от Русского радио ваши.
2: И светильник, и колонка. В следующий раз ремонт будет делать веселее, знаете. Будет чем заглушать звуки вашего перфоратора. Мне нравилось, как он, знаете, долго раскачивался, но потом...
0: Как, поперло?
2: Как вспомнил ремонт и...
0: Да, Вадим, вам... Вам еще один большой... Вам еще один большой бонус. Можете передать привет в эфире Русского радио.
1: Я передаю прям... Сейчас моя жена любимая слушает. Ирина зовут ее. Мать наших многих детей. Она у нас четверо детей. Я у вас был в эфире, может, помните?
0: Конечно.
1: Ира, я тебя люблю очень сильно. Передаю на всю страну.
0: Как поверь, это мило.
1: Я тебя улюбить буду до конца наших... Не с тобой, поэтому. Всем, кто меня узнал, дорогие друзья, хорошие все люди по всей планете. Вот.
0: Какой это вы я. Позитивный, Вадим. Хорошего вам вечера.
2: Да.
3: Вечерний замес. Замес. На русском радио. Новая песня на русском.
4: Если станет грустно, я тебе спою. Песню подарю.
5: Привет, это Анна Семенович, и вы слушаете мою новую песню «Если станет грустно» на русском.
3: Русское радио.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: Итак, тема сегодняшнего вечера литературно можно выразить так. Золотые руки из одного места, друзья. Давайте честно, где пролегает так тонкая грань, когда золотые руки меняют место своего роста? Вот. То есть, что вы делаете сами, когда вызываете профессионалов?
2: Как ты литературно завернул одно простое нормальное выражение?
1: Мы делаем красиво.
2: Сообщение читаю. Анастасия пишет. Привет, ребята. Привет, любимое русское радио. Ну вот смотрите. Я недавно приколотила шпингалет в ванной комнате. Угу. До этого его не было. Вот он мне служит до сих пор.
1: В смысле? Во-первых, у меня сразу несколько вопросов. Почему, во-первых, до этого не было шпингалета?
2: И почему он понадобился сейчас?
1: Вот! Что изменилось в личной жизни, когда меняется шпингалет? Я думаю, что когда человек живет один, шпингалет
2: не нужен. Не в одной комнате. А тут, может быть, комнату сдала кому-нибудь.
1: Ну, вторую. В принципе, да. Мало ли кто там поселится.
2: Ну, не замуж же вышла. От мужа-то же шпингалет тоже не нужен.
1: Иногда нужен, тебе скажу.
2: Понимаешь? Я не знаю, у меня мужа нет.
1: Ну, я сам муж. Я понял. Я сам муж, и от меня иногда шпингалетом, в общем,
2: Четыре шпингалета.
1: Только и спасает. Антон Борисович пишет. Вот это, конечно, сообщение, которое должно было сегодня появиться. Сейчас делаю настольную циркулярную пилу. Внимание, из ручной электропилы. Надеюсь, пальцы останутся после тестирования.
2: Аккуратнее.
1: Антон Борисович, надеюсь, вы умеете печатать носом, потому что как это последний шанс написать что-то на радио после тест-драйва. Если Антон, конечно, выживет, следующим проектом, как мне кажется, станет, не знаю, там, домашний аппарат ИВЛ из старого пылесоса. Желаю вам удачи, Антон Борисович.
2: Сообщение от Натали. Что я могу починить? Натали пишет. Да просто все. Сделать ремонт могу, обои наклеить, покрасить стены, люстру могу сама повесить, подключить, розетку отремонтировать. Однажды вызвала мужа на час. Услуга такая. Но он пришел без инструмента. Теперь все делаю сама.
1: Я имею в виду,
2: почему
1: смысле...
2: без инструмента?
1: Нет,
2: в Туле службу бы позвонили.
1: Знаете, с такими умениями. Вот однажды я вызвала мужа на час. Такая склейка. Через 5 минут муж на час с блокнотом сидит, значит, пишет, как и рисует. Ему, значит, объясняет хозяйка, что и как ремонтировать. Что непонятного? Может, она его и не ремонтировать вызвала?
2: Все. Молодец, объяснил. Вечер на русском. Продолжаем.
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
2: «У меня дело выгорело!»
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
5: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Заначка сохранится лучше, если ее хорошо спрятать от себя. Рекламная служба русского радио 579-7799.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: Вечер рукастых людей, друзья мои. Мы за вас спокойны. Не только обаятельные, хорошие семью у вас, но еще и руками кое-что умеете делать. Но вот что мы сегодня обсуждали.
2: Осталось выяснить теперь у Андрея Макеева,
3: да,
2: что
3: привет,
2: его звали, за что твои руки способны.
3: Слушай, ты знаешь, я вот, вот у вас такая тема про профессионалов, да? Поэтому если человек профессионально умеет делать что-то, да, я доверю, посмотрю, как он это делает. Но так. Есть вещи, которые я, конечно, не могу доверить. И я вот долго думал, пока ехал на эфир, что я не могу доверить профессионалу. Перевозку моей семьи я не могу доверить.
2: Понятно.
3: То есть всегда перевожу, меня семья сидит и ждет, если им надо куда-то ехать, они не доверят таксисту, они доверят только папе.
2: Это какой-то страх?
3: Ну, не знаю, понимаешь, они, то есть, когда я там сыну говорю, давай тебя там, мы будем заказывать машину, тебя будет возить таксист на футбол. Он говорит, нет, меня будет возить только папа.
2: Представляешь, что ему будет 25, папа будет возить 30.
3: Папа будет возить, да, 30. Я думаю, я всю жизнь буду возить свою семью всегда куда-то, потому что поэтому я вечно
2: куда-то опаздываю.
1: Это какое-то осознанное решение, или ты просто запретил им пользоваться, и они уже теперь по привычке?
3: Нет, это осознанное решение, то есть чисто вот, чтобы только возил папа, чтобы меня жена очень не любит, чтобы возили ее таксисты.
2: Что-то понятно.
1: Да, то есть товарищи сколько... таксисты, от лица
3: чисто,
1: русского радио,
3: чисто я только один.
1: Выражаю вам глубокое извинение за слова Андрея. Не то, чтобы мы вам не доверяли, так мы любим
2: Нет,
1: таксистов.
2: Нет, мы доверяем, конечно.
1: Все, ну, Андрей...
2: Ну, просто вот такая особенность.
1: Макеев, ну что делать? Ну, где ты вообще?
3: Конечно. Может быть, вам со мной один раз покататься? Может быть, вы тоже откажетесь?
2: Хорошего тебе эфира.
1: Да, дружище. Ну, а всем остальным что? Какой у нас вывод? Если у вас действительно золотые руки, то, мне кажется, абсолютно неважно, из какого места они растут.
2: Это правда.
3: Золотые слова!
2: Мы вернемся к вам в понедельник. Вечер на русском 18.00.
1: Будьте с народом, слушайте «Вечер на русском». Конец связи.
2: Пока.
0: «Вечер на русском».

0: Реклама на русском.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
2: Окей, каждый день с выгодой. Сыр «Брест-Литовск», упаковка 500 граммов, 439,99, 7 по 20 мая. Окей. Подробности на ОКМаркет.ру.
3: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
4: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда. В Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-923-6638. Промокод на весь май.
5: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
6: Мои бывшие жены убедили меня в том, что я убежденный холостяк.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
8: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
9: Ты знаешь, с первой улыбки, с первого взгляда, с первых слов. Соединила, не отпустила нас.
8: Русское радио.
9: Потому что без тебя остановится земля. Самом важном прервется связь.
8: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: больше, чем радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Марина Лихачева. Аэрофлот объявил о возобновлении регулярных прямых рейсов в Арабские Эмираты с 1 июня. Речь о перелетах по маршруту Москва-Дубай. На воздушной линии будут использовать лайнеры с двухклассной компоновкой, классами эконом и бизнес. Представители перевозчика отметили, что полеты в течение первого месяца лета будут выполняться один раз в сутки, а с 1 июля дважды в день. С 2023 года в Ростове-на-Дону, Таганроге, Шахтах, Неклиновском и Октябрьском сельских районах в пилотном режиме реализуется система долговременного ухода за пожилыми гражданами и гражданами с инвалидностью, нуждающимися в уходе. Приоритетным правом на получение ухода пользуются ветераны Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Почти половина россиян используют нецензурную лексику на работе. Об этом говорят данные опроса «Суперджоб». Постоянно матерятся 8% работников. Еще 40% делают это время от времени. Мужчины ругаются на работе чаще женщин, а руководители реже подчиненных. При этом за последние два года стало меньше людей, которые вообще не используют мат в повседневной жизни. Это вся информация к этому часу. С вами была Марина Лихачева.
2: Спонсор программы ООО «Автоцентр» на Гагарина.
3: Классный тенок мне муж купил, по низкой ставке мне муж купил, в Олимп-Запад мне муж купил и не копил.
4: Забирайте ваш тенок уже сегодня на очень выгодных условиях. Какой срок кредита или первоначальный взнос решаете вы? За тенок в Олимп-Запад. Город Ростов-на-Дону, улица Каширская, 8/5. Телефон 303-302. Кредит предоставляется банком партнером АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

Здравствуйте всем, уже лично от меня и конкретное, конечно, пожелание для всех ваших глаз и для всего вашего мира, чтобы наполнялись они счастьем, любовью, радостью, теплом и добротой. Ну а для того, чтобы соответствующая энергия у вас для этого находилась всегда, оставайтесь на волнах Русского радио. У нас есть песня Юлианы Карауловой, в ближайшем будущем послушаем, и Кристина Арбакайте уже все здесь.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен дождь, ветер северный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 17 градусов.
2: Спонсор программы ООО СЗСК-10 номер 12.
3: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСЗСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Реклама на русском.
6: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
8: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
9: Хотите выглядеть молодым и стройным? Держитесь поближе к пожилым и толстым.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
11: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
12: Русское радио.
11: Всегда с тобой. Русское радио. Радио большой страны. Большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна?

Слушайте лучшее. Любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

самое удивительное, что тебе такие слова подобные говорят именно в тот момент, когда ты старался, вообще, вернее, не старался делать ничего абсолютно, даже не старался показаться оригинальной. А вот в обратной ситуации, когда действительно пытаешься что-то из себя сотворить, какой-то образ максимально оригинальный, все говорят, да, это уже было, да, это же на что-то похоже. Поэтому о чем это говорит? О том, что нужно оставаться в любой ситуации всегда с собой. А те, кому мы покажемся симпатичными, а такие люди, конечно же, есть, они обязательно подтянутся. Главное, оставайтесь с собой и слушайте то, что вам нравится в эфире Русского радио.

0: для тебя.
1: Новая песня на русском.
0: Давай не ждать, жить будто завтра звездопад.
2: Всем привет, я Мари Краймбрери, и вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать» на русском.
1: Русское радио.

в этом отношении сейчас студенты абсолютно безопасны, потому что все мысли направлены в одну сторону. И это та страна, где находится сессия как раз, она прямо буквально у них не за горами. 20-25 время московское, 14 мая на календаре. Да, пусть студенты думают о сессии, а все остальные, кто уже отучился, думают об отдыхе своем заслуженном под музыку Русского радио. Анастасия Стоцкая, далее вместе с нами здесь же.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
4: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
5: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
8: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
10: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
11: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
12: 6+.
13: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
14: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
15: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
16: У меня дело выгорело.
17: И сам я выгорел.
18: Это не дело.
19: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
20: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
21: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Мюлли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
22: Штурман Финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
23: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
22: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
23: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
24: Организация акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация на сайте azs.tatneft.ru.
25: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
26: Подробнее на t2.ru.
27: Тем, кто после 6 вечера на диете, рекомендую смузи из борща с котлетами. Вкусно, есть потом долго не хочется. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.
28: Мне к тебе.

знаете, я предлагаю использовать кровать по назначению. Да и ноги тоже. Одни для того, чтобы гулять перед сном, ну и периодически направляться к своему ложу. Ну, а кровать, естественно, для того, чтобы отдыхать. А еще и уши, знаете, чтобы слушать самые лучшие, любимые на русском. И тогда, если все сложится как математика, тогда состояние полета вам обеспечено. Вот именно такого, которое нам нужно на вечер. У нас Юлия Михальчик появится совсем скоро с новой песней «Бандерас» прямо сейчас на русском.

0: новая песня на русском.
1: Любовь отныне наше знамя, а силы ставера.
2: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Знамя» на русском.
0: Русская.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на Русском радио.
2: По информации Центробанка России на пятницу, курс доллара по отношению к рублю снизился на 20 копеек и составляет 73 рубля 14 копеек. Курс евро вырос на 39 копеек и составляет 86 рублей 29 копеек.
3: Спонсор программы ООО «Формула А».
4: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
5: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
6: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60Е.
7: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама на русском.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Sold out. Украина 119-762-701-71-47. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
3: Нет.
2: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премиум Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muz-tv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ.
4: Категория 16+.
5: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
6: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: Плохая репутация – это когда живешь не так, как хочется другим.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
10: Русское радио. Радио большой страны.
11: Все будет хорошо.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Пострадавшим от паводка регионам помогут восстановить дороги. Правительство направит на эти цели почти 2 миллиарда рублей. Поддержку получат Забайкальский край, Омская и Оренбургская области, сообщил глава правительства Михаил Мишустин. Забайкалье, Оренбуржье и юго-восток Сибири в апреле накрыли мощные паводки. Оказались подтоплены тысячи домов, разрушены основные дороги. В России в этом году из аварийных домов переселили более 30 тысяч человек. Такие данные Министерство строительства опубликовало в единой информационной системе. Всего с начала действия программы из аварийного жилья переселили примерно 1 000 000 человек, пишет газета «Ведомости». Переселение людей из аварийных домов ведется с 2008 года. С 2019 программа вошла в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни». Россия снова разрешила детям до 14 лет въезжать в Абхазию и Южную Осетию по свидетельству о рождении, без загранпаспорта. Такой порядок будет действовать предварительно до конца следующего года. Ранее правила ужесточили. Детям для поездки требовался загранпаспорт. В Министерстве иностранных дел объяснили это борьбой с незаконным вывозом детей по чужим или поддельным документам. Туротрасль просила вернуть прежний порядок. Ну и последнее. Кольцо с редким бриллиантом продали на аукционе в Женеве за рекордную сумму. Драгоценность ушла с молотка за 17 с лишним миллионов долларов. Торги продолжались около 20 минут. Лот стал самым дорогим бриллиантом яркого сине-зеленого цвета, когда-либо проданным на аукционе. Камень обнаружили в Центральноафриканской Республике в 90-х годах. Смитсоновский институт включил его в число 8 наиболее редких алмазов в мире по сочетанию цвета и чистоты. На этом пока все новости о развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте в эфире Русского радио Андрей Макеев.
0: Новости, новости на русском.
2: Тоже здесь, знаете, песни, во-первых, повышенной ценности звучат. Это то, что хочется сказать прежде всего. Во-вторых, порой такие редкие сочетания и смыслов, и звуков. Но и это нас привлекает, потому что ты же не знаешь, что будет дальше звучать в эфире Русского радио. Ну, как я-то знаю, но все не скажу. Владимир Пресняков нам открывает новый музыкальный час, а дальше будет больше. Всем здравствуйте.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен дождь, ветер северный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 17 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от «Югстроинвест». Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1ЮСИ «Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна?
6: Если все не так на твоем пути, просто дай мне знак, чтоб вдвоем его пройти.
5: Русское радио.

0: только любимая.
1: Давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсем, давай с тобой до утра гулять по желтой листве.
0: Только лучшее.

Понятно, что меняться в жизни может все, что угодно. У нас настроение порой за вечер меняется с минуса на плюс, потом обратно возвращается в минус, потом в плюс. Должно быть что-то постоянное. Но это, конечно, я все потихоньку подвожу к нашей волне. Это русское радио. Пусть оно у вас звучит всегда. А настроение, если что, подправим. Андрей Губин у нас здесь вместе с нами.

0: Новая песня на русском.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек.
2: Всем привет, это Татьяна Куртукова. И вы слушаете мою новую песню «Алёшенька» на русском.

и абсолютно ничего не заменит простое человеческое общение, никакой искусственный интеллект, поэтому обязательно нужно уделить внимание, ну, такому, знаете, непринужденному разговору, тем более сейчас такое время, когда почему-то есть склонность обособляться, как-то вот все друг от друга как-то стараются держаться подальше, а нет, наоборот, надо чуть-чуть поближе, хотя бы под вечер, когда горят огни над городом или звезды, выйти на лавочку, посидеть вместе, поговорить о чем-то, пообсуждать какие-то истории. Ну и все остальное тоже. И здесь в этом совместимость ваша обязательно будет идеальной. Еще под музыку Русского радио вообще все хорошо.

Вот нельзя недооценивать какие-то новые впечатления в жизни, которые дарит нам абсолютно все, даже если какие-то феромоны, даже если просто вы себя как-то обновили, просто купили что-то новое в гардероб. И это тоже вызывает какое-то особое такое впечатление. И у вас, у самих, и когда на вас просто смотрят со стороны и говорят: «А, как же тебе идет, как же тебе к лицу это все, и как же это тебя освежает конкретно». И вы, между прочим, с собой приносите какую-то новизну в жизнь тех людей, которые рядом с вами. И они... им приятно, и, конечно, это заставляет улыбаться. А улыбаться — это, наверное, самая такая приятная и правильная эмоция, ради которой стоит стремиться. Мы приходим.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро. Русские
2: перцы. Мы уже давно не вместе. Мы общаемся, конечно, но очень редко. У нас разошлись пути в жизни, поэтому я просто со стороны радуюсь их счастью и жду уже новую историю своей любви, уже с другой. Поэтому мое сердце открыто.
1: Вау, это заявление на всю страну.
3: Боже ж ты мой, ничего себе.
2: Подождите, звонит Лариса Гузеева.
3: Да ты что?
1: А мне Розочка. Вот, все, тебя приглашаю.
2: Так, подожди,
3: мне
2: еще...
3: никто не звонит.
2: А почему? Подождите, ребята, почему мне звонит Эвелина Хромченко еще?
3: Ну, потому что нормально, одевайся.
2: Что за намеки?
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском. Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 15+. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Человек создан для счастья, а будильник, чтобы это счастье портить. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

Ай, да, и ладошка погадаю, это Анна Семенович в эфире Русского радио. Песня называется «Суженый». Хотя тут гадай, не гадай, так все ясно, что судьба у вас счастливая и все в жизни будет хорошо. Хотя бы потому, что вы же прикладываете усилия для того, чтобы все бы именно так и было. Даже если вы просто сейчас лежите на диване, слушаете Русское радио, но все равно какие-то усилия прикладываются для того, чтобы быть счастливым. Ну, хотя бы для того, чтобы просто отдохнуть и чувствовать себя полным сил. Но если не прикладываете усилия, то, ну, завтра начнете или послезавтра. Ну, так или иначе, все будет хорошо. Музыкальное будущее у нас великолепное. Слава продолжает вместе с нами.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен дождь, ветер северный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 17 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Какие планы на майские?
4: Обновиться во «Фреш». В мае минус 600 тысяч рублей на новые автомобили «G-Tour». И каска в подарок.
3: Звучит выгодно.
4: Новый «G-Tour» от 2 миллионов 39 900 рублей во «Фреш». Большой склад автомобилей в наличии. Официальный дилерский центр «Фреш G-Tour». Аксайский проспект, 19. 320 37 71.
2: АО «Альфа-страхование».
0: Русское радио.

0: тебе скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
2: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Госдума приняла сегодня несколько законопроектов. Согласно одному из них, пострадавшим от телефонных мошенников разрешат судиться по месту жительства. Сейчас подать в суд можно только по месту жительства ответчика. Поправки упрощающие, эту процедуру приняты в первом чтении. Юристы напомнили, что если у человека неправомерно списали деньги со счета, он может подать иск о взыскании неосновательного обогащения к тем, на чьи счета были переведены средства. Количество подобных исков постоянно растет. И еще одна законодательная инициатива. В Госдуму внесли проект закона об увеличении ежемесячного пособия на ребенка до 1,5 лет. Выплату предлагается повысить до уровня регионального прожиточного минимума. По словам авторов инициативы, сейчас минимальные выплаты не превышают 11 тысяч рублей в месяц. В случае принятия законопроекта размер пособия составит от 15,5 до 48 тысяч рублей. Другим новостям, в российских ресторанах существенно подорожали морепродукты. Так, чилийские мидии с начала года в закупке прибавили 40%, филе трески 20%, кальмары, северная креветка около 10%. Представители ресторанного бизнеса, опрошенные изданием «Коммерсант», говорят, что сверять цены в меню теперь приходится практически каждую неделю. При этом не очень понятны причины продолжающегося подорожания. Доллар снижается, логистика не меняется, но продукты все равно растут в цене. В завершение о спорте. Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер пробились в полуфинал крупного турнира в Риме в парном разряде. В четвертьфинале они обыграли казахско-американский дуэт. Андреевой 19 лет, Шнайдер 22 года. На Олимпийских играх в Париже они стали серебряными призерами в парном разряде. На этом пока все новости. Далее в эфире «Стол заказов». Ваши приветы и поздравления принимает Андрей Макеев.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Здравствуйте всем. В очередной раз приветствую дорогое человечество. Приглашаю всех в эфир русского радио. Пишите сообщения, дарите друг другу радости, какие-то приятные впечатления, эмоции, рассказывайте, как у вас прошел этот день, может быть, чем-то порадовал, может быть, не порадовал, но при этом какие-то надежды возлагайте на день завтрашний, ну и так далее. Поводов может быть много, но и самые основные, конечно же, связаны с вашими личными, а может и не ваши личными праздниками, которых вы хотите тоже рассказать и поздравить главных действующих лиц всех этих событий. 14 мая пока еще у нас на календаре, 22 часа 3 минуты время московское. Конечно, говорю, ориентируясь непосредственно на то, что сейчас у меня перед глазами и на время, которое у меня перед глазами, поэтому у меня 14 мая, у вас, возможно, 15, но не суть. Главное, пишите, оставляйте все сообщения. Напомню, что прямо сейчас можно написать все в наших соцсетях, в соцсетях Русского радио, можете зайти в ВКонтакте, в Одноклассники, видите мои фотографии, меня зовут Андрей Макеев, и прямо под фотографией, пожалуйста, выкладывайте все, что хотите, все, что на сердце лежит. Ну и наши мессенджеры тоже к вашим услугам, пожалуйста, пишите, можно оставить сообщение в Максе, в личку. Номер, напомню, 8-916-003-105-7. Поехали.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Но предлагаю не обобщать. Сообщения, которые к нам сюда приходят в эфир русского радио, уверен, что, во-первых, они написаны искренне, от чистого сердца, а во-вторых, действительно, с любовью все. С любовью все признания. В «Одноклассниках» вижу от Юлии Бугаевой из города Волгограда. Признание как раз адресовано Яше Шведову. Как раз здесь речь идет о том, что Юлечка очень сильно его любит, но и просит простить за все. Что-то там такого наделала. Но ничего страшного, я думаю, Яша должен простить такую красивую, такую красоту. Привет, мамочки. Здесь у нас от дочки Любы из города Сочи пожелание мамочки любимой: хорошего вечера, не переживать, не расстраиваться, пусть все складывается хорошо, удачи, счастья, любви. И вот еще в город Горловку, ну, правильно так, наверное, город Горловки, да, любимой семье Рудовых и любимому мужу Ване, хорошего настроения, спасибо большое. От Кристины сообщение. Пишите нам, напомню, что в «Одноклассниках» прямо сейчас можно оставить все свои приятности.
0: Стол заказов русского радио. Реклама на русском.
2: Окей, каждый день с выгодой. Форель слабосоленая «Океан», упаковка 200 граммов, 399,99 с 14 по 20 мая. Okay. Подробности на Окмаркет.ру.
3: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39. Информацию и условия акции уточняйте на сайте rus-media.pro.
4: Отдам долги в хорошие руки.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна? Любимое на русском.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Но зато у нас с вами идет все как надо. По крайней мере, я это всегда чувствую и вижу, когда вы пишете сообщения нам во все соцсети, стучитесь, оставляете сообщения, заходите, публикуете на всеобщее обозрение, в личку. Ну, там как кому нравится. Напомню, что прямо сейчас можно зайти в официальный аккаунт русского радио, который есть в Одноклассниках и во ВКонтакте, как пример, и под мои фотографии оставить свои приятности. Ну и в личку пишите нам в Максе, например, 8-916-003-105-7. Это, соответственно, номер, куда нужно писать. Сегодня свой день рождения празднует замечательный, добрый, нежный мужчина Стефана Тонова. Стефана Тонова, наверное, да, так правильнее? Из Болгарии, город Пловдив. Поздравляем его счастье, пусть исполняются самые-самые смелые мечты. Крым и твоя любимая, ну, это Валентин уже конкретно написал нам это сообщение. И еще, что у нас есть? Добрый вечер, Русское радио. Большой привет всем, кто слушает сейчас вас. И поздравьте, пожалуйста, Андрея Горбунова из Курска, с днем рождения. 10 лет счастья, здоровья нашей родной.

0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну, мы с вами здесь тоже находимся по разные стороны, конечно, приемника. Это, если посмотреть на эту ситуацию так. Но, с другой стороны, мы тоже неделимы, потому что у нас с вами идет взаимный такой обмен впечатлений от этого вечера. Вы рассказываете, я, соответственно, читаю. И всем остальным, кто слышит ваше сообщение, становится хорошо. Особенно, если есть конкретные адресные пожелания, которые вы оставляете также в своих сообщениях. Напомню, что прямо сейчас можно написать во ВКонтакте. Заходите, пожалуйста, в Одноклассники также. Там есть моя фотография. Меня зовут Андрей Макеев. Всем там рад и здесь в эфире в том числе. Пишите сообщения в ВКонтакте, в Одноклассниках. Ну и в Максе тоже отправляйте 8-916-003-105-7. Лариса просит пожелать заводу «Стеклосервис» из города Клинцы Брянской области. Насте, непосредственно самой Ларисе, себе тоже, да, передает она все пожелания. И еще Владимиру, который сейчас едет на работу в ночную смену. Всем хорошего, классного вечера. Русское радио, приветствую. Прошу передать привет сыну Вячеславу Маркелову в далекий Челябинск. Он уехал учиться поступать в ЧЕЛ-ГУ из холодного Архангельска. Очень любим, гордимся. Родители с нетерпением, конечно же, уже ждут на каникулы. Только уехал сын, а уже ждут. Ну, это понятно, да, родители по-другому не напишут. И это нормальная такая родительская реакция. Здесь у нас Шахруху Касимову из Семилук. Тоже пожелание хорошего настроения. Он самый хороший друг. Вот такое тоже приятно услышать в свой адрес. Как и приятно услышать прямо сейчас песню Елены Север. С большим удовольствием.

0: На русском радио «Стол заказов».
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою...

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Не думайте, не гадайте, пишите сообщения в стол заказов русского радио. Напомню, что прямо сейчас можно оставить все свои какие-то пожелания, приятности, какие-то, может быть, душевные мысли, если так можно выразиться, во ВКонтакте, в официальном сообществе русского радио. Здесь уже кое-что созрело вот по поводу душевных мыслей. Здравствуйте всем, привет из республики Коми. Город Ухта на связи, конкретно Сергей. От него любимый Лилечки. Обожает, любит, конечно же, сейчас пути, едут домой. Сергей, вам тоже машу здесь из эфира русского радио. Ну и песни, конечно, будут согревающие и вас, и Лилечку, и всю Ухту, республику Коми, и вообще все, кто слушает русское радио. Любимкам, Останчикам, Лехиным, Баханчикам, Жожиком, люблю до луны обратно. Это Юля написала нам сюда сообщение. Доченьке Дарине, от Анжелики пожелания спокойной ночи и сладких снов. Здесь папа Алексей, конечно же, тоже присоединяется. Любит, обожает, обнимает. Знаете, хочется сравнить, как море, о котором сейчас будет петь в эфире русского радио Юлиана Караулова в компании вместе с СТ. Пишите сообщения. Напомню, что в Максе тоже можно проявлять свою активность. Есть личка 8 916 003 105 и 7.

0: Реклама на русском.
1: Вокруг света отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокругсвета.ру. Доступно о мире, в котором мы живем. 18+.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ла Мода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ла Мода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Если у вас накопилось много неотложных дел, сперва решите, какие из них следует отложить в первую очередь. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799, код 499.

0: новая песня на русском.
1: Через туман.
2: Всем привет, это Сергей Лазарев, и вы слушаете мою новую песню «Компасы» на русском.
0: Русская

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну, давайте нон-стоп знакомиться с теми сообщениями, которые остались на этот час. То, что нам написано, то, что написали. Привет из Воркуты. Сергей, Джонни, Лида, Алина. Ах, еще всем, кто за рулем на русском радио, вам от души. Анют, спасибо вам большое за такое заводное и игривое, между прочим, сообщение. Кириллу Змееву, удачной службы. Кирилл написал сообщение, но вот здесь либо сам себе, либо, ну вот, такое тоже бывает, когда люди встречаются с одинаковыми именами. Всему городу Электрогорску пусть Вадим улыбнется. Это пожелание от Олеси. Мужу Антону Кукушкину хочется передать привет и просить у него прощения за все. Люблю, родной, жена Оля, написала сообщение. Вот и еще. Купил сегодня радиоприемник. Ничего себе. Радуюсь, как ребенок, слушаю любимое русское радио. Прошу передать привет Дмитрию Жукову. Хочу сказать, что сильно люблю его. Ну и вот еще. Русское радио, привет. Это сообщение от Ксении, любимому мужу и сыну.
0: Стол заказа русского радио.
1: Любимому мужу и сыну пожелание, чтобы все трудности на работе и в школе прошли обязательно под музыку русского радио. Это, конечно, вот ценное сообщение, с которым хочется завершить стол заказов на этот час.

Да. Терпение, спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Наследников участников СВО освободили от уплаты госпошлины за регистрацию транспорта при оформлении наследства. Льгота распространяется и на волонтеров, работавших на новых территориях, а также в приграничных областях. Им также не придется платить пошлину за выдачу государственных регистрационных знаков. И еще одно нововведение. Иностранные заключенные не смогут просить перевода в удобные для них колонии. Об этом говорится в проекте приказа, подготовленном Министерством юстиции. Документ дополняет принятый в конце прошлого года закон о так называемой непереводимой категории заключенных. Просить о смене колонии запретили иностранцам, террористам и экстремистам. Меры призваны предотвратить концентрацию экстремистски настроенных заключенных в каких-то конкретных местах лишения свободы. Правительственная комиссия утвердила еще два словаря русского языка – словарь аббревиатур и словарь омонимов, слов, которые звучат и пишутся одинаково, но имеют разный смысл. В то же время фразеологический словарь отправили на доработку для устранения замечаний, выявленных в ходе экспертизы. Правительственная комиссия по русскому языку работает с 2020 года. Всего планируется выпустить 12 словарей русского языка. Примерно половина уже готова. Далее о спорте. Болельщики футбольного клуба «Краснодар» после проигрыша московским «Динамовцам» начали сдавать билеты на матч заключительного тура с клубом «Оренбург». Ранее на этой игре ожидался аншлаг, но после неудачи в минувшие выходные шансы клуба на чемпионство резко понизились. «Краснодар» занимает в турнирной таблице второе место, уступая лидеру «Зениту» 2 очка, а петербургский «Зенит» в последнем туре сыграет против «Ростова». Все в матче заключительного тура чемпионата России по футболу пройдут в это воскресенье и начнутся в одно и то же время в 18:00 по московскому времени. Развитие событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

Вообще говорят, что не бывает пределов совершенству, все познается в сравнении и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, ну вот если с этой точки зрения подходить, то можно бесконечно все сравнивать одно с другим и думать, а вот это лучше, а вот еще у кого-то там или бывало лучше, или у кого-то прямо сейчас лучше. А можно просто подходить с другой стороны, что каждый момент по-своему уникален и по-своему обладает притягательностью и ценностью. Поэтому момент, который есть сейчас, он самый лучший. Андрей Макеев. Я имею в виду вообще в целом, если каждый момент так воспринимать, что он по-своему какой-то вот лучший. И вот его нужно обязательно ценить. 23.05, время московское. У нас с вами самые лучшие музыкальные моменты. Один лучше другого. Гость из будущего нам подарят совсем скоро. Авраам Руссо уже прямо сейчас с нами.

данное рассуждение. Совершенно бесполезная способность, но почему-то нам, благодаря ей, становится как-то комфортнее, теплее, приятнее. И мы таким образом оказываемся в совершенно такой знакомой для себя обстановке. И таким образом этими мыслями эту знакомую для себя обстановку создаем. Поэтому если вдруг вы куда-то там мыслями улетаете, обязательно, пожалуйста, заземляйтесь, чтобы периодически возвращаться обратно к нам сюда, на бренную землю, и к нашим обычным таким мирским делам. Ну, заземляться, конечно, будем с музыкой русского радио, потому что здесь у нас как раз пограничное состояние между фантазией и тем, что нас окружает, тем, что для нас привычно, и тем, что связывает нас с обычной жизнью. Филатов и Кэрос у нас появится совсем скоро. У нас Ёлка также со своей свежей работой появится. Виктория Дайнека также ждет своего выступления. Ну и Звонкий уже дождался. Продолжаем слушать голоса в эфире Русского радио. Может быть, даже голоса в голове.

0: знаете, как говорят, все, что ты ищешь, ищет тебя где-то тоже. Поэтому, возможно, нужно иногда хотя бы менять направление. А то, кто знает, возможно, вы просто ходите друг за другом по кругу, а тут раз, резко повернуться и пойти обратно. И, возможно, вы как раз столкнетесь с тем, что вам нужно. Или вообще действует совершенно другой закон, закон подлости, когда ты перестаешь искать то, что тебе нужно, оно вдруг резко у тебя в жизни появляется. А вообще, если честно, можно не заморачиваться этими мыслями, потому что есть и сейчас что-то у нас, есть и сейчас те, кто находится рядом с нами, и им тоже нужно внимание, не тратить силы на какие-то поиски, а именно конкретно тем, тому, что мы уже нашли, и тех, кого мы нашли, и то, что мы уже обрели, тоже нужно уделить им и внимание, и посвятить им в том числе и песни в эфире Русского радио. У нас Андрей Губин совсем скоро появится, песня «Лиза», если среди ваших знакомых есть девушки с такими именами. Ну вот, собственно, давайте мы их и порадуем в ближайшем будущем. Чуть ранее «Винтаж», Дима Билан и Стас Костюшкин для нас прямо сейчас поет, и для нас, для всех тех, кто для нас остается лучшим, любимым, любимым и самым-самым лучшим, и красивым, и красивой. Оставайтесь на Русском радио, все для вас.
1: Я расскажу тебе о том, еще весна.

чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса. Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо.

0: Я знаю только один способ, как остановить время. Это взять, например, и постоять в планке. Такое ощущение, что время не только останавливается, но и как будто бы идет назад. А еще можно занять очередь где-нибудь в людном месте, где-нибудь в поликлинике или на почте. И вот действительно время тоже как будто бы стоит там. Илья Крылов, у него тоже свои методы, как
1: Привет.
0: Останавливать время. Я уверен просто.
1: Да, закрыл глаза, и мгновение остановилось перед ночным эфиром. Знаешь, как я мгновение останавливал? Спал да. вечером, высыпался.
0: Молодец.
1: И вообще, Андрей, не думай о мгновениях свысока.
0: Вот на этом вот. Как раз мы завершим. У нас тем более впереди такая песня, поэтому мне больше сказать нечего. Кроме того, что приду уже в субботу с 9 до 11 в шоу «В крутой по-русски». Вам желаю хорошей ночи. Илья Крылов вам в подарок.
1: Наслаждайтесь.
0: Да. Пока.

0: верить или нет.
1: Русское радио.
2: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно. Но дом наш опустел, и

0: больше, чем радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Марина Лихачева. Аэрофлот объявил о возобновлении регулярных прямых рейсов в Арабские Эмираты с 1 июня. Речь о перелетах по маршруту Москва-Дубай. На воздушной линии будут использовать лайнеры с двухклассной компоновкой, классами эконом и бизнес. Представители перевозчика отметили, что полеты в течение первого месяца лета будут выполняться один раз в сутки, а с 1 июля дважды в день. С 2023 года в Ростове-на-Дону, Таганроге, шахтах, Неклиновском и Октябрьском сельских районах в пилотном режиме реализуется система долговременного ухода за пожилыми гражданами и гражданами с инвалидностью, нуждающимися в уходе. Приоритетным правом на получение ухода пользуются ветераны Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Почти половина россиян используют нецензурную лексику на работе. Об этом говорят данные опроса «Суперджоб». Постоянно матерятся 8% работников. Еще 40% делают это время от времени. Мужчины ругаются на работе чаще женщин, а руководители реже подчиненных. При этом за последние два года стало меньше людей, которые вообще не используют мат в повседневной жизни. Это вся информация к этому часу. С вами была Марина Лихачева.
2: Спонсор программы ООО «Автоцентр на Гагарина».
3: Классный тенок мне муж купил, по низкой ставке мне муж купил, в Олимп-Запад мне муж купил и не копил.
4: Забирайте ваш тенет уже сегодня на очень выгодных условиях. Какой срок кредита или первоначальный взнос решаете вы? За тенет в Олимп-Запад. Город Ростов-на-Дону. Улица Каширская, 8/5. Телефон 303-302. Кредит предоставляется банком-партнером АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

билетиках в кино, театр и на концерт любимой группы лучше, конечно, всего позаботиться заранее. Кто-то это делает за неделю, кто-то за месяц и больше даже. А то в последний момент схватимся мы сходить куда-нибудь на какое-то невероятное шоу или кассовый фильм, а билетов в этих самых кассах, в том числе и онлайн, уже и не останется. Надеюсь, вы на сегодня пятничные сеансы уже заблаговременно купили билеты, пойдете куда запланировали, и все пройдет там у вас классно. Ну, а как мы будем отдыхать в выходные, я вообще уже молчу. Все будет хорошо и беззаботно очень скоро. Настраиваемся, и вместе с вами на русском это буду делать я, Илья Крылов, до 7:00 по Москве. Всем большой весенний пятничный привет!

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Русское радио. Что слушает страна.
1: Как устроен этот мир, что имень не храним, правда одна, нет или да.
0: Любимое на русском.

креветками или сыром четырех видов как минимум, или колбаской, знаете, остренькой такой можно приготовить пиццу для любимого человека. Ну а перчинки еще и любовь ваша добавит, с которой вы и тесто будете готовить, а потом скалкой раскатывать в одну сторону, в другую сторону, думая, как ей или ему пицца ваша фирменная домашняя понравится. Ну а потом за труды и старания подойдет муж к жене, обнимет ее крепко, поцелует и скажет: «Как же это было вкусно, волшебная моя!» Прямо как в песне Дмитрия Маликова, которая, кстати, так и называется «Волшебная моя». Давайте слушать на русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: Подожду, пока кончится распродажа. Потом куплю дешевле. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Если ты берег морской, песок золотой, далеко-далеко сейчас от нас, все равно мы тебя обязательно найдем, доберемся, так и знай. Тебе от нас не отвертеться, тем более весна становится все теплее и теплее, а потом и жаркий летний сезон в этом году наступит. Вот тогда мы отдохнем по полной, как говорится, карму нашу почистим. И сейчас это сделаем с Александром Панайотовым.
1: На русском радио Илья Крылов.

рыбачка Ира как-то в мае, причалив к берегу баркас, вышла на него, на этот самый берег, с хорошим таким уловом с компанией своих друзей. Ирина Дубцова наловила как-то на днях сомов. Но, как человек достаточно добрый, выпустила их на волю. Давайте пожелаем, чтобы сомы эти были теми самыми золотыми рыбками, которые скажут певице спасибо и исполнят все ее желания. Ну, а через час я, Крылов Илья, буду вашей рыбкой золотой в столе заказов. Исполню все желания тех, кто решит передать приветы, поздравить на русском радио. Все контакты, куда писать, найдете на сайте rusradio.ru. Готовимся к столу заказов. Он в 2 по Москве. Ну, а пока послушаем Валерию, Диму Билана и Филиппа Киркорова, у которого уже давно все хорошо.

0: на русском радио. Илья Крылов.
1: «Возьми мою любовь», пела Валерия. А мне кажется, и упрашивать здесь никого не надо. Тот, кому это нужно по-настоящему, без спроса завоюет сердце и заберет его себе навсегда, а свое отдаст взамен. И как это обычно бывает в жизни, еще с детского сада, школы, универа он и она просто друзья. Он портфель ее до дома доносит, она его бутербродами мамиными угощает, а потом вырастают дети и влюбляются по-настоящему. И сколько таких случаев в жизни, и кто сказал, что любить друзьям нельзя?

0: Новая песня на русском.
1: Музыка моя, это ты, в сердце про тебя хиты.
2: Всем привет, это Дмитрий Колдун. И вы слушаете мою новую песню «Музыка моя» на русском.
0: Русское радио.

Молчание, конечно, золото, но и от общения мы отказываться с вами не будем. Оно просто бесценно у нас здесь на русском. Стали заказов. Пишите, передам я, Крылов Илья, все ваши приветы. Номер для сообщений в мессенджеры русского радио 8-916-003-105,7. Оставляйте сообщения в официальных группах радиостанции, ВК и Одноклассниках. Ну, а пока едем дальше, навстречу песням Стаса Пьехи, Виктории Дайнеко и Денис Клявер тоже с нами. О главном, о том, что друзья родителей – мои друзья.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Пятничный стол заказов во всех радиоприемниках страны и мира. В Москве теплая майская ночь. 2 часа. Кому не спится, присоединяйтесь. Кому уже пора, просыпайтесь. И давайте поздравлять, приветы друг другу передавать. Скажите на номер 116-003-105-7. Илья Крылов у микрофона, это я, если что. Всем большой привет и поехали. Русское привет. Очень болит зуб мудрости, но благодаря вашей музыке боль острая, но терпимая. Надеюсь доехать до дома и завтра к доктору зубному. Пожелайте мне чего-нибудь хорошего. С надеждой, любовью, Женя, Кёльн, Германия. Евгений, ну, во-первых, свои стоматологические дела вам я желаю решить как можно скорее, чтобы ничего и нигде больше никогда не болела. Ну, а во-вторых, спасибо, что вы слушаете «Русское в Германии». Всех своих знакомых русских немцев к нам тоже подключайте обязательно. Вместе будет веселей. Дальше. Здравствуйте, «Русское радио». Я хочу передать привет своему брату. Летит привет от сестры Людмилы Масловой и всей огромной семьи. Это Юлия Лотте, Ваня, Настя и Даша.
0: Стол заказов на «Русском радио». И все.

0: ты себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: А у нас все диджеи на русском супер, без ложной скромности вам это говорю. Плохих диджеев на русское радио работать не берут. Стол заказов мы продолжаем. Пишет Кирилл из Казани. Передаю огромный привет всей Казани, всей Москве, всему коллективу русского радио. Кстати, мне недавно исполнилось 14 лет, и я вчера получил свой первый паспорт. Все, теперь официально я взрослый, говорит Кирилл. Да, Кирилл, поздравляем, все, большой вы мальчик. Дальше, русское радио, здравствуйте, я долгое время болела и перепутался день с ночью. Блуждаю до утра, передаю всем привет, кто не спит, сижу, слушаю вас и параллельно читаю книгу. Автор этого сообщения Нина Андреевна Чумак. Пишите вы на номер 8-916-003-105,7.
2: Слава, признание, всенародная любовь. Они достаются лучшим из лучших. Каждую пятницу в 5 вечера слушайте итоги народного голосования. 20 лучших песен недели в хит-параде «Золотой граммофон» на русском радио. Ведущая Алена Бородина. Подробности на русрадио.ру.

0: Стол заказов Русского радио.
1: 2:15 в Москве. Это время стола заказов. Веду его я, Крылов Илья. Привет девчонкам из бухгалтерии Николаевской на Амуре, центральной районной больницы. Всем удачной пятницы и хорошего настроения на выходные. От главного бухгалтера было это послание по имени Ольга. Доброе утро, дорогие слушатели. Это уже следующее послание. С пятницы вас. Пусть это утро будет для вас ярким и полным радости. Желаю вам отличного настроения, успехов в делах и гармонии в душе. Пусть каждый день приносит только положительные эмоции и новые возможности. Наслаждайтесь своим днем и не забывайте улыбаться. Всем отличных выходных. Своим пациентам я желаю удачи, написала Людмила из Уссурийска. И вы пишите, не спите. 8-916-003-105-7. Еще можете зайти ВКонтакт Русского радио или Одноклассники Русского радио и там оставить свое прекрасное майское письмо.
0: На Русском радио «Стол заказов».

0: долгих лет жизни только вместе, никак иначе, на ваших улицах, в ваших городах вещания Русского радио желаю я, Илья Крылов, и чтобы без расставаний. Яша Шведов, я тебя очень сильно люблю, не могу без тебя жить, прости за все, твоя Юлия Бугаева, город Волгоград. Это сообщение нашел я в Одноклассниках Русского, захожу дальше в контакт. Анастасия Казакова написала: «Доброй ночи, Русское радио, хочу передать привет своим девчонкам-пчелкам, которые трудятся вместе со мной в хрустящем доме. Девчонки, вы лучшие, город Ульяновск». Ну, прям сказку рассказали, и пчелки, и домик хрустящий. Мне хочется что-то такое вкусное сразу съесть. Так, Виктория Колесник, Беларусь, Минск. Илья, доброй ночи, большой привет. Компания «Самедика», бригаде номер 1-2. Уважаемые коллеги, всем прекрасного настроения. Хорошо отработать ночную смену, а также вам, любимое радио, большущий привет. Вы, как всегда, лучшие. Спасибо, что вы есть. Всем мирного неба над головой.
1: Стол заказов на Русском радио.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Продолжаем программу приветов и поздравлений на русском. Поздравляем с днем рождения любимую подругу из Покровки, Светлану. Будь такой же красивой, любимой. Долгих лет жизни тебе, счастья, здоровья. Вся наша семья Шабалиных поздравляет. Будь счастлива. Отдельный привет и поцелуй от Арсения. С днем рождения. Русское радио присоединяется. Рада Юлина. Это автор следующего послания. Катя и Варя, привет вам от Радочки. Хорошо добраться отправлено. Доброе утро, Русское радио. Большой привет всем из Иркутска. У нас пасмурно, но ваше настроение нас греет. Всем хорошего дня от Ульяны. Ульяна, на то мы и работаем, на то мы и не спим. Ну, в частности, я, Илья Крылов, все мои коллеги, конечно, чтобы настроение по ту сторону приемников вам там создавать. Данияр Маратович пишет. Русское радио, большой привет москвичам, дальнобойщикам, которые слушают русское, ни гвоздя, ни жезла. Всем удачи, с наилучшими пожеланиями. Доброй ночи, Русское радио. Большой привет вам из Красноярска. Спасибо за позитивное настроение. Послание было от Анатолия. Вы тоже, кстати, можете написать. 8-916-003-105-7. Еще заглядывайте в Одноклассники и Контакт Русского радио.
0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: шагаем дальше на пятничном русском. Меня зовут Илья Крылов. У нас неоновыми огоньками переливается стол заказов. Все равно, что пятничная дискотека в эфире. Всем доброго времени суток и вам, любимое русское радио. Большой привет коллегам, которые на данный момент находятся в поселке Кудряшевский. Парни, желаю вам крепкого здоровья, мирного неба и всего самого наилучшего, доброго, что есть на свете. Спасибо вам большое за передачу моего пожелания. Вы лучшее русское радио. Это лучшее радио во всей России. И дай вам Бог всего самого наилучшего. С наилучшими пожеланиями, Андрей Васильевич из города Черепаново. Спасибо вам, Андрей, что написали. Виталий пишет: самого доброго, прекрасного утра. Пусть день начнется с чего-то хорошего, закончится чем-то замечательным. Дальше от Надежды послание. Огромный привет кондитерскому и пекарскому цеху Хабаровск, Ярими-Сити. Легкого дня.
1: Стол заказов русского радио.

0: крепче, прижим поближе, без остатка растворится.
1: Скорее, скорее пишите на русское в стол заказов. Это намек на вас, кто не спит и слушает русское радио. Давайте раскачаем эту пятницу как следует своими приветами. 8-916-003-105-7. Это наш номер во всех мессенджерах русского радио. Еще можно оставить письмо ВКонтакте и Одноклассниках. Большой привет любимому и лучшему папе. Это Юрий Карпов. Ты самый лучший, оставайся такой, какой ты есть. Твой сын Егор Карпов. Дальше от Стаса послание. Любимая русская радио. Большой привет брату Ростиславу в город Краснодар. Отправьте, пожалуйста, и моей доченьке Алисе. Здравствуйте, русская. Всем добра, всем удачи. Хочу передать привет своему любимому брату. С возвращением, братишка. Он только вернулся из отпуска. Пусть у тебя все будет хорошо. Подпись: сестра Марина.
2: Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. Плачь, любовь.

0: и все, друзья. Завершается этот стол заказов на Русском радио. Новый выпуск теперь уже днем по Москве в 14.00. Но пока я, Крылов Илья, дочитываю ваше послание. Привет родному городу Николаевск-на-Амуре. Совсем немного скучаю. Еще у вас снег, а у нас уже в Хабаровске цветет черемуха, сирень. Держитесь там, скоро и у вас потеплеет. От Надежды было это доброе весеннее сообщение. Павел пишет. Доброе утро, Русское радио. Хочу передать привет всем, кто в городе Находка Приморского края. Наше лето желает отличного пятничного настроения. Во как лето! О лете уже говорить мечтаете. Замечательно. Мы, Русское, поддерживаем вас и весной летнего настроения желаем. Русское, прошу передать привет моему другу Сергею. Мы вместе готовим поздний ужин. Он грустный-грустный. Заранее вас благодарю. Привет из Германии от Ирины. Ну, теперь Сергей улыбнулся и поужинаете в этом. Приятного аппетита.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
2: Дембельский альбом с Аней Семенович. Пишите свои сообщения с приветами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра.
3: Дембельский альбом
2: на Русском радио.